0: фактически складывающихся обстоятельств. Но конечной задачей является, опять же, выйти на результат, который позволит нам получить твердую пятерку в сентябре 2027 года.
1: Заботкин, правда, не уточнил, имеет ли он в виду инфляцию или оценку работы банка. Кроме того, ставка может, наоборот, подняться. Все из-за бюджетных решений Минфина.
0: Для денежно-кредитной политики важно в первую очередь то, чтобы фактически складывающаяся бюджетная картина соответствовала тому, на что денежно-кредитная политика рассчитана. И в этом смысле, конечно, тот сдвиг по траектории бюджетной политики, который уже анонсировался правительством в начале лета, он тоже является фактором, который поднимает траекторию ключевой ставки.
1: Нашлось на форуме место еще одному недопониманию. Замминистра финансов Алексей Сазанов поделился инсайдом. Власти помогут бизнесу, пострадавшему от атак дронов.
2: Не компенсации, а в части учета расходов на оборону объектов, на восстановление объектов. Мы сейчас совместно с отраслями, представителями различных отраслей, соответственно, прорабатываем, какие требуются изменения в налоговое законодательство. И там понятно, что нужны будут изменения. Я думаю, что мы их осенью внесем.
1: Бизнес просил правительства о льготах для предприятий, инвестирующих в защиту от атак. Новости об этом появились 17 сентября. Еще раньше, в конце августа, об изменении учета расходов компаний на ПВО и РЭП просил Российский съезд промышленников и предпринимателей. К самостоятельной защите предприятия подтолкнул своим указом Владимир Путин. Ведь теперь, если бизнес не будет защищать себя сам, его просто могут перевести под государственный контроль. Идею со льготами поддержал тогда вице-премьер Денис Мантуров. Однако слова Сазанова про изменения в налоговое законодательство были восприняты слишком буквально. Ранее издание «Ведомости» писало, что правительство может ввести мораторий на налоговые проверки для таких предприятий.
3: А с нами в прямом эфире экономист Игорь Липсиц. Игорь, здравствуйте.
4: Добрый день.
3: Вот откуда вообще взялась вот эта история про то, что якобы, да, получается такая ситуация, вот эта ситуация с тем, что сказал господин Сазанов о сокращении, о льготах вообще на самом деле, они, возможно, перекатятся на самих непосредственных жителей России, которые якобы должны будут налогами помочь пострадавшим предприятиям. Как вы думаете, как это получилось? И вот откуда взялась двойная трактовка, во-первых, а во-вторых, обоснованы ли это опасения?
4: Ну, смотрите, значит, указ 604 наказывает тех, кто не занимается такой противовоздушной обороной. У нас теперь в России, как бы, если мы посмотрим, это очень любопытно, возникает ситуация, как бы, государство плюс еще государство, но только на уровне предприятий. Государство по закону должно обеспечить защиту территории, оно проваливает эту работу. Поэтому работа государства перекладывает теперь на частный бизнес. Он должен, как якобы, государство другое такое, мелкое, заниматься обороной своих объектов, ставить какие-то системы наблюдения, системы защиты. Это затраты. А как эти затраты? Получалось до сих пор, что когда они там отчитываются о том, какая у них выручка, какая у них прибыль, то они не знают, куда эти затраты на военные цели понести. Как бы нету их в списке затрат, которые можно вычесть из налогооблагаемой прибыли. Значит, вот сейчас получается, что их включат. Налогооблагаемые издержки, эти, значит, то, что выводится из выручки, в состав издержек ведут статью «Затраты на оборону от того, что не защитило государство». Ну, скажем так, получается, да? И это будет означать рост издержек бизнеса, законный, признаваемый. Ну, а раз издержки вырастут, то получается, что, в общем, бизнесу придется повышать цены, потому что нужно как-то эти издержки возместить. А как я могу возместить, если только я не повышаю цены? Только это, значит, поэтому придется, конечно, за всю эту противовоздушную оборону предприятий платить населению. Поэтому в итоге получается, что население, с одной стороны, заплатило налоги государству, чтобы оно защитило страну, государство с этой задачей не справилось. Теперь придется платить за оборону, значит, экономики России дважды, государству и частному бизнесу. В итоге получается, что за все эти системы ПВО на предприятиях платить будут россияне, когда будут покупать товары российского производства.
3: То есть так вот этих вот льгот налоговых, их бы не хватило для предприятий на то, чтобы, ну, вот, на сэкономленные, скажем так, деньги наладить оборону?
4: Нет, там это довольно дорого. Это довольно дорого. Вы же понимаете, что когда вы говорите о военной технике, то она в России всегда была очень дорогая, никто никогда не снижал издержки на производство военной техники, никто не занимался там экономией, там всегда была идея, государство даст столько денег, сколько нужно, поэтому военная техника в России дорогая. Ну и все это легло теперь на государственные предприятия, на частные предприятия, они должны теперь как бы за свой счет все это покупать, ставить. А если ты это не сделал, то тебя забирает твою частную собственность в государственное управление. И ты попадаешь в страшную беду. У тебя забрали твое предприятие, им управляют какие-то неведомые назначенные чиновники. Что они с твоим предприятием сделают, как они разворуют, ты даже не можешь ничего против этого возразить. У тебя нет никаких законных оснований. А потом они разворуют твое предприятие, наложат на это предприятие огромные обязательства по кредитам, которые набрали. А ты потом получишь обратно предприятие, разворованное, да еще с огромными долгами по кредитам, которые набрали чиновники. Очень страшная перспектива. Поэтому, чтобы под эту беду не попасть, люди будут сейчас закупать военную технику, а затраты на это включать в издержки производства и цены на свои товары. Вот такая светлая история. Энергетики России, кстати, об этом уже сказали, что для того, чтобы защищать энергообъекты, надо еще существеннее поднять тарифы, значит, на электроэнергию, чем они вот в этом году будут повышать. Так что тут уже разговор очень конкретный идет.
3: Вот как раз, да, Федеральная антимонопольная служба незадолго до начала нашего эфира, такая новость была, она подготовила проект приказа об учете в тарифах электроэнергию, расходов на безопасность. Ну, три новости утверждают, что это не коснется ценников. Ну, здесь остается только следить за тем, что же в итоге окажется. И учитывая, что и так с 1 октября ведет повышение тарифов на ЖКХ, которые россияне ждут с некоторым такой тревожностью, я бы так мягко говоря сказал. Но, продолжая вот обсуждение того, что, о чем говорили на этом форуме, на финансовом в Москве, нычку Силуанова хочется отдельно еще обсудить. Справедливости ради, этот господин, вот эту всю эту конструкцию господин Собянин вообще сам подкинул, вот это слово нычка, не с бухты барахты оно взялось в этой дискуссии. Между прочим, осторожно критикуя Силуанова, мол, вот у вас там какие-то заначки имеются, а тут вообще-то вся страна в опасности и едва концы с концами сводит. Но Минфин уже объявил о сокращениях гражданских расходов и еще как будто бы собирается с чего-то откладывать. А вот за счет чего вообще можно пополнить эту так называемую нычку, фонд национального благосостояния, есть ли на это ресурсы?
4: Сомнительно. Вот сейчас идет самая главная интрига, что будет с ценами на нефть и с доходами от нефти. Вот тут начинается очень большая интрига. Итог предсказать довольно сложно, потому что, смотрите, с одной стороны, немножко приподнялась цена нефти, сейчас российская нефть продается дороже, а с другой стороны, только что приняли закон об адских санкциях, Трамп его, как вы знаете, подписал, и это уже начинает проявляться в том, что Индия начинает потихоньку сокращать закупки российской нефти, тем паче, что эта нефть перестала быть такой дешевой, как она была прежде, нет таких больших скидок, дисконтов, как были раньше. И уже как бы нет такого большого интереса у индийских нефтеперерабатывающих компаний покупать российскую нефть, а на них еще давят американцы, предлагая перейти на покупки венесуэльской нефти, что сулят, и сулят всякие выгоды, если они будут покупать венесуэльскую. Ну и тогда получается, что, может быть, цена даже будет, в общем, более-менее приличная, куда выше, чем 50, что заложил Минфин. Да только физических объемов поставки не будет. Если Индия сократит закупки, то это будет очень сильный удар. И, ну, в общем, Индия сейчас, ну, как бы покупает процентов 56% всей экспортной нефти России. Если не сократят хотя бы наполовину, то считайте, что 28% доходов бюджета, значит, куда-то улетят и никак не компенсируешь. Никаких других покупателей на такие объемы нефти в мире не существует. Поэтому, конечно, вот насчет того, что можно как-то пополнять минфиновскую, как он нежно выразился, нычку, это сомнительно. Она уже стала очень маленькая. Значит, сейчас по разным оценкам. Там цифры колеблются месяц от месяца. Почему? Потому что в эту самую нычку там включено золото. А цена золота, она меняется, то снижается, то повышается, поэтому там месяц от месяца бывают разные цифры. Но в целом вот остатки непотраченных средств в фонде национального состояния где-то около 4 триллионов всего-навсего. А если вы посмотрите дефицит бюджета, то он, скорее всего, по итогу этого года будет между 6 и 8 триллионами. То есть даже если потратить весь остаток ФНБ, то ну, наполовину дефицита бюджета хватит. Так что в этом смысле особенно-то взять деньги неоткуда, и Собянин зря нападал на Минфин, что у него значит, какие-то нерасходные деньги. Минфин говорит, что уже ничего не осталось, надо как бы наложить руку на деньги российских компаний, населения. Они об этом все время говорят. Вышел недавно документ, который значит, они опубликовали, что нужно улучшать условия для финансирования инвестиций за счет создания долгосрочных источников денег. Ну, это очень сложная история, поэтому, значит, конечно, они обсуждают идею ну, иммобилизации, то есть заморозки каким-то образом денег компании, населения. Как это будет делать, непонятно. Вот как раз у вас на экране Орешкин с бородой, он когда написал значит, такой доклад «Семь столпов роста», написал, что на все это нужны деньги. А деньги населения очень быстро ходят туда-сюда. Сегодня человек положил депозит, завтра снял, вынес в наличку. Из этого долгосрочные инвестиции не профинансируешь. Нужно, чтобы человек не мог вынести деньги из банка. Чтобы деньги были заморожены надолго. Вот примерно так задача стоит. потому что из ФНБ не возьмешь, иностранные инвесторы никакие деньги не дают, Китай не помогает, у российского бизнеса денег мало, у него с прибылью совсем паршиво, многие компании просто убыточные. Значит, вот остались деньги, которые лежат у населения и компаний на банковских депозитах. Вот, собственно, это какой-то главный ресурс теперь для того, чтобы как-то финансировать экономику. А не будешь финансировать экономику, начнет разваливаться, как старый неотремонтированный дом.
3: Дилетантский вопрос, а почему бюджет верстался под нефть по $50 за бочку? Вот у нас в сюжете была информация о том, что рыночная цена, ну, без учета дисконта, но все-таки она минимум вдвое выше.
4: Вот Индия последние дни покупает 133, поэтому странно выглядит 50. Но дело в том, что они же делают на перспективу, а перспектива такова, что, ну, как бы сейчас формально возникает некий дефицит нефти, но картина при этом довольно странная. Аналитические агентства говорят, что нет дефицита нефти. Вы скажете, а как же так-то? Высокая цена, нет дефицита нефти. Значит, надо объяснять, что мировой нефтяной рынок, он как бы состоит из двух видов торговли. Это, наверное, не очень понятно людям, но люди как бы полагают, что это вот такая торговля. Кто-то добыл нефть, кто-то купил нефть, да, и переработал, произвел бензин, дистопль. Не совсем так. Значит, между первым и вторым стоит огромный объем торговли контрактами на будущее. Это огромная такая денежная торговля, и она по объему составляет 70% мирового рынка. И там, конечно, гуляют разные истории, разные цены, но понятно, что настоящего большого дефицита нефти нет. И то, что вот мир сейчас потерял из-за, там, скажем, событий в Ормузском, может быть, и Баб-аль-Мандебском проливе, сейчас с удовольствием закроют американцы. Они сейчас являются такими, знаете, бенефициарами войны в Иране. Значит, все там страны Ближнего Востока в беде, у них там страшные катастрофы. А американцы бодро наращивают поставки нефти и газа, куда только могут. Вот сегодня, значит, как раз Литва объявила о том, что заключила долгосрочный контракт на закупки американского газа на 10 лет вперед. И будет закупать таким образом до 40% потребностей. То есть американцы сейчас бодро раскрутили мир на беду, да, загнали мир в беду, и под этим предлогом очень хорошо наращивают поставки. И чем больше они будут поставлять, значит, вот такие объемы нефти и газа на мировой рынок, тем будет стабилизироваться на более низком уровне цена. Минфин это, видимо, понимает и полагает, что вот эта, ну, такая приятная полоса высоких цен будет недолгой. Лучше на нее не закладываться, а заложиться на более низкую цену. Думаю, что с этим такая низкая цена и связана.
3: Возможно, еще на налоги рассчитывает господин Силуанов. Тут еще любопытно, вот, что на этом самом форуме, на этой дискуссии с участием Собянина, обмен любезностями там сменился нежными такими подколками. Собянин предъявил Силуанову за новые налоги. Но Силуанов свел ответ к так называемому обелению. И не только. Вот пара фрагментов.
5: Какой искусственный интеллект вам помогает повышать налоги? И как вы думаете, может уже достаточно, как она там влияет на собираемость и так далее? Не приведет ли это к теневой экономике, как вы думаете?
6: Ну ладно, это вы, я понимаю, ерничаете, но на самом деле, да, у нас были предложения по балансировке бюджета, в том числе, ну, в предыдущие годы мы где старались, значит, и работать по всем направлениям, в том числе и по налогам, в первую очередь, исходя из принципа справедливости. Наши все решения по налогам, это, значит, от чего? От того, что у нас выросли расходы здорово. С 2019 года мы увеличили расходы на 3,5% пункта ВВП. Они сейчас 20% этого ВВП на федеральном уровне. Эти расходы надо чем-то финансировать. Если мы бы финансировали простым увеличением дефицита бюджета, ну, какой бы был финансовый рынок тогда, какие были бы ставки в экономике.
3: Игорь, ну тут возникает вопрос, то есть с бюджетом могло быть все еще хуже, если вот следовать вот этому предупреждению Силуанова?
4: Ну, Силуанов говорит полуправду. Значит, он действительно, с одной стороны, повышал налоги, с другой стороны, все равно одалживал под покрытие дефицита. Но беда состоит в том, что они, значит, пытаются добыть деньги на войну, повышая налоги на гражданскую экономику. С войны там налог особенно не возьмешь, как вы понимаете. Они повышают налоги на гражданскую экономику, а гражданская экономика это очень плохо выносит, сжимается. У нас уже идет сжатие, падение в экономической сфере гражданской. Военная еще там держится более-менее, не сокращается, а гражданская-то уже падает, уже закрываются компании. Знаете, в России появился такой неожиданный термин «демографический кризис бизнеса». Странный такой термин. Это то, что у нас в России наблюдается, ну, как бы вам сказать, большее число смертей компаний, закрытие компаний, чем число создания новых компаний. Потому что, ну, когда такое тяжелое налоговое бремя, то, конечно, компания недолго выдерживает, закрывается, и Собянин это чует, что у него начинает сокращаться, что называется, число компаний в Москве, убывает, исчезает налогоплательщики, которые ему платили деньги в бюджет. И если вы посмотрите бюджет Москвы, который так красиво все цветами декорирует по всем улицам, то дефицит бюджета есть и в Москве. Я последний раз смотрел, там было что-то около 450 миллиардов на этот год. Сейчас, может быть, уже и побольше. Вот это та самая история. То есть налоги, они убивают бизнес. И то, что ты взял сегодня по

0: Началась какая-то такая кампания в российской прессе, что в России очень низкая ставка НДС, всего 22%. Если помните, она была 20, ее уже подняли на 2% кому-то, сделали 22, но появились целый ряд публикаций, что вот это не рекордная ставка, ой, не рекордная, ой, есть страны, у которых 25, и 26, и даже 27, кто-то написал. Значит, я думаю, что они будут пытаться поднять НДС, что не будут играть с акцизами опять и так далее, и так далее. То есть они будут всеми силами увеличить налоговое бремя. Это уже понятная история, потому что откуда еще деньги взять? Они, конечно, могут одалживать и одалживают, но беда в том, что даже российские банки очень хотят получить высокую доходность, когда одалживают государство, а это очень большое обременение для бюджета. Поэтому, ну, как бы у Минфина, ну, каких-то таких хороших, неизрасходованных источников денег для бюджета просто нет.
1: Это еще при том, при всем, на все уже вами вышесказанное накладывается и рост издержек логистики, поскольку в России продолжается топливный кризис. Здесь нам хотелось бы немножко подробнее на этом остановиться. Вот Украина этой только ночью атаковала сразу два нефтеперерабатывающих завода в России. Это Самарская область и Республика Башкортостан. В Киеве это называют дальнобойными санкциями, причем давно уже, года два как, с целью принуждения России к миру. О том, как российские власти ищут пути альтернативных поставок топлива, в том числе в нефтегазовую державу, расскажем в нашем сюжете.
2: ВСУ в течение последних трех дней поразили три нефтеперерабатывающих завода на территории России. В минувшую ночь удары нанесены по Куйбышевскому НПЗ в Самарской области и по предприятию «Башнефть» УНПЗ в Уфе. До того, в ночь на 20 сентября, украинские военные ударили по московскому НПЗ в Капотне. По сообщению агентства «Рейтер», этот объект полностью остановил переработку нефти. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что поврежденные в Самаре и Уфе заводы – важные объекты нефтеперерабатывающей отрасли России. Оба предприятия в совокупности перерабатывают около 14,5 миллионов тонн нефти в год и производят бензин, мазут, дизельное и котельное топливо.
3: Продукция обоих НПЗ используется для обеспечения потребностей армии Российской Федерации. Поражение таких объектов является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и направлено на снижение военно-экономического потенциала Российской Федерации. Работа по ключевым объектам противника продолжается.
2: Еще на прошлой неделе Рейтер сообщал, что три из шести крупнейших российских НПЗ были вынуждены значительно сократить или полностью остановить производство из-за повреждений. По информации издания, в целом эти шесть крупнейших НПЗ производят, а точнее производили, около половины всего дизельного топлива в России. Удары ВСУ по объектам нефтяной отрасли вынудили Россию не только значительно сократить и даже приостановить экспорт бензина и дизеля, но и закупать топливо за границей. Основные поставщики бензина и дизеля в Россию, Беларусь и Индия. Причем вырисовывается довольно интересная и даже забавная схема. Россия продает в Беларусь и Индию собственную сырую нефть, там ее перерабатывают и продают обратно российским потребителям готовый бензин и дизель. Но это не перекрывает все потребности российского рынка, потому власти страны ищут и другие способы борьбы с дефицитом топлива.
4: Российская сторона предложила партнерам подумать над идеей совместного формирования во Вьетнаме стратегических резервов топлива. Наши компании заинтересованы и в налаживании транзитных поставок энергоресурсов через вьетнамскую территорию в соседние государства.
2: Речь в этом случае идет о поставках в третьи страны через Вьетнам российской нефти и сжиженного природного газа, СПГ. Россия действительно стремится нарастить экспорт сырой нефти. На это указывает и запуск продаж с последнего крупного месторождения нефти «Восток Ойл» на Таймыре и Восточной Сибири, так называемая «Паяхская группа месторождений». Запасы нефти там оцениваются примерно в 51 миллиард баррелей. Впрочем, некоторые специалисты к запуску продаж с Паяхского месторождения относятся скептически.
5: Паяхская группа месторождений находится в очень сложных геологических, геофизических и даже погодных условиях. И оборудование для сверхглубокого бурения в России своего собственного нет. Его надо закупать. То есть это, конечно, большой объем нефти, но эта нефть похожа на склад с валенками, который на замке, а ключ от замка неизвестно где. Поэтому я бы на ближайшее время не ставил бы на этот проект слишком много.
2: В то же время в начале сентября правительство сократило прогноз по добыче нефти до минимального за 17 лет показателя, пишет.

0: Трейдер. На этот прогноз будут ориентироваться при составлении бюджета. А госзакупки топлива в первом полугодии выросли почти на треть в сравнении с прошлым годом. До 289 миллиардов рублей, выяснили ведомости. Проблемы имеются и в газовой отрасли. Правда, в этом случае речь идет не о дефиците. Российские специалисты указывают наоборот на профицит объемов газа в стране, который просто некуда сбывать.
1: Но дело в том, что у России этот газ берет только Китай, поскольку есть газопровод. И берет не очень большое количество Европы, Европейский Союз, который все время говорит, что вот-вот мы прекратим импорт российского газа, но не отказываются, потому что, в общем, ну, пока это настолько невыгодно, что лучше импортировать. Еще газ идет в некоторые другие страны, но он в очень небольших количествах.
0: В целом же прогнозы по ситуации в энергетической сфере России и даже в мире выглядят весьма пессимистично.
2: Я считаю, что с дефицитом, который стал уже системным, нефтепродуктов России не справится до конца осени. А ситуация с дизелем достаточно настолько плоха стала и с его экспортом, естественно, что вот Трамп призвал Украину и Россию воздержаться от дальнейших атак на энергетические объекты. Но это, скорее всего, призыв к России. У Украины нет своих нефтеперерабатывающих мощностей, и она не может никоим образом повлиять на мировые цены на дизель.
0: Россия – второй крупнейший экспортер дизельного топлива в мире после США. На фоне атак ВСУ Россия была вынуждена ограничить экспорт дизеля, убрав с мирового рынка значительные объемы предложения. Это усугубило положение на мировых рынках, которые и так испытывают дефицит дизеля из-за войны на Ближнем Востоке. Так, например, цены на дизель в Европе и США достигли рекордных уровней.
3: Тему продолжим с экономистом Игорем Липсицем. Игорь, как вы думаете, если учитывая текущий баланс происходящего, шансы вообще выровнять положение в нефтегазовом секторе в России?
4: Ну, это обсуждать бессмысленно, потому что мы не понимаем, что будет происходить с дальнейшими бомбардировками. Никто не дает вам гарантии, что прекратятся атаки. Как вы понимаете, Украина не дала никаких таких гарантий, что они перестанут атаковать НПЗ. НПЗ горят, стоимость ремонта НПЗ возрастает. Трудности большие, а когда повторно уничтожают, то тем паче становится трудно ремонтировать. Поэтому я думаю, что это обсуждать даже довольно сложно. Но, скорее всего, вот эта ситуация останется, потому что, смотрите, простой симптом. Российское правительство продлило опять полностью запрет на экспорт дизеля из Российской Федерации. То есть они сами понимают, что никакая ситуация не справится, ведь Россия раньше экспортировала половину произведенного дизеля, а теперь полностью отменила. Потому что внутри страны поражено, видимо, около половины мощностей по производству дизеля, чтобы просто понимать картину.
3: Игорь, благодарю вас за этот разговор. Экономист Игорь Липсиц был сегодня с нами в прямом эфире. Дональд Трамп посоветовал в Нью-Йорке Путину, на вопрос отвечая журналистов, закончить войну. Ну и, возможно, это бы, конечно, изменило баланс экономических сил внутри России. Пока имеем то, что имеем. О новых событиях расскажем вам завтра в это же время. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Эфир. Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио «Свобода».
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
1: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью кино- и телепродюсера Александра Роднянского ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку. Украинский кино- и телепродюсер Александр Роднянский – один из тех, кто после 2014 года продолжал работать в России и выпускать художественные фильмы. После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году он покинул страну, остановил все свои российские проекты и активно критикует действия Кремля, рассказывая о военных преступлениях российской армии у себя в соцсетях. За это в России на него завели уголовное дело о военных фейках по мотивам ненависти и заочно приговорили к 8,5 годам колонии. При этом сын Роднянского был советником украинского президента Владимира Зеленского. Александр Роднянский в интервью ведущему телеканала «Настоящее время» Виктору Кулганеку рассказал о кризисе и эволюции кинематографа, состоянии российского и украинского кино, о войне, отношениях с Кадыровым, Соловьевым и Эрнстом, а еще о сериалах как романах, последнем великом годе кино и новой картине Андрея Звягинцева.
3: Есть две школы мысли относительно кино. Первая школа мысли считает, что кино должно давить на болевые точки, вскрывать язвы, поднимать проблемы, острые вопросы и так дальше. Ну, а вторая, прямо противоположная, считает, что кино должно развлекать, уводить людей от реальности, быть великой иллюзией. Вот вы какой придерживаетесь точки зрения?
4: Вы знаете, я в счастливом положении. Я же продюсер в основном. Я делаю как режиссер только документальные фильмы. А как продюсер я делаю игровые. И у меня есть совершенно уникальная возможность, подчиняясь настроениям момента, делать те фильмы, которые принадлежат любому из этих двух сегментов. У меня были в фильмографии и картины такого морального беспокойства, острые, социальные, поляризующие аудиторию, раскалывающие
3: это
4: ее.
3: Какие, например?
4: Ну, «Левиафан» тоже, или, да, или все картины Андрея Петровича Звягинцева, там «Елена» и «Нелюбовь» к ним имеет отношение. Был фильм Павла Чухрая «Водитель для Веры». Были фильмы молодых режиссеров Кантемира Балагова «Дылда», «Разжимая кулаки» Кира Коваленко и «Мама, я дома» Владимира Битокова. Было много такого острого, социального. Была картина Павла Бардина «Россия-88». Были, ну, то есть я могу долго...
3: Я смотрел во ВГИКе на закрытом показе, потому что я уже тогда не
4: давали смотреть. Да, ее прикрыли сразу. Да, да, да. Я отгреб на долгие годы проблем. А вот, ну так бывает, какие-то маленькие фильмы приносят большие проблемы, знаете. А вот, было много такого рода. Плюс я уже не говорю про документальное кино, которое я сам делал. Документальное кино по природе, остросоциально и взыскательно по отношению к зрителю. Оно указующим перстом, значит, двигает там, а ты еще не там сделал ничего для изменения жизни к лучшему. Вот, и с другой стороны, я пытался неоднократно в своей жизни делать и картины из такого большого развлекательного сегмента. Мне казалось, это преимущество кино. Возможность сделать очень разные фильмы и сериалы.
3: Вы сейчас следите за тем, что происходит в России на кинорынке? Какие-то вас фильмы задевают с хорошим?
4: Я, пожалуй, что не слежу. До меня какие-то отдельные фильмы докатываются. Или, скажем, там «Волна». Но это должен быть какой-то очень громкий фильм, очень нашумевший, вызвавший какой-то, ну, некий резонанс, чтобы в том объеме общественно-политической информации, которую я поглощаю, вдруг появилась информация и о каком-то российском фильме. Я читаю очень много новостей и аналитических, и информационных об американском и европейском кинематографе, в меньшей степени азиатском. И практически не читаю о российском.
3: А вот как вы считаете, ну, Россия, понятно, что это страна-агрессор, развязавшая войну. Россия на, если я не ошибаюсь, 152-м месте в рейтинге гражданских свобод из 165 стран. Вообще вот в этих условиях может какое-то там рождаться кино? Я сейчас не говорю про пропаганду и про развлекательный контент, а вот про кино нормальное, человеческое,
4: большое. Слушайте, ну, если бы я не работал много лет в России, не знал бы российскую индустрию изнутри, если бы я не возглавлял почти 20 лет кинотеатр, Тавр, который был все-таки наиболее влиятельным фестивалем российского и русскоязычного кино в мире. А вот я бы еще мог бы отделаться общими соображениями про отвратительный режим, который все, так сказать, поглотил, сломил, уничтожил, закопал, затоптал и следа не оставил. Да нет, конечно, там огромное количество одаренных и способных людей и очень, я бы сказал, внутренне порядочных, которые оказались в ситуации, так сказать, ну, которые иначе как заложниками обстоятельств не назовешь, и ничего в этом удивительного нет. Я меньше всего хотел бы претендовать на позицию человека, который может судить со стороны просто на том основании, что я живу не в России. У меня нет этого белого пальто, и я отчетливо помню, как я там жил, и как многое из того, что мне там не нравилось, я, так сказать, пропускал мимо, не обращал внимания, мирился, находил какие-то объяснения. И я понимаю, как там сегодня живут люди. Но даже в этих обстоятельствах способные и порядочные люди в состоянии делать хорошие фильмы. И я за последнее время видел два фильма, которые я назвал бы очень хорошими. Но, к сожалению, такова ирония нашей судьбы сегодняшней, что я даже боюсь назвать их, чтобы не навредить этим авторам, поскольку моя похвала и демонстрация, значит, информированности о процессах там происходящих может принести им неприятности.
3: Я понимаю вас, поэтому не спрашиваю.
4: Поэтому, ну да, но тем не менее я скажу так, что я видел два фильма, которые мне показались, могу сказать, предельно достойными и отражающими тонко ту жизнь, о которой я уже ничего не знаю. Жизнь в условиях внутренней эмиграции в стране, которая закрутила почти, ну, я не знаю, до какой степени полностью или нет, но закрутила гайки максимально жестко.
3: Следующий вопрос тоже о режиссере российском, но который снял фильм уже не под флагом этой страны. Ваш коллега, ваш товарищ Андрей Звягинцев, который сейчас с вами на Тавр номинирует на Каннский фестиваль. Вы сами видели уже этот фильм?
4: Никто его не видел. Что вы? Ни один фильм... Ну, я преувеличиваю. Какие-то фильмы Каннского конкурса кто-то где-то видел. Я вот, например, недавно посмотрел в Мадриде не в прокате, а была дана возможность частного показа. Я был приглашен. Фильм, который вошел в конкурс, новый фильм Педро Альмодовара. Ну, а фильм Андрея Звягинцева еще не видел никто, кроме Андрея Звягинцева. Он его заканчивает и покажет своим ближайшим сотрудникам и сотворцам, соавторам, да. Ну, его замечательной команде и всем вовлеченным людям лишь прямо накануне начала Каннского фестиваля 11 числа, насколько я знаю, в Париже. А я уже посмотрю на премьере непосредственно в Каннах. Но я знаю, о чем фильм, и мы с ним говорили об этом, и я знаю достаточно, ну, так сказать, много для того, чтобы иметь какое-то такое смутное представление. Но жду с огромным нетерпением. У меня очень хорошее предчувствие. Я не брал бы на себя ответственности. Я не глазливый, я не могу ни сглазить, ни принести. Тем более режиссеру, которого я считаю выдающимся всю свою жизнь и сотрудничеством, с которым очень горжусь, дружбу с которым очень дорожу. Я убежден, что это будет, ну, если не главным, то одним из главных событий Каннского фестиваля.
3: А я как раз хотел вас спросить, вот вы относительно недавно, буквально несколько дней назад, на своем телеграм-канале выложили фрагменты беседы с Андреем Звягинцевым, и там он говорит такую вещь, я вот сейчас прям процитирую, чтобы быть точным, Звягинцева цитата, да? «Когда ты сидишь и думаешь, не слишком ли долго будет длиться план, не заскучает ли зритель, я обычно себе отвечаю, забудь об этом, потому что главный зритель – это твоя совесть, художественная совесть». А вот где, по-вашему, эта грань между все-таки вот этой художественной совестью создателя, режиссера, продюсера, и все-таки тем, что фильм, ну, надо как-то донести до аудитории, чтобы его посмотрело все-таки, наверное, побольше людей. Любой творец хочет, чтобы его посмотрело побольше людей.
4: Ну, я-то всегда считал, что все эти разговоры — некоторое лукавство. Не со стороны Звягинцева. У Звягинцева эта вот грань, она присутствует, и она, простите, называется талант. Он необычайно талантливый режиссер. И это знает любой человек, который видел его фильмы. Да, они могут не попадать в определенную часть аудитории, казаться сложными, казаться болезненными. Ну, они же, так сказать, о сложных обстоятельствах нашей жизни, они не приносят хороших новостей. Звягинцева привносит беспокойство, озабоченность. Он заставляет думать, сопереживать, мыслить. Он позволяет обрести совершенно иной человеческий опыт, который, ну, в общем, приводит к, не всегда к изумительным последствиям внутреннего настроения. Но это удивительная такая внутренняя терапия. Это возможность, прожив жизнь другого человека на экране, изменить собственную жизнь, не повторить этих ошибок. В этом, так сказать, идея такого рода кинематографа.
3: Вот вы сейчас упомянули, что вы следите внимательно за кинорынком американским, европейским, чуть меньше азиатским. А скажите, у вас нет ощущения, что сейчас вот кино, как индустрия, находится в неком кризисе? Потому что, с одной стороны, сериалы наступают на пятки, с другой стороны, просто кризис идей и на уровне сценариев, и на уровне каких-то режиссерских ходов. Вот как у вас есть такое ощущение?
4: Я бы сказал, традиционный кинематограф, тот, который долгие десятилетия жил в кинотеатрах, выходя, так сказать, к многомиллионной аудитории и пытаясь заинтересовать ее переживаниями экранных персонажей, он действительно в кризисе. Это связано с огромным количеством факторов, одним из которых, например, является технологическая революция. Или эволюция, скорее. Ну, то есть предложения зрителям сегодня поступают со всех сторон, и это и помимо появившегося там десятилетия уже там 4-5 назад доступного телевидения, и эфирного, и кабельного, и спутникового, и, так сказать, специализированных киноканалов, стриминговые сервисы, которые предложили совершенно новый тип контента. Большой роман, на самом деле, перенесенный на пленку или на видео. Большой роман длиной 10, 20, 30, а по часу 50 серий. Причем роман сделанный сложно, с объемными персонажами, с драматическими историями.
3: Да-да-да, ничуть не уступающим
4: это
3: большому кино.
4: Ничуть
3: абсолютно
4: не уступающим, а очень часто и превосходящему, да, конечно. И это, ну, для меня это такое новое рождение романа. Вот в том смысле, я поэтому и говорю, я называю сериалы вот романами. Вот поскольку этот жанр заново родился в Соединенных Штатах Америки, ну, фактически, так сказать, обозначено новый этап развития вот телевизионного сериала, его такое большое мощное появление было связано с сериалом «Сопрано», вышедшим на HBO в 2000 году. Вот история этого периода насчитывает, вот сегодня легко сказать,
3: ну, да, 26 лет, собственно, да.
4: 26 лет
3: уже, да.
4: Да, и сразу стало ясно, что это по факту второе рождение великого американского романа, если считать первым 20-е и 30-е годы, которые были связаны с литературой Скотта Фицджеральда, Хемингуэя, Дос Пассоса, Томаса Вулфа и так далее, и так далее. Вот сейчас это кинематограф, это сериалы и это литература, ну, там, например, Чейза, автора «Сопрано», Венса Гиллигана, автора «Breaking Bad», «Все тяжкие» и «Плюрибуса», Майкла Шора, автора там «Emergency Room», ну и так далее, можно перечислять. Дэвида Бенниофа с Дэном Вайсом, автора «Игры престолов», авторов «Шоураннеров», Питера Моргана, там, автора «Короны», и так далее, и так далее. В общем, это на самом деле эволюция, появление новых жанров, которые поставили перед кинематографом совершенно нового типа задачи выживания, когда нужно предложить совершенно новый тип контента для того, чтобы сохранить лояльность аудитории. И кинематограф выбрал два направления, в котором развивается. Одно – это аттракционное, в том, в котором, так сказать, появляются прежде всего для молодой аудитории колоссальные визуальные зрелища, франшизы, основанные, как правило, на популярных графических новеллах. изданных либо Marvel'ом,
3: либо DC.
4: Да. Вот. И иногда это франшиза, основанная на популярнейших книгах. Будь это «Властелин колец» или, например, «Дюна». И не так часто, скажем прямо, очень редко появляются оригинальные идеи, но которые студии, поскольку высока стоимость риска, каждый такой фильм стоит в общей сложности 500 миллионов инвестиций, потому что стоимость фильма от 200 до 250 миллионов, и примерно столько же затраты на маркетинг, продвижение, то 500 миллионов, но это высокий риск, и доверяют, так сказать, оригинальные замыслы осуществить, ну, не с кем режиссером, но в первую очередь там Кристофер Нолан, который позволяет себе, так сказать, опять же, называть оригинальным замыслом сейчас «Одиссею» тоже достаточно трудно. Но это вот тот фильм, которого сейчас все ждут. То есть это одно направление, такое как бы колоссальное визуальное зрелище, рассчитанное на огромный экран, на IMAX, в глазах человека, не способный охватить полностью экран, и поэтому ты погружаешься внутрь, и переводя глаз с одной на другую деталь, ты как бы монтируешь отдельные части, собирая в том числе и сам эту картину в единое целое. И с другой стороны, это фильмы, рассчитанные на мыслящую аудиторию, такой клубный кинематограф, тот самый, который называют либо авторским, либо независимым, либо фестивальным. И вот для того, чтобы сделать известным, пронавигировать, облегчить для аудитории, интересующейся содержательным кинематографом, поиск такого рода фильмов, и нужны кинофестивали. Вот, собственно, для этого и нужен Каннский фестиваль, потому что он обозначает немедленно, выбирая из 2500 фильмов каких-то лидеров, он вбрасывает в общественное сознание названия тех фильмов, которые, как правило, становятся главными фильмами сезона, и вместе с победителями Венецианского фестиваля потом уже разыгрывают все главные награды мира, включая «Оскар», «Бафту», «Золотой глобус» и прочее.
3: И так далее, да.
2: Слушайте передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Кино- и телепродюсер Александр Роднянский отвечает на вопросы Виктора Кулганыка.
3: А скажите, пожалуйста, как вы думаете, вот при учете всего, всех тех обстоятельств, которые вы только что описали, возможно ли еще в большом кино такие годы, как, ну, условно, там, 1994, когда в прокате одновременно идет «Криминальное чтиво»,
4: да,
3: «Побег из Шоушенка», да, там где-то там на подходе «Леон», там же «Король лев», это все в рамках одного года.
4: Последний великий год кинематографа — это 99-й. Вот тот, когда там «Матрица» появилась, «Fighting Club», «Бойцовский клуб».
3: Но это тоже уже 27 лет с тех пор.
4: Я не думаю, что это возможно, потому что вот эта технологическая эволюция и вызванное ею изменение потребительского, то есть зрительского поведения, аудитория перестала ходить в кинотеатры, стала больше смотреть дома, появилась возможность, так сказать, просмотра больших, интересных, ярких этих романов, и, так сказать, аудитория получила шанс, так сказать, превратить любимые книги в визуальное зрелище, ну, что для нее с удовольствием делают студии. И тем самым появилась необходимость объяснить зрителю для себя, почему я должен пойти в кино. В этих обстоятельствах, конечно, оказался вымытым тот самый сегмент среднего кинематографа, который и приносил эти самые знаменитые названия, упомянутые вами или, так сказать, мною. Вот все эти фильмы в бюджетах от 100 миллионов долларов до, там, скажем, 15, вот в этом сегменте, будет «Английский пациент», например, или «Гладиатор». Ну вот все они исчезли. Сегодня никто не будет рисковать такими деньгами для производства фильма, который, с одной стороны, не является зрелищным аттракционом, достаточно дорогим, чтобы поразить молодую аудиторию, воспламенить ее, заставить пойти, а с другой стороны, слишком дорогим, чтобы рисковать сложной историей для аудитории фильмов содержательных. Вот этот средний такой как бы сегмент, гигантский, я бы сказал, такой устойчивый центр, вот он весь оказался вымыт. И он весь трансформировался в сериалы.
3: А вот вы когда фильмы смотрите, вы их воспринимаете как зрители?
4: Если я начинаю внутренне вглядываться в детали и думать о о том, как тот или иной фильм сделан, это значит фильм неудачный. Для меня.
3: Значит, он вас не зацепил,
4: Захватил, я очень в этом смысле благодарный зритель. Я могу прослезиться, не буду рыдать, но, так сказать, эмоционально меня фильмы трогают, я возвращаюсь к ним. Я люблю находиться в эмоциональном шлейфе фильма, в послевкусии. Для меня это очень дорого стоит.
3: У меня несколько вопросов по поводу вашей книги. Вот последняя книга, ваша «Нелюбовь». Вот вы там по отношению к некоторым медийным персонажам, там в диапазоне от Владимира Соловьева до Владимира Путина, включая Рамзана Кадырова, вы упоминаете такую формулу: тогда был другой. Ну, то есть вот вы когда с ними как-то пересекались, где-то там в начале еще, там, условно, 90-х, там, нулевых, то тогда они были другие, нежели они стали теми людьми, кем стали, ну, скажем, после начала Большой войны, если такую отсечку брать. А вот ни вам, ни вашему кругу не казалось, вот, что эти люди, они, в общем, ну, изначально были, ну, так скажем, людоедами, но если так уж совсем просто
4: говорить? Слушайте, я не говорю так, вот он тогда был другим. Вот. И я не могу похвастаться со знакомствами с рядом людей, которых вы упомянули. Кадырова я видел один раз на премьере «Девятой роты», куда его... А, два раза. Он был еще на Сталинграде и пригласил, и пригласил его туда не я.
3: Да, я знаю.
4: Я с ним ни разу в жизни не разговаривал. Ну, как бы, один раз он, пожав мне руку на «Девятой роте», значит, плечом коснулся, знаете, как они это делают.
3: Да, по-пацански,
4: Да, по-пацански. А в Сталинграде мы даже и не приближались друг к другу. Я его не знаю, и он мне не казался никогда другим, никогда не интересовал, не привлекал и прочее. А вот с Соловьевым я был знаком, и он у меня вызывал интерес и уважение, потому что я люблю тяжело работающих людей. Он всегда очень много работал. Он такой абсолютно трудоголик. Он не вел в те времена программу «Воскресный
3: вечер». Ну да, у него были...
4: С этими героями.
3: «Барьеры».
4: У него были «Барьеры». Да. Относительно приличная программа. До этого был «Апельсиновый сок». А до этого он был журналистом НТВ, который ходил и защищал уникальный журналистский
3: это
4: коллектив.
3: Это мы тоже помним,
4: Так, казалось бы, совершенно другого типа. Образованный, многоязыкий, с 6 детьми, остроумный, яркий, интересный человек. Вот, собственно, и все. Поэтому, ну, как бы, естественно, я относился, не будучи с ним ни другом, ни коротким знакомым, изредка встречаясь в каких-то публичных местах, но относился, ну, таким уважительным, профессиональным, коллеги по профессии. Коллегиальным чувством. Коллегиальным чувством. Вот, собственно, и все. Потом люди действительно меняются в предлагаемых обстоятельствах.
3: А что вот
4: ведут
3: себя?
4: Ну, как бы начинают сливать воду внутреннюю для себя. Двигаются, сдаются. Мне трудно себе представить, что, ну, условно говоря, такой умный человек, как Соловьев, и образованный, вот его не обвинишь ни в глупости, ни в отсутствии образования. Ну, конечно, это циничная продажа себя. Ну, как бы он просто принял решение о том, что я работаю в эту сторону, я вот в это верю. Я не думаю, что он каждый день убеждает себя в необходимости там сказать это или то. Он в это решил верить. Он поместил себя.
3: Писал.
4: Да, он подписал. Да, вот он подписал. И мне в этом смысле такого рода персонажи интересны. Я любил в юности фильм «Мефисто» Иштвана Саба.
3: Иштвана Саба, да.
4: И я же следил за эволюцией главного героя Хендрика Хёвгена. Я следил. Это выдающаяся картина, получившая не случайно Оскар. Великая роль Клауса Мария Брандауэра. Я слежу за этими людьми из этих же соображений.
3: Ну да.
4: Я смотрю, видя их. Вот я дружен был когда-то, в 80-е еще годы начиналась наша дружба. И закончилась она в 2006 году с Константином Эрнстом. Мы были близкими товарищами. И я вот продолжаю, простите за ним, издалека наблюдать, потому что эволюция человека, которого я застал молодым, радикальным, ярким, талантливым, свежим, блистательным, я бы сказал, совершенно быстрым, интеллектуально быстрым
3: проекты.
4: Человеком, вот превращение его в надутого руководителя мерзейшего телеканала, мне не то чтобы любопытно, но представляет антропологический интерес. Вот это антропологический интерес. С точки зрения книги, я никогда не обсуждаю людей негативно. Особенно тех, кто были моими коллегами, с которыми я общался. Я не считаю это правильным. Я не считаю, что это позиция, которую я могу с легкостью принимать на себя. Всем понятно, что мы разошлись, и мы занимаем разные позиции. И, скорее всего, обо мне ничего хорошего эти люди сказать тоже не могут. И я, скорее всего, тоже не смогу отозваться о них хорошо. Но я был с ними рядом, я, так сказать, делил с ними единую индустрию, мы общались, и сейчас изображать из себя человека, который их судит, я бы не хотел. С этим справится прекрасно большое количество людей, которые пишут о медиа, и особенно комментарии под интервью, подобному нашему с вами разговору. Они всегда могут написать какую-то поганку и про меня,
3: и напишут, и про кого-то. Кажется, еще.
4: На здоровье, я же не против.
3: А скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас, возможно, мой вопрос вам покажется очень странным и где-то даже безумным. Я понимаю, что в стране, в Украине, пятый год война идет. А вы думаете, как-то задумывались ли вы, какое ждет будущее украинский кинематограф? Понимаю, что, еще раз говорю, что это сейчас явно не первоочередная задача для страны, кинематограф, но все равно он же есть, снимаются фильмы, и фильмы, которые на фестивалях получают награды и так далее, и так далее. Как вы считаете, вот какое будущее ждет кино в Украине?
4: Вы знаете, это во многом зависит от исхода войны. Я не сомневаюсь в даровании людей, делающих кино в Украине. Их много, среди них есть одаренные. А уж я совсем в чем не сомневаюсь, это в том, что по итогам войны в кинематограф придут люди, вернувшиеся с фронта и получившие там немыслимый человеческий опыт. Это же невероятно. Вот точно так же, как Вторая мировая война родила целое поколение великих мастеров в разных странах мира, но вот в Советском Союзе выдающийся кинематограф был создан и ветеранами войны, людьми, людьми прошедшими войну, и детьми войны. Ну, там, что говорить, Григорий Чухрай, такой, как бы, воевавший. Там, или дети войны, там, Элем Климов, или Ларис Шипитько, или тот же Тарковский. Ну, это же совершенно невероятный кинематограф. Вот, собственно говоря, я убежден, то же самое случится в Украине. То, что сейчас происходит, дает для этого все основания, потому что сама по себе индустрия, конечно, внутренне скукожилась, это, естественно, идет война, денег особенно не хватает, рынок небольшой, но международная репутация украинского кино и вот то, что называется такая известность, оказалась резко возросшей. То есть впервые в истории украинский фильм получил Оскар. Это документальный фильм «20 дней в Мариуполе». Вообще ряд документальных фильмов украинских, очевидно, стали лидерами большого количества фестивалей и зрительских предпочтений. Второй фильм оскаровского победителя Мстислава Чернова «2000 метров до Андреевки», мне кажется, еще более сильным, поразительный по мощи фильм. Ну, там можно много перечислять людей, которые делают документальное кино, но это очень важное такое, как бы, удивительное явление на сегодняшний день. Игровое кино тоже время от времени появляется заметное и даже успешно в рамках, так сказать, нынешнего небольшого относительно рынка, идущего в украинских кинотеатрах. Будет это «Ты, космос», фильм недавний Павла Острикова, или будет это фильм «Памфир», который был на Каннском кинофестивале. Ну, в общем, на самом деле, вполне самостоятельное явление, я бы сказал, значительно более сильная, яркая и полноценная, чем 10 лет назад, например.
3: Ну, будем ждать окончания войны.
4: Я уверен в том, что самый главный это потенциал есть. Это дарование людей, живущих в стране. Что, кстати, всего остального зависит, конечно, от экономического состояния, от того, до чего важным окажется для людей, живущих в стране, для украинцев, собственное кино. Сумеет ли собственный кинематограф ответить на потребности собственной аудитории? Это очень важный фактор, который всегда связан с тем, до какой степени большинство людей, живущих в стране, большинство ее граждан, разделяют идентичность. Ну, то есть систему общих ценностей. Да. Украине это было сложно. Украина все-таки родилась при распаде Советского Союза как государство по факту. Я имею в виду по факту федеративное, то есть состоящее из очень разных частей, вот, очень часто не очень похожих и близких между собой. А сейчас, конечно, эта война, мне кажется, дала рождение тому, что называется политическая нация. Украинцы стали единым народом, и дальше функция кинематографа ответит на их потребности, ожидания, чаяния. Вот все то, что на самом деле, ну, кажется важным для кино.
2: Родившийся в Киеве продюсер Александр Роднянский, 20 лет проработавший в России и покинувший ее после начала войны против Украины, в интервью ведущему телеканалу «Настоящее время» Виктору Кулганику рассказывал о будущем российского и украинского кино, а также о том, почему кинематограф по всем мире переживает кризис. слушали очередной выпуск цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Интервью продюсера Александра Роднянского ведущему Виктору Кулганыку. Другие выпуски цикла можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.

0: Каким вам представляется будущее России?
1: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
2: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
3: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня вторник, 22 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом и проведет переговоры с американским президентом Дональдом Трампом в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Чего следует ожидать от российской армии после успеха первого этапа операции ВСУ под Лиманом, получившей название «Вивальди»? Почему Украина оказалась не готова к применению России реактивных дронов и как быстро ситуация может измениться? Также сегодня.
1: Если власти с легкостью рисуют любой результат выборов, где гарантия, что это же не относится вообще к любым официальным цифрам и данным, которые публикуют и комментируют государственные органы власти. И по росту экономики или промышленного производства, и по инфляции, и по государственным доходам и расходам.
0: Будут ли экономические последствия у состоявшихся в России выборов? Начавшаяся неделя будет наполнена важными дипломатическими событиями, связанными прежде всего с проведением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, на которую прибывают главы государств и правительств десятков стран. Как ожидается, в кулуарах Ассамблеи состоятся переговоры президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Предусмотрена также встреча представляющего Россию, главы российского МИД Сергея Лаврова, с госсекретарем США Марко Рубио. Как стало известно сегодня, по пути в Нью-Йорк Зеленский встретился в ирландском аэропорту Шеннон с главой ЦРУ Джоном Рэдклиффом, который недавно приезжал в Москву, где, правда, президент России Владимир Путин, согласно сообщениям западных СМИ, с ним встречаться отказался, но переговоры с Рэдклиффом провел глава службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Согласно официальным сообщениям, в Ирландии Зеленский и Рэдклифф обсуждали вопросы безопасности. Генеральная Ассамблея ООН не отменяет боевых действий и взаимных ударов России и Украины с применением ракет и беспилотников. Сообщения о гибели людей приходят каждый день. Разрушаются объекты энергетики, склады, порты, заводы, жилые дома. В России продолжают гореть НПЗ. Несчастливым для исполнителей в очередной раз стал концертный зал фестивальный в Сочи. Вслед за Татьяной Булановой на днях прервать концерт пришлось певице Лолите.
2: Твою мать! Как они Пожалуйста, покидайте помещение. Пожалуйста, не волнуйтесь. Спасибо вам за цветы. Я вас очень люблю. Так, подождем еще. Аккуратно, пожалуйста. Инструменты, ребят, забирайте от влажности.
0: Это была певица Лолита. Момент, когда из-за беспилотной опасности был прерван ее концерт в концертном зале фестивальный в Сочи. Как я уже упоминал в предыдущих выпусках, первый этап наступательной операции ВСУ «Вивальди» на севере Донецкой области завершился важным успехом вооруженных сил Украины. Главным итогом этой фазы стало полное оккупирование российской угрозы на Лиманском направлении и создание прочного плацдарма для дальнейшего продвижения. Операция проводилась в условиях строжайшей информационной тишины. Главным достижением операции стало эффективное срезание выступа российских войск, пытавшихся продвинуться к городу Светогорск. Третий армейский корпус под командованием Андрея Белецкого фактически сорвал замысел Генерального штаба Вооруженных сил России по формированию так называемой «Северной клешни» вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Российские подразделения, фактически выбитые из городской черты города Лиман, остановлен прорыв 20-й российской армии к реке Оскол. Успех обеспечили тактические инновации, массированное применение FPV-дронов, плотный купол средств радиоэлектронной борьбы и десантирование наземных роботизированных комплексов в тыл российских войск. Можно ли ожидать усиления давления со стороны российской армии после ее неудач под Лиманом? Вот как на этот вопрос отвечает майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук.
3: Я бы даже не связывал это напрямую с ситуацией вокруг Лимана. Я бы исходил из того, что, к сожалению, мы должны ожидать усиления давления россиян вдоль всего всей линии боевого соприкосновения вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Враг однозначно будет давить, потому что он по-прежнему не оставляет своих несбыточных мечтаний о взятии Донбасса под контроль до конца года. Очевидно, что они ставили перед собой нереальные дедлайны, в том числе 31 марта, и очевидно, что то, что произошло благодаря действиям, профессионализму, умениям 3-го армейского корпуса, существенно повлияло на их планы и сроки. Однако я более чем уверен, что до высшего руководства эта информация в полной мере донесена не была. Очевидно, что у высшего военного руководства России и Генерального штаба есть понимание, их планы ломаются, и реализовывать их становится все сложнее, поэтому, на мой взгляд, общая идея российской операции была понятна. Вероятно, наиболее практически оправданным для них было обойти оборонительный пояс Донбасса, зайти со стороны Доброполья в направлении Барвенково и одновременно севернее Лимана, также двигаясь в сторону Барвенково. Таким образом, они рассчитывали окружить Славянско-Краматорскую агломерацию. Очевидно, что наши действия наших подразделений, успешные контрмеры существенно повлияли на российские планы, поэтому россияне будут пытаться усиливать давление. В нашем случае операция «Вивальди» — это огромный вклад в то, что мы заставляем россиян переходить к фронтальным атакам. Сейчас мы вынуждаем их либо пытаться восстановить утраченные позиции севернее Славянской Краматорской агломерации, те позиции, которые мы отвоевали и удержали в ходе операции «Вивальди», либо пытаться искать другие направления для продвижения. То есть им приходится переходить к фронтальным атакам и пытаться давить непосредственно на наши позиции. И тот, и другой вариант для россиян уже сейчас является затратным и тяжелым. Им необходимо пополнять личный состав, что они сейчас и делают, а также насыщать этот участок новыми подразделениями для дальнейшего давления. Но и мы не сидим сложа руки и не ждем, когда они проведут свои операции. Мы продолжаем действовать, продолжаем проводить операции, оказывать давление. Поэтому уверен, будут и новые хорошие новости по мере продолжения этих действий.
0: Это был майор ВСУ, политолог Андрей Ткачук. Фрагмент его интервью радио «Донбасс. Реалии». Минувшим летом и в начале осени основными целями ударов украинских беспилотников были склады маркетплейсов, таких как «Озон» и «Вайлдберрис», а также нефтеперерабатывающие заводы в самых разных российских регионах, иногда удаленных от границы с Украиной на несколько тысяч километров. По некоторым НПЗ успешные удары украинскими беспилотниками были нанесены по несколько раз. Ну а Россия в сентябре усиленно атакует предприятия сталелитейной промышленности Украины. Из-за ударов баллистическими ракетами были вынуждены остановить работу сразу 3 крупнейших украинских металлургических завода, которые обеспечивали в стране производство 90% стали. Ее экспорт является важным источником поступления средств в бюджет Украины. Тем не менее, восстановление поврежденных заводов активно пока не ведется, поскольку Россия может атаковать их повторно, а средств ПВО сейчас Украины для защиты этих предприятий явно недостаточно. Тему продолжает корреспондент телеканала «Настоящее время» Алексей Продай-Вода.
4: В последнее время российские военные целенаправленно бьют по 3 ключевым предприятиям украинской металлургии в Запорожской и Днепропетровской областях, которые производили около 90% стали в стране. К примеру, в августе «Запорожсталь» дважды оказалась под ракетными ударами. Тогда были поражены цепи горячего цикла, где нагревают и прокатывают металл, и ключевые энергоузлы. Комбинат остановил выплавку чугуна и стали. Очередные обстрелы в сентябре с интервалом в несколько дней повредили производственные цеха, энергосеть, инженерную и логистическую инфраструктуру. В компании говорят, что масштабы разрушений критические.
5: Страна-агрессор выпустила по Запорожстали в общей сложности 17 баллистических ракет, начиная с августа. Это уже 4-я атака, чуть больше, чем за месяц. Системный террор против украинской промышленности и людей. Россия продолжает воевать с мирными жителями и сознательно разрушать производство, которое обеспечивает жизнеспособность украинской экономики, дает работу тысячам запорожцев и производит украинскую сталь. Повторные удары по остановленному предприятию – это попытка не дать ему восстановиться и вернуться к работе.
4: В ночь на 5 сентября баллистическая атака полностью остановила завод «Комет-Сталь» в Днепропетровской области. Погибли 5 человек. 12 сентября под очередной удар попал комбинат в Кривом Роге. Там производственный процесс тоже парализован из-за масштабных разрушений под угрозой выпуск чугуна, стали и проката. Сколько времени и средств понадобится на восстановление мощностей, пока неизвестно. Но это вполне возможно, считают эксперты. Другой вопрос в целесообразности ремонтировать то, что могут снова вывести из строя. По словам экспертов, остановка металлургических предприятий ощутимо отразится на украинской экономике. Существенно снизится экспортно-валютная выручка. К примеру, в прошлом году на продаже горно-металлургической продукции за рубеж страна заработала более 6 миллиардов долларов. Отрасль отвечала за 5,5% ВВП. А сейчас, как говорят в Мединвесте, вклад металлургии может быть близок к нулю.
0: Сообщение корреспондента телеканала «Настоящее время» Алексея Продай-Воды. Еще одним слабым местом для Украины стало отсутствие, по крайней мере пока, эффективных средств защиты от так называемых реактивных беспилотников, которые Россия стала использовать в последние месяцы. Все это произошло на фоне смены руководства Министерства обороны Украины, чей прежний глава Михаил Федоров настаивал на масштабной программе по развитию дронов, иногда не встречая полного понимания у армейского командования. Заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь в эфире украинской службы радио «Свобода» отметил, что регулировать разработку и производство таких видов вооружений должно, конечно же, прежде всего государство, чтобы инвесторы и производители понимали, во что они вкладывают средства и ресурсы. Михаил Самусь не исключает, что отсутствие быстрой реакции на российские реактивные дроны связано с имевшим место неразберихой в руководстве Министерства обороны Украины. Но, по его словам, ситуацию можно исправить.
6: Конечно, коллапс управления может влиять в любой ситуации. И особенно в тех условиях, когда вопрос стоит о масштабировании. А масштабирование – это как раз управление. То есть не может быть масштабирования, когда нет конкретной сфокусированной стратегии государства. Например, определяется, что через 2 месяца нам нужно столько-то дронов-перехватчиков, которые способны уничтожать шахеды, в том числе реактивные цели. И государство начинает осуществлять конкретные мероприятия. Объявляются тендеры, идет закупка, тестирование и, конечно, испытания в боевых условиях. На самом деле, такие решения уже есть. Те, кто занимается этой проблематикой, могут увидеть в открытых источниках несколько систем, способных уничтожать цели в реальном времени. Они уже применяются в боевых условиях. Это и реактивные дроны, и усовершенствованные дроны, которые ранее сбивали обычные шахеды, но сейчас появилась их новая модификация. Есть и другие системы, я не буду их называть, другие подходы, которые позволяют действительно эффективно работать по реактивным дронам. Следующий тренд, очевидно, заключается в том, что Россия будет делать дальше для повышения своей эффективности. Они будут развивать направление дешевых крылатых ракет. Это могут быть Дайн-Т, Дайн-М, у них также есть Бандероль, Герань-5, и, конечно, могут появиться новые продукты. Хотя Россия, как правило, идет по пути, когда находит одно изделие, а затем начинает производить его массово. Мы видим, что десятками тысяч они выпускают одни и те же изделия, как в случае с тем же шахедом. Годами просто штампуют одни и те же корпуса. Если изделие действительно получается эффективным, почему бы и нет, особенно в российских условиях?
7: Просто штампують одні ті самі корпуси. Якщо воно действительно выходит эффективно, чему бы не, особенно в российских умовах.
0: Мнение заместителя директора по международным вопросам Украинского центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаила Самуся. Фрагмент эфира украинской службы «Радио Свобода». А в России, как официально считается, все еще подводятся итоги 3 дней голосования с 18 по 20 сентября. Официальные итоги должны быть объявлены в пятницу. При этом есть много свидетельств того, что рядовые россияне в массе своей не доверяют объявленным уже предварительным результатам, согласно которым «Единая Россия» резко увеличивает свое представительство в Думе, где и так и уже давно обладала конституционным большинством. Могут ли такие выборы иметь и экономические последствия? На эту тему наш обозреватель Максим Блант.
8: Пределов совершенству, как известно, не бывает. Проблема заключается в том, что далекие от реальности цифры, которые никак не согласуются с динамикой даже официальных социологических опросов, подрывают доверие к полученным Центральной избирательной комиссии результатам. Про политические последствия оставим говорить политологам, а вот экономические более-менее очевидны. Если власти с легкостью рисуют любой результат выборов, где гарантия, что это же не относится вообще к любым официальным цифрам и данным, которые публикуют и комментируют государственные органы власти? и по росту экономики или промышленного производства, и по инфляции, и по государственным доходам и расходам, по размеру резервов, наконец. Отсутствие доверия к государству, причем имеющее под собой самые веские основания, влияет на поведение потребителей и инвесторов. В результате любые успокоительные заявления о макроэкономической стабильности, замедлении инфляции, росте реальных зарплат и доходов населения начинают не просто ставиться под сомнение, но еще и восприниматься как попытка сделать хорошую мину при плохой игре и маскировать истинное положение дел. А если это положение надо маскировать, значит оно явно не блестящее. Любые вербальные интервенции, а в странах с высоким уровнем доверия к чиновникам, это очень действенный механизм влияния на поведение инвесторов и других экономических агентов, в условиях отсутствия доверия, только усугубляют тот негатив, который послужил их причиной. В конечном итоге у властей остается куда меньше инструментов и возможностей для борьбы с экономическим структурным кризисом, который уже вовсю развивается в России.
0: Комментарий экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Слушайте информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 22 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. После того, как президент США Дональд Трамп запретил журналистам телеканалов CNN и MS Now, а также изданию «Политика» работать в Белом доме, я об этом рассказывал вчера, четыре других крупнейших американских телеканала не стали проводить съемку вместо CNN. Телеканалы ABC, NBC, CBS и, отмечу это, считающийся близким к нынешней президентской администрации телеканал Fox News, совместно заявили, что из солидарности с коллегами не станут обеспечивать президенту телевизионное освещение. Все пять каналов в порядке ротации транслируют и записывают мероприятия в Белом доме и других местах, где появляется президент, и потом бесплатно делятся ими между собой и с другими СМИ. Это облегчает и делает более эффективной работу средств массовой информации, позволяет соблюдать общие стандарты при освещении событий. Дональд Трамп заявил, что не боится бойкота и что не пускать в Белый дом журналистов фейковых, как он считает, СМИ, не только его право, но и обязанность. Заявление он сделан на встрече с мэром Нью-Йорка Захраном Мамдани. Туда были допущены журналисты всех средств массовой информации, которые аккредитовались. Они говорили, что собираются бойкотировать меня, но так и не бойкотировали. Поэтому я не очень беспокоюсь по этому поводу. Посмотрите на всю эту прессу. Я делаю все это только потому, что считаю, что у прессы тоже есть свои обязанности. Знаете, я одержал убедительную победу. Я выиграл выборы с огромным отрывом. Я сделал много великих дел. Я остановил 8 войн. У нас лучшие экономические показатели для страны за всю историю нашего государства. Никто никогда не делал того, что сделали мы. Но я не получаю ничего позитивного. Всегда только негатив. Даже в отношении войны мы там так хорошо поработали. Можно было рассчитывать, что какое-нибудь издание будет писать хотя бы немного позитивно, но нет, этого не происходит никогда. Если вы посмотрите на CNN, это фейковые новости. Если вы посмотрите на телеканал MS сейчас, даже не знаю, что это такое. Наверное, это MSNBC, каким он был раньше, или MSDNC, как его некоторые теперь называют, DNC, Democratic National Council, Национальный комитет Демократической партии. Но это всего лишь предвзятые новости. Я считаю, что эти СМИ обязаны быть объективными. А если это фейковые новости, я действительно считаю своим долгом их не пускать. Белый дом самый особенный из всех домов, должен вам сказать. Я думаю, что я обязан не пускать фейковые новости. Они очень вредны для страны, очень вредны для национальной безопасности. Так что я так поступать обязан. И посмотрим, чем все закончится. Это был Дональд Трамп в Нью-Йорк на Генеральной Ассамблее ООН, где у него сегодня выступление. Трамп отправился без основной медиакоманды президентского пула. Добавлю, что в среду с двухдневным визитом в США прибывает председатель КНР Си Цзиньпин. Важнейшее событие, и как теперь оно будет освещаться на время записи этого выпуска «Времени свободы», было неясно. Вчера, когда Трамп перерезал ленточку на новой вертолетной площадке у Белого дома, видео появилось, но слов президента слышно не было. Вчера же Белый дом запустил собственный стриминговый канал, он называется Трамп ТВ. Канал круглосуточно транслирует видеоролики с участием Трампа, его выступления. И, как я уже упоминал вчера, CNN, MS Now и «Политика» подали в суд на Дональда Трампа, требуя соблюдения прав прессы. Время свободы. Чешское издание «Сезнам справа» опубликовало расследование, в котором говорится, что съемочные группы, находящиеся под санкциями прокремлевского медиапроекта «Рыбарь», приезжали в Чехию и другие европейские страны, где записывали интервью с политиками, журналистами и экспертами. Это выяснилось после того, как дать интервью предложили эксперту по борьбе с дезинформацией Богумилу Картолсу. Редакция «Сезнам справа» организовала встречу в Праге и наблюдала за ней с помощью скрытых камер. На съемку приехали

0: со времен ГДР полувековая история, крупнейшее когда-то мясоперерабатывающее предприятие Европы. А сейчас под нож только сам бизнес и сотни рабочих мест.
1: Главный риск, видимо, заключался не в российских спецслужбах, а в болезненной для европейцев реальности. Кого, если не самих себя, они обложили санкциями?
2: Во время разговора с Картоусом в Праге Виталий Чищухин подтвердил, что работает в проекте «Рыбарь». Когда журналисты «Сезнам справы» раскрыли себя, оба россиянина спешно покинули место встречи. По данным расследования, организацией интервью и поиском собеседников в Европе занимался живущий в Москве Борис Дворкин. Журналисты установили, что один из его проектов финансировал Российский фонд «История Отечества», созданный указом Владимира Путина, председатель Совета фонда, директор службы внешней разведки России Сергей Нарышкин. Дворкин в разговоре с «Сезнам справы» отрицал, что работает на российские спецслужбы. «Сезнам справы» выяснили, что представители «Рыбаря» успели записать в Чехии другие интервью. В частности, бывший глава военной разведки Чехии Андер Шандер подтвердил, что беседовал со съемочной группой. По его словам, впоследствии он отозвал согласие на использование записи, поскольку ему не понравилось поведение организаторов интервью и содержание задававшихся вопросов. Расследование указывает, что Чехия была лишь одной из стран, где планировалась работа проекта. Съемки также готовились в Словакии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Австрии, Венгрии, Бельгии и Франции. Таким образом, речь, по версии «Сезнам справа», идет не об отдельных поездках, а о попытке создать сеть производства контента для европейской аудитории. За предоставление услуг компании, контролируемой подсанкционным лицом, в Чехии предусмотрены крупные штрафы и даже уголовная ответственность. Между тем, президент России Владимир Путин направил сегодня приветствие участникам, организаторам и гостям международного форума, который называется «Диалог о фейках 4.0». Форум проводится уже в четвертый раз. Открывал форум ни много ни мало министр иностранных дел России Сергей Лавров, немедленно обвинивший Запад в попытках дискредитировать Россию. В качестве примеров он привел отравление бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в Великобритании 4 марта 2018 года, а также отравление оппозиционного политика, создателя фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в Томске 20 августа 2020 года. И вот какие претензии предъявил Западу Сергей Лавров.
3: 8 лет назад в английском местечке Солсбери было заявлено, что чета Скрипалей, сам Сергей Скрипаль и его дочь, были отравлены российской разведкой. И мы до сих пор не можем добиться ответа на наши многочисленные официальные запросы нашего Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, которые направлялись их британским коллегам с просьбами официальными, со ссылкой на юридические обязательства, которые у всех нас есть по различным конвенциям, дать нам информацию, где находятся российские граждане. То есть никакого ответа нам не последовало. Фактически, если так по-простому, Лондон взял наших граждан в заложники. Аналогичным образом разыгрывалось дело Алексея Навального. Напомню, когда он заболел в 2000 году на территории России, совершая поездку по Сибири, мы сделали все, чтобы немедленно откликнуться на просьбу германской стороны и отправить его в Берлин для лечения. Меньше чем за сутки был принят немецкий частный самолет. Никто не проверял пассажиров и экипаж. Его погрузили в этот самолет и отправили. И никакого признания того, что мы вели себя абсолютно честно, никогда с тех пор мы не слышали. Наоборот, нас обвиняют в том, что мы в конечном итоге его отравили.
2: Это был министр иностранных дел России Сергей Лавров. Фрагмент его выступления на международном форуме, который называется «Диалог о фейках 4.0». Напомню, что в обоих упомянутых Лавровым случаях было убедительно доказано, что при отравлении использовался боевой яд, известный под названием «Новичок», производство которого невозможно без участия российских государственных структур. В обоих случаях были установлены и непосредственно непосредственные участники отравления, которые оказались сотрудниками российских спецслужб. Хотя Сергей Скрипаль выжил, в Солсбери погибла женщина, гражданка Великобритании, которой ее друг подарил найденный им, выброшенный российскими агентами, флакон от духов с

0: служившей контейнером для яда. Об этом много сказано и написано, но в целом же можно сказать, что у Сергея Лаврова явно плохо со спичрайтерами. Ведь речь его очень неубедительна, хотя, чтобы доказать, что он прав, к примеру, по поводу Скрипаля, можно было просто взять фрагменты стихотворений известного поэта Андрея Арлуши, и, как мне кажется, тут же все встало бы на свои места. Вот ответ на сомнение по поводу того, что агентов Баширова и Петрова в руках оказались духи.
1: И не надо здесь духи. Мужики несут духи. Знаю все со школьной парты. На носу 8 марта. Вы видали мужика без флакона и цветка?
0: Ну и самое главное, Сергей Скрипаль выжил, не мог не выжить. И пусть будет стыдно британскому форин-офису.
1: Пусть, оттопырив свой мизинец, МИД английский нам не высказывает возмущенно фе. Скрипаль же выжил, потому что наш, российский. И жил, небось, в Стерлитамаке и в Уфе. Не нужно делать отравителей и гадов из россиян, кто совершенно ни при чем. Мы всей страной за жизнь сожрали столько ядов, что эти яды нам реально нипочем. Того, кто жил на трех семерках с санцитаром и пил на завтрак дагестанский коньячок, не испугаешь даже ядерным ударом. А вы трендите про какой-то новичок.
0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его тему представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Илья Бочинецкий. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. У меня на сегодня.

0: Студия подкастов «Радио Свобода».
1: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
2: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
3: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
4: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
1: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
5: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
6: Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
5: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
7: Говорит радиостанция «Свобода».
8: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Говорит радио «Свобода».
15: Говорит радио «Свобода».
16: Говорит радио «Свобода».
17: Говорит радио «Свобода».
18: Говорит радио «Свобода».
19: Добрый день, говорит радио «Свобода».
3: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
6: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.

0: Здравствуйте! В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакир. Сегодня во втором выпуске. Доносы и традиционные ценности. Природа массового стукачества в России и то, насколько реальные установки российских женщин совпадают с насаждаемым сверху культом многодетности. Язык и эмиграция. Разговор о языковой самоцензуре россиян за рубежом, судьбе русской культуры в изгнании и способах исцеления общества от ксенофобии. Мой собеседник – социальный антрополог Александра Архипова. А можно ли говорить, что феномен Путина, он просто научился лучше управлять уже существующими страхами и привычками?
1: Ну, как бы в таком обыденном смысле, наверное, да, можно так сказать. Помните, есть такой замечательный клип Макса Покровского, который группа «Ногу свело». Этот клип называется «Я боюсь». Он рассказывает, ну, пожалуй, мне из всех современных клипов Макса Покровского нравится именно он, где он изображает некого активиста, за которым следят ФСБшники, едят, заказывают себе пиццу, живут какую-то жизнь, но следят за его домом. А он варит, кидает свой айфон в кипящую кастрюльку, уходит какими-то подвалами, потому что он боится. И вот это вот как бы ощущение страха и признание того страха, что и признание того факта, что бояться не страшно, да, это такая примета нашего времени.
0: А как вы оцениваете влияние пропаганды? Откуда берутся мифы об избе полной гробов с дронами? Это я цитирую ваш телеграм-канал.
1: Пропаганда, понимаете, опять же, вот эта вот история про то, что существует некое зомбирование. Вот на голову человека можно надеть такой шлем пропаганды, и он превратится в зомби-кролика. Это такой преувеличение, искажение, которое любят журналисты, потому что с помощью этого преувеличения можно довольно легко объяснить, что происходит, и поделить мир на черное и белое. На самом деле пропаганда влияет не так. Она не способна переделать людей. Было проведено в 2022 году, как раз вышла статья, посвященная исследованию китайских граждан. Была проведена в Америке, и к участию в исследовании там пригласили очень много китайских граждан, там, по-моему, около 2000, и изучалось влияние пропаганды. Сначала их каждого из них подвергли такому биографическому интервью, спрашивали, во что люди верят, готовы ли они выйти на площадь, готовы ли они протестовать, там, как они относятся к правительству, как они там относятся к Тайваню, там миллион вопросов. Кстати, между прочим, поскольку в Китае нельзя говорить про протесты, использовался при опросе эвфемизм «большая прогулка», что очень напомнило мне нашу действительность второй половины 2000-х, когда мы все писали в фейсбуках, а я пойду погулять по Тверской, когда речь шла о протестах. Так вот, представьте себе, этих китайцев подвергали, после того, как их опросили про их политические взгляды, вообще про отношение ко всему, их делили случайным образом на 5 групп, и каждая группа из 4 подвергалась воздействию китайской пропаганды, условного китайского Соловьева, условного китайского Первого канала, условной Маргариты Симоньян и, там, например, условного, там, не знаю, что еще, пресс-конференции Путина, только это все длилось много часов. А 4-я группа просто пила чаек и не подвергалась воздействию ничему в изолированных комнатках. Так вот, выяснилось следующее, что взгляд, когда люди подверглись влиянию вот как бы телевизионной пропаганды китайской, после этого, когда их снова после этого просили про их взгляды, выяснилось, что их взгляды личные не изменились. То есть если человек был готов выйти на протесты до того, как он много часов слушал китайского Соловьева, то и после он был готов. Но воздействие телевизионной пропаганды очень сильно заставило человека относиться хуже к другим себе подобным. Такие люди стали говорить: «Я-то, конечно, готов выйти на площадь, но вокруг меня одни идиоты, диванные воители, которые подчиняются холодильнику и слушают телевизор, и никто, кроме меня, на площадь не выйдет. А что же я один, как в поле воин?» То есть пропаганда ухудшает отношение к другим себе подобным. Она заставляет человека чувствовать себя в одиночку. пророчестве. Вот на самом деле научно доказан эффект пропаганды, а не просто прямое зомбирование. Вот что пропаганда делает российская с людьми. Она заставляет делать людей, которые занимают альтернативные позиции по отношению к классному курсу, такие люди чувствуют себя одинокими. Вот на самом деле каков реальный эффект пропаганды. Что касается городских легенд о гробах полных дронов. Действительно, сейчас, когда война подошла к порогу, украинские дроны совершают налеты, погибают люди, горят склады, пропаганда по-прежнему продолжает утверждать, что Украина слабая, Украина как государство не существует, и вообще как бы мы ее очень быстро победим. И вообще никакой войны нет. И возникает вопрос, а что тогда происходит? Чтобы этот когнитивный диссонанс, нужно как-то с ним жить. И чтобы не выпадать из обоймы, чтобы продолжать жить в мире с государством, которое вот это все говорит, начинают распространяться городские легенды, которые рассказывают, что на самом деле украинские дроны нас бомбить не могут. Это на самом деле внутренние враги. Это цыгане оставляют дроны в гробах, в брошенных избах. Это какие-то украинские враги, которые собирают дома дроны, а ребенок случайно про это рассказал ФСБшников, сказав, что мама и бабушка играют в самолетики и прочее, прочее, прочее.
2: Скажите, вот если отключить этот рубильник пропаганды, это будет возврат к нормальному состоянию или это билет в один конец у тех, кто зомбирован?
1: Опять же, я хочу сказать, что никакого зомбирования в прямом смысле не существует. Это раз. Второе, падение башен и последующая головная боль, и следующая за головной болью освобождение было только в романе Стругацких «Обитаемый остров». Эта картинка столь же приятная, сколь и нереальная. Но если перестать использовать только один канал коммуникации, только с одной картинкой, то люди постепенно будут разрешать себе пользоваться разными источниками информации, и возникнет вопросы к реальности. И эти вопросы к реальности будут публично обсуждаться.
2: Вот вы сейчас скажете, что это вопрос психологу, но я все-таки вас спрошу. Скажите, вот людям трудно менять картину мира, даже если пропаганда отключена, ему не хочется идти против себя. Это так?
1: Но человек, конечно, не любит идти против себя. Жить в раздрае с государством, жить против государства невероятно сложно. Поэтому люди делают максимально возможные усилия, чтобы этого не происходило. Поэтому люди все время оправдывают действия властей, чтобы собственный мир был достаточно комфортным. Это нормальное человеческое поведение, к сожалению.
2: А должен ли пропагандист сам верить в ложь, чтобы убедить других?
1: Совершенно не обязательно. И никакие исторические примеры нам не показывают, что люди в это верили.
2: Вы часто пишете про некрояз. Язык, который говорит о смерти и войне, не называя их прям. Как вы считаете, некрояз проник уже в живую речь или пока остается в рамках телевизионных эфиров и новостных сводок?
1: Ну, конечно, часть некрояза проникает в живую речь со страшной силой. Люди все говорят уже абсолютно на полном серьезе «хлопок». И много про это шутят. Люди говорят СВО, СВОшники, как абсолютную норму жизни. Мало того, вот сейчас я разобрала вместе со своим мужем 7000 писем уполномоченных по правам человека, посланными участниками войны, их родственниками. И там регулярно упоминается, как абсолютная норма, освобожденная территория. Никто не пишет захваченные территории, завоеванные территории, а не только освобожденные территории Украины.
2: Это все из-за страха?
1: Из-за страха, из-за желания говорить с властью на одобренном ею языке, из-за желания избегать конфликта, да, конечно.
2: Скажите, когда в российских школах появились разговоры о важном, военная тематика и государственная идеология, вот подростки, они самые критичные люди обычно. Какие есть способы тихого сопротивления промывки этих мозгов?
1: Самый экзотический и веселый способ, который мне встретился, а их нам встретилось, мы все время про это опрашиваем, просто легион, это когда у учительницы над доской висел свернутый портрет Путина. когда было время разговоров о важном, она там рассказывала о чем-то реально важном, например, об алгебре. Но если она слышала шаги, думала, что это, например, завуч или директор, она дергала за веревочку и на всю доску разворачивался портрет Путина. Мне кажется, это гениально.
2: Скажите, а школьнику говорят одно. Дома, в кухне совершенно другие разговоры. А кто победит, на ваш взгляд?
1: Понимаете, тут никто не победит. Это такая довольно устойчивая модель. Она может существовать много времени, но она имеет последствия. Человек, вырастающий в такой системе, вот как раз здесь уместно вспомнить позднесоветский мир, он вырастает в ощущении, что все, что говорят взрослые, не имеющие отношения к семье, они всегда врут. Они всегда врут, и они знают о том, что врут. Поэтому любые инициативы, предлагаемые властью, они, даже то, что власть, любыми людьми, лидерами оппозиции, кем угодно, они заведомо являются ложью. Именно поэтому у современного россиянина такое низкое желание консолидироваться, образовываться в группы и выходить на уличные протесты. Я никогда не забуду свой разговор в городе Томске с одним интервью с одним работником предприятия, мы как раз обсуждали с ним приезд в город Алексея Навального. И этот человек говорит: я не понимаю. Вот, например, перед нами выступает наш директор завода и говорит: я буду баллотироваться. И все знают, что ему нужны деньги. И поэтому он хочет баллотироваться. И он нам врет. И все знают, что он врет. И мы знаем, что он нам врет. И он знает, что мы знаем, что он врет. И как бы все довольны. Но я не понимаю, какое выгода у Алексея Навального. Я не верю, что он как бы не врет. Вот это ощущение, вот оно как раз как бы возникает за счет вот такого двоеверия, развиваемое в детстве.
2: Вы много пишете о доносчиках и доносительстве. Вот появился такой персонаж, как Виталий Бородин. Вот он инструмент Кремля или он такая некая карикатура на доносчика?
1: Понимаете, доносов всегда было много. Во времена ковидов их было тоже очень много. Это иллюзия, что вот они появились только с времен войны. Люди все время пишут друг на друга жалобы. Но сейчас, во время войны, как бы за счет этих доносов можно приобрести социальный капитал. Такие люди, как Бородин, его приобретают. Потому что самим фактом того, что он на кого-то может написать донос, он становится известным, и его начинают бояться. Именно поэтому такие люди становятся моральными предпринимателями. Они получают в руки власть запугивать людей. Бородину это просто нравится.
2: А скажите, они рождаются, эти доносчики, сами по себе? Или это Кремль все-таки, скажем так, выращивает их?
1: Ну, я не верю ни в какой заповедник гоблинов, где за специально отделенной решеткой выращиваются доносчики. Другой вопрос, что государству российскому очень понравилась система, возведенная в 2020 году, когда появились анонимные способы обратной связи, где у МЧС, у Следственного комитета, у сайта коронавирус.ру появились способы подать анонимную жалобу на что угодно и на кого угодно, и этим начали люди пользоваться. Вот такой сбор информации очень приветствуется. А вот скорее люди типа Анны Коробковой / Ивана Абатурова или Бородина, мне кажется, они несколько даже раздражают, потому что они перетягивают на себя вот этого роль морального предпринимателя. То есть они как бы указывают представителям власти, что им надо делать. Как правило, представители власти страшно этого не любят.
2: А можно ли говорить сейчас, эпидемия доносительства на пике?
1: Я не знаю, на пике ли она, потому что у нас нет никаких про это цифр. Если они у вас есть, поделитесь.
2: Хорошо, а у меня нет этих цифр, к сожалению. А началась ли эпидемия шпиономании, как вы думаете?
1: Вот про это можно сказать с большей уверенностью, что есть, потому что мы видим, как губернаторы и представители региональных властей все время публикуют устрашающие предпоследние полтора года предупреждения в социальных сетях. Аккуратнее, если вы находите стоянку в лесу. Это не туристы там палатку поставили, а это, конечно же, шпионы. Потрясающе последнее было предупреждение губернатора Омской области, что вот если вы встречаете людей с речевым акцентом, то это, наверное, как бы враги. Интересно, что в его предупреждении абсолютно эти враги, они как-то не уточнялись. Они, в принципе, враги, как вот некоторая отдельная этническая группа. Непонятно, какой речевой акцент мы должны были бы узнавать в этом предупреждении.
0: В эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы продолжим беседу с социальным антропологом Александрой Архиповой.
2: Скажите, откуда появляется неприязнь ко всему чужому?
1: Это, в принципе, тоже такое свойство как бы человека. С одной стороны, человек старается быть альтруистичным по отношению к своей группе, а с другой стороны, максимально не альтруистичным по отношению к другой группе. Этот способ, позволяющий конкретной группе людей выжить, это не очень хорошее свойство в современном мире, когда мы должны себя чувствовать не как маленькое племя, а как огромный конгломерат людских сообществ. Но как бы когда люди чувствуют опасность, вот одно из таких атавистических чувств – это как бы все чужое от себя оттолкнуть.
2: Вы знаете, мне очень интересен вопрос, где заканчивается бдительность и начинается стукачество, потому что бдительность – это тоже как бы то качество безопасности, которое хочет человечество получить.
1: Сейчас я вас расстрою, нигде оно не заканчивается, потому что, по сути, это один и тот же процесс. Вот американские соседи, например, могут вполне написать заявление в полицию, потому, если у вас неправильно пострижена лужайка и оскорбляет внешний вид. Или, например, и не соответствует правилам. Или, например, вы оставили детей дома, во многих маленьких, а во многих штатах это запрещено там, до определенного возраста, которого в России такого правила нет. Нет тут никакой разницы. Другой вопрос, что если мы считаем, мы живем в сообществе, мы считаем, что полиция разумна, представители власти разумны, то мы как бы по этому поводу не возникает истерики. Ну хорошо, написали заявление, приехала полиция, ты с ними объяснился, вопрос закрыт. А вот когда есть общество, которому мы боимся полиции, мы считаем, что полиция всегда принимает неправильные решения, стремятся закрыть людей как можно быстрее, где представители власти думают только о себе, вот в такой ситуации люди начинают бояться доносов.
2: Приведу вам другой пример. К вам пришли гости, и один из гостей напился, и когда прощался, сел за руль. Вы позвонили в полицию и сказали, что выехал человек с сильным алкогольным опьянением. Это бдительность или стукачество?
1: Еще раз говорю, это одно и то же. Вопрос в том, что в одном обществе, в российском, это будет воспринято как стукачество, а в американском – как бдительность.
2: Еще один важный вопрос. Передается ли страх от родителей детям через воспитание, семейные истории и привычки?
1: Еще как передается. Вы знаете, вот, например, есть городская легенда о том, что как бы бойтесь черной машины. Огромное количество детей, выросших вот в нашем своем поколении, слышали историю о том, что вот однажды подъехала черная машина, ребенок туда сел, и больше никто никогда его не видел. Например, там может быть, что это черная машина там с каким-то определенным образом, с номером или там какие-то люди что-то из нее говорят, но вот черная машина забирает детей. Моя коллега Анна Кирзюк считает вполне обоснованно, что это такой отголосок репрессий 30-х, 50-х, когда черные машины забирали, арестовывали по ночам. И вот этот страх, он перешел в поколениях, и люди привыкли бояться черной машины, и так образовалась такая городская легенда.
2: Скажите, есть ли в расизме элементы генетического превосходства, или это скорее страх к чужому и непонятному?
1: Я никогда не слышала ни одного обоснования, что какая-то группа может быть генетически более расистами, чем другая, если я правильно поняла ваш вопрос.
2: Ну хорошо, нет, как бы, извините, давайте так. Давайте так я скажу, что в вашем понимании расизм?
1: Расизм, в моем понимании, это представление о том, что люди другой этнической группы с другим цветом кожи, другим цветом волос и что-нибудь такое обладают более низкими человеческими качествами.
2: На Западе с расизмом и ксенофобией десятилетиями боролись через образование, кино, массовую культуру. Что могло бы сработать в России?
1: Все то же самое. Например, в школах в Германии, в Америке очень принято в школах, в младших классах и детских садах, например, празднуют все возможные праздники. Вот моя подруга работает воспитателем в детском саду в Германии. Там празднуют Хануку, там празднуют католические праздники, там празднуют православные праздники, там празднуют, Рамадан, по крайней мере, объясняю, что такое Рамадан. То есть, дети вот на самом раннем этапе развития знакомятся с идеей, что люди разные, носят разные национальные одежды, ведут себя по-разному, едят разную еду и прочее, прочее, прочее. Это, в принципе, расширяет свое представление о мире и не делает тебя центром мира.
2: Война в Украине усиливает градус расизма в России и ксенофобии.
1: Понимаете, опять же, расизм все-таки это представление о том, что люди с другим цветом кожи или внешне отличающиеся, они когнитивно неполноценные. Такой бытовой расизм в России был всегда. Его скорее сейчас не останавливают. Вот о чем стоит говорить. Но война в Украине, она скорее подогревает действительно ксенофобию, ощущение того, что российская суверенная самобытная культура, называем ее как хотим, она единственно верная. Но это не имеет отношения к расизму.
2: Кремль все чаще говорит о женщине, как о матери. Ее главная миссия – рожать и воспитывать детей. Вот насколько этот образ совпадает с реальной российской женщиной?
1: Да. Российская современная культура, она пытается выстроить такой идеал патриархальный, при котором, с одной стороны, есть большая многодетная семья, где мало разводов, при этом разговор об этой многодетной семье, обратите внимание, ведется все время с женщиной, не с мужчиной. То есть она такая неопатриархальная, потому что решение о многодетности явно все равно же принимают женщины, поэтому власть разговаривает с ней. И эту модель постоянно пытается внедрить. Мы видим по письмам, которые мы изучали, участников войны и их семей, напоминаю, это 7 тысяч писем, и вот книжка про это вот-вот-вот сейчас выйдет в сентябре-октябре этого года. Мы видим, что на самом деле большое количество участников войны, они отцы множества детей, 3, 4, 5, 7, 8, и они пошли на войну из-за бедности, из-за чудовищной бедности, из-за желания получить для детей какие-то привилегии. Соответственно, получается, что с одной стороны, государство российское пытается внедрить многодетную модель, но она бесконечно дорога. Поэтому те люди, которым эта модель внедряется, они вынуждены идти на войну, чтобы заработать деньги на этих детей.
2: А женщина, она принимает эту модель на фоне войны в Украине? Или государство просто пытается вернуть ее в традиционную роль?
1: Опять же, здесь надо было пригласить бы демографа. Но потому что говорит мой коллега Алексей Ракша, мне кажется, что этот эксперимент пока не очень удачен. Вроде как только там, где за рождение второго ребенка обещают реально большие деньги, это хоть как-то действует. Все остальные случаи, все остальные попытки этот процесс спонсировать, они не очень удачны.
2: Скажите, а что может вернуть российских женщин к многодетству? Или время такое, что обратной дороги нет, или все-таки социальная поддержка будет играть какую-то роль? Как вы думаете?
1: Понимаете, нельзя... вы когда-нибудь пробовали зубной тюбик запихать обратно зубную пасту, уже выдавленную. Это довольно сложно. Ровно так нельзя повернуть обратно второй демографический переход, который говорит, что если ты хочешь чего-то добиться в жизни, ты должен сначала сделать карьеру, родить мало детей, но зато очень круто и хорошо их воспитать. Другой вопрос, что сейчас российское государство тоже, видимо, это понимает на каком-то уровне, и они пытаются сделать вилку. И эта вилка очень важна. Образованные женщины, хрен с вами, дорогие образованные женщины, рожайте поздно, рожайте своих одного-двух детей, воспитывайте их хорошо. А вот люди из бедных слоев, не идите в образование, не идите в университеты, заканчивайте свои кулинарные колледжи и рожайте по 7 детей. Вот какая вилку пытается на самом деле навязать.
2: Смотрите, а многие русские в некоторых странах европейских стараются громко не говорить по-русски. Вот вы с этим сталкивались, и вы сами говорите ли громко на русском языке, оказавшись в чужой среде?
1: Я считаю, что я имею право говорить на любом языке, на каком хочу. Говорить громко – это вообще не очень прилично. Поэтому в публичном месте хорошо говорить тихо. Это, мне кажется, на любом языке, даже если это суахили. И мне кажется, что это правильно. Другой вопрос, что я считаю, что отождествление языка с государственностью – это вообще очень глупая и ошибочная идея. В огромном количестве государств два языка. Канада – французский, английский. Бельгия – фламандский, французский. И так далее, и тому подобное. И, ну, как бы, нужно было бы бороться, как раз, на самом деле, с растождествлением языка и государственности. Вот это было бы правильно.
2: Александра, вот вы замечали, что русские стараются не говорить по-русски в европейских странах, в некоторых, и это какой-то создает комплекс неполноценности.
1: Я много раз замечала другое, что украинцы стараются не говорить по-русски. Вот это да, потому что как бы ты слышишь русскую речь, подходишь ближе, в магазине здороваешься, и люди переходят с тобой на украинский, демонстративно русский не замечают. Вот это да. Это понятный очень эффект.
2: Но война и Путин, они повлияли на модель поведения русских за границей или нет? Как вы думаете?
1: Ну, конечно, повлияло. Ну, как такой очевидный вопрос. Несомненно, а куда же без этого деться? Нам всем постоянно приходится извиняться за то, что происходит, что делает Россия. Вот как бы одно это уже достаточно.
2: Мы много говорим о новой волне русской эмиграции. Вот эти русские, те, которые сейчас за пределами России ушли, убежали от этой войны, они растворятся как белая эмиграция? Или все-таки они создадут новое общество и новые виды коммуникации и останутся теми русскими, но просто живущими за пределами России?
1: Это вам кажется, что белая эмиграция растворилась. Белая эмиграция вообще-то как бы создала огромное количество всего и в искусстве, и в литературе, и много в чем. В журналистике, между прочим. Но не надо сравнивать начало 20 века и начало 21-го. Все-таки мы сейчас, вот это наша эмиграция, мы много общаемся с теми, кто остался регулярно, каждый день. И это отличие от того, что было в начале 20 века. И я, вот лично я, вот не знаю, как вы, но я не собираюсь ни в чем растворяться. Я собираюсь жить свою жизнь и постараться как бы что-то полезное из нее сделать.
2: А можно ли предсказать, что будет со следующим поколением? Оно останется русскоязычным или они адаптируются в той стране, в которой они живут?
1: Нет, дети, которые были увезены, они, конечно, учат французский, нидерландский, английский и так далее. Они будут на нем говорить. И это, в принципе, нормально. Потому что, как говорили древние реки, пантарей, все течет. Они останутся двуязычными или не останутся. У них будет другая жизнь, но они и не мы, понимаете?
2: Вы чувствуете себя эмигранткой или уже человеком без одной страны?
1: Я чувствую себя французским. Я чувствую себя ученым, живущим во Франции русскоязычного происхождения. И как бы этого совершенно не стыжусь.
2: А как вы чувствуете, идентичность ваша меняется или она стабильна?
1: Я идентифицирую себя как человека, который говорит по-русски, читает европейские книги, любит Монголию. У меня очень сложная идентичность, но она точно совершенно никак не привязана к российскому государству, что ли. Вот я не испытываю никакой ностальгии.

0: эфире программа «Свободный разговор». У микрофона Мумин Шакиров. Мы завершаем беседу с антропологом Александрой Архиповой. Всего вам доброго.
1: Женю Радиас.

0: готовы к прекращению огня?
1: Но готов ли на то же самое Путин? Если нет, то что ему еще нужно?
2: Ну, такого указывающего элемента для Путина, что вот мы можем твоих олигархов привлечь на свою сторону.
1: Трамп критикует международные институты, а Европа снимает санкции с российских миллиардеров. Все ли в порядке с миропорядком?
3: На этих кадрах люди прячутся от беспилотника в Соломенском районе Киева. Утром 23 сентября российский дрон ударил там по бизнес-центру. Один человек погиб. Кроме бизнес-центра в городе пострадал склад и две заправки. Стандартный день для Киева, но и для России тоже. Пока стороны не придут к так называемому энергетическому перемирию. О нем президент Украины днем ранее говорил с президентом США на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Кремль пока перспектив этой идеи не видит. Но могут ли союзники Украины подтолкнуть Кремль к разговору? Или у них свои разборки? Разбираемся сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
4: Это злостная группа людей. Я призываю все страны, которые являются членами МУС, официально покинуть этот орган-отшельник.
5: Президент США Дональд Трамп, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал государства, члены Международного уголовного суда, немедленно выйти из этой организации.
4: Мы никогда не позволим военнослужащим США или кому бы то ни было другому преследоваться антиамериканским судом, у которого нет юрисдикции в отношении нас.
5: Еще 13 июля Вашингтон объявил о запуске кампании против МУС. По мнению госсекретаря Марко Рубио, суд в Гааге претендует на право преследовать и заключать в тюрьму американских военнослужащих и должностных лиц, которые при этом действуют в интересах Америки. По информации Reuters и Wall Street Journal, администрация президента США готовит санкции против Международного уголовного суда, о них могут объявить уже в ближайшее время. Прошелся американский президент и по другому международному институту – ЮНЕСКО.
4: ЮНЕСКО – группа людей и стран, которые должны защищать культурное наследие, но при этом они поощряют глобальную миграцию и уничтожают таким образом великую культуру и великое наследие.
5: Выход США из ЮНЕСКО запланирован на конец 26 года. Ранее Штаты уже выходили из этой организации. В этот раз Вашингтон объявил свое решение несогласием с политикой ЮНЕСКО, считая ее антиамериканской. Говорил Трамп в своей речи в ООН, конечно, и войне в Украине. Глава Белого дома напомнил о роли США в урегулировании конфликта.
4: Мы тесно взаимодействовали с руководством России и Украины. Я думаю, что нам удастся урегулировать этот вопрос быстрее, чем нам кажется. Каждый месяц 25 тысяч молодых людей, по большей части военнослужащих, погибают. Я смотрю на поле боя. Картина представляется ужасной.
5: Трамп упомянул недавно принятый закон Линдси Грэма, или так называемые адские санкции. Заявил, что готов их использовать в случае необходимости. В тот же день Трамп провел переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Правда, за закрытыми дверями.
6: Мы говорили и о зиме. Это важно на пути к урегулированию конфликта. В любом случае, мы должны подготовиться к зиме. А если это будет зима в условиях войны, это будет непросто.
5: Владимир Зеленский сообщил, что США готовы помочь Украине с производством ракет-перехватчиков для системы ПВО «Патриот», но конкретики Киев пока от Вашингтона не получил. Зеленский также отметил, что готов к трехсторонней встрече и переговорам с Россией.
6: Мы готовы к прекращению огня в энергетической сфере. Если они не хотят, чтобы мы атаковали их дизельное топливо, нефтеперерабатывающие заводы и так далее, мы готовы. Если они не будут атаковать нашу энергетическую систему, наше электроснабжение, систему отопления, водоснабжение.
5: Президент Украины рассчитывает, что американская сторона найдет способ склонить Россию, цитата, к каким-либо переговорам. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции ВАПС заявил, что соглашения об энергетическом перемирии между Украиной и Россией пока нет. Рубио считает, что дела у российской армии на поле боя сейчас идут неважно, поэтому война в Украине не закончится победой России.
7: Она не закончится благодаря какой-то сокрушительной военной победе той или иной стороны. Она закончится благодаря соглашению, достигнутому путем переговоров. И чем быстрее это произойдет, тем меньше людей погибнет и тем меньше будет разрушений.
5: 23 сентября в Нью-Йорке Марко Рубио должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что центральной темой разговора станет война в Украине.
3: И перед эфиром мы спросили у военного эксперта Сергея Ауслендера, насколько удары по энергетике и водоснабжению, о которых говорил Владимир Зеленский в ООН, важны России в военном плане. В условиях, когда фронт не движется, это один из способов давить на Украину, так говорит эксперт. Сам же Сергей Ауслендер не верит, что Киев и Москва пойдут на энергетическое перемирие.
8: Я не вижу никакого, как сказать, никакой причины, что это сработает в этот раз. Оно понятно, что это нужно Трампу в первую очередь, чтобы снизить цены на нефть, чтобы понизить цены на бензоколонках. Ну, вот эта вся тема, связанная с выборами. Но так вот на полшишечки не бывает. Война есть война. Воюют по полной программе или не воюют. Почему я и как бы очень скептически отношусь к подобным идеям? Давайте мы не будем бить там по кораблям. Давайте мы не будем бить по портам. Давайте мы не будем бить по нефтезаводам. А по заправкам будем бить, если не будем бить по нефтезаводам? Или по нефтебазам можно бить, а по нефтезаводам нельзя бить? Или, допустим, можно не бить по нефтезаводам, но бить по электростанциям в Украине? Они же не производят нефть и не влияют на цену на нефть. Например, все выглядит как-то даже вот странно, на мой взгляд, и это не сработает, еще раз повторяю. Всеобъемлющее прекращение огня, после этого уже там переговоры, перемирие, вот это вот все.
3: Ну и как же подталкивать Россию и Украину к перемирию или миру на фоне кажущегося глобального хаоса, мы сегодня спросим у политолога-американиста Антона Пеньковского. Антон, здравствуйте.
9: Добрый день.
3: Я хочу начать с разговоров о возможном, желаемом воздушном перемирии энергетическом. Есть ли что-то, что союзники Украины могут предложить Путину, чтобы тот все-таки отказался от ударов по энергетике хотя бы на зиму? Чтобы поменять позицию Кремля о том, что Кремль не заинтересован в приближении к миру?
9: Ну, действительно, и у Североатлантического альянса, и у стран членов Европейского союза, и у Соединенных Штатов достаточно вооружений или личного состава, условно говоря, войск этих стран для того, чтобы предоставить Украине значительное преимущество на поле боя, что может сдвинуть фронт, который за последнее время выглядит как что-то, что не подвержено серьезным изменениям. Но так или иначе, ввиду угрозы еще одной войны в Европе, о чем говорят много последние месяцы, в особенности Польша и страны Балтии, и достаточно скептичное отношение самого Дональда Трампа к участию, непосредственному участию в этом конфликте Соединенных Штатов своими военными контингентами, технологиями, либо же вооружениями. Мы видим, что в данном случае именно Европа и Соединенные Штаты не предоставляют Украине достаточного преимущества в этой войне, чтобы склонить чашу весов в пользу этой стороны и принудить Владимира Путина не риторикой, а конкретными действиями к заключению мира, либо же прекращению огня в том или ином формате, энергетическом, общем, или же все, что можно себе представить.
3: Когда журналисты на Генассамблее ООН спросили Дональда Трампа, что бы он хотел передать России, тот сказал: урегулируйте войну. Как вы понимаете слово урегулирование? Как оно выглядит для нынешней администрации США?
9: Знаете, администрация Дональда Трампа в переговорах с Владимиром Путиным, с российскими элитами в целом, столкнулась кардинально непонятным для себя мировосприятием, крайне абстрактным. Существуют совершенно разные толкования, почему так происходит, но каждый раз американские делегации, сам Дональд Трамп во время официальных встреч предлагает сторонам достаточно конкретные шаги, конкретные меры, какие-то конкретные предложения. Будь они приемлемы или нет для Украины, для России, все-таки они лежат в достаточно конкретной плоскости. Что же говорить о России? Каждый раз переговорные группы натыкаются на какие-то абстрактные, скажем так, разговоры о наследии Рюриковичей, печенегов и всего остального, что для начала для американских переговорных групп выглядело как какое-то вот, знаете, историческое отступление, после которого все-таки можно будет обсуждать какую-то конкретику. Но раз за разом они слышат только абстрактные рассуждения. И здесь уже невозможно понять, это Владимир Путин настолько никому не доверяет, хочет всех перехитрить, или же он попросту не может сформулировать конкретных требований, конкретных условий, выразить конкретные мнения по поводу тех или иных предложений американской переговорной группы, что в итоге приводит к достаточно высокому уровню фрустрации со стороны американской дипломатии. Мы видим, что все меньше и меньше они уделяют времени вот этому переговорному треку, все меньше энергии, и за последние месяцы мы даже слышим много раздражения со стороны руководителей американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио, говоря о том, что они не собираются раз за разом кататься на другой край мира для того, чтобы снова услышать одно и то же. По большому счету, Америка оставляет дверь открытым. Если Россия, ее руководство, найдет все-таки какую-то землю под ногами, какую-то практическую плоскость, американцы готовы выступать здесь проактивными посредниками. До этого момента сложно себе представить, насколько долго могут вот происходить вот эти вот поиски форматов перемирия, прекращения огня или же других способов, которыми Дональд Трамп и его команда оправдают свою роль посредника в этом процессе.
3: Антон, я также хочу спросить у вас о том, что же за этой предполагаемой дверью американская администрация предлагает глобально. Дональд Трамп в завершении своей речи в ООН критикует некий глобалистский порядок, который навязывает странам ограничения. Я предполагаю, что он говорит об институтах, которые, понятное дело, что требуют, чтобы страны отказывались от части своего суверенитета. И он призывает все страны быть суверенными. Что Трамп в это слово вкладывает?
9: Очень хороший вопрос, и здесь, по большому счету, прослеживается некоторый континуитет его позиции в отношении многосторонней дипломатии еще со времен его первой каденции. По большому счету, еще в те времена, которые сейчас кажутся достаточно осмысленными и цивилизованными, но уже тогда он фрапировал публику заявлениями о том, что вот эта многосторонняя, слишком институциализированная международная политика не работает. За последнее время, если мы проследим действия американских делегаций при ООН не только во время Генассамблеи, но и за последний год, мы видим, что главное, к чему призывает американская делегация в ООН, это сокращение финансирования ООН, поскольку текущая администрация не верит в этот инструмент. И здесь важно понимать, что это прежде всего совпадает с такими персоналистскими подходами самого Дональда Трампа. Он верит в личные сделки, в личные отношения. И, как мы и услышали во время его вчерашней речи, практически все достижения, которые он перечислял, он начинал со слов «я». Даже не говоря о том, что это достижения всех Соединенных Штатов, он говорил об этих достижениях как о своих личных. Но в то же время Дональд Трамп не видит смысла в продолжающемся либеральном, глобалистском миропорядке, как он это сам описывает. И во многом это его отношение вызвано его опытом со своей внутренней американской бюрократией. Когда он избирался на второй срок, одним из главных его тезисов предвыборных был о том, что он собирается разрушить Вашингтон. Не в прямом смысле, говоря о том, что он сравняет столицу США с землей, а разрушить привычную... Да-да-да. Разрушить привычную бюрократию того, как работает американское правительство.
3: А в этом суверенном, в этом мире, который строится на суверенитете, о котором говорит Дональд Трамп, в нем есть место Владимиру Путину? И вообще, это тот же самый суверенитет, о котором Путин много лет и говорит?
9: Я, пожалуй, не возьмусь сравнивать здесь позиции Владимира Путина и Дональда Трампа. Все-таки они существуют в совершенно разном таком понятийном аппарате. Но мы знаем одно, что сам Дональд Трамп декларировал многократно о том, что как только эта война прекращается, буквально на следующий день Соединенные Штаты собираются восстановить торгово-экономические отношения с Россией. Нужно держать в голове, что они на 100% 100% никогда не прекращались. То есть все-таки торговля какими-то критическими материалами так или иначе продолжается между этими двумя странами. Но она, безусловно, очень сильно затруднена текущими событиями в Украине. Дональд Трамп сам лично заявлял о том, что он намерен вновь возобновить бизнес-интерес американских компаний в России и наладить торговлю между этими двумя странами. Вновь он видит международную политику через призму скорее бизнеса, нежели дипломатии.
3: Ну, возможно, это и так называемые глобалисты сопротивляются, или либеральный старый порядок не хочет меняться. Я хочу об этом тоже у вас спросить. Меняются, есть ли вообще какие-то изменения? Ведь Европа, например, снимает санкции с российских миллиардеров и особо не объясняет этого. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и вернемся к обсуждению.
10: Евросоюз снял санкции с двух российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. И сделал это в тот же день, когда продлил санкции против всех остальных. Под европейские санкции оба попали через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в Украину. Все эти 4 года оба пытались доказать Европе, что санкции против них ввели несправедливо. Фридман судился и в апреле 2024 года даже выиграл. Общий суд ЕС признал, что доказательств для его включения в список в 2022 и 2023 годах было недостаточно. Однако к тому моменту Совет ЕС уже продлил санкции с новыми обоснованиями, и из списка Фридман так и не вышел. За него вступились даже представители российской оппозиции. В 2022 году Леонид Волков, тогда председатель правления ACF, Международного фонда ФБК, написал главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю письмо с предложением механизма снятия санкций с российских бизнесменов и в качестве примера упоминал совладельцев Альфа-групп, в том числе Фридмана и Петра Авина. Волков признал письмо политической ошибкой и ушел со своего поста.
11: Коллег я в известность не поставил и, следовательно, тем самым их подставил. У меня было ощущение, что ситуация в тот момент на фоне поражения путинской армии и разброда в российских элитах стала критической, и что можно, создав прецедент, запустить цепную реакцию публичных судебных войн и раскола в российских элитах. Я ошибся.
10: Алишер Усманов тоже судился, но у него ничего не получалось. Общий суд ЕС отклонял его жалобы. Усманов продолжал искать пути снятия санкций. Весной этого года журналисты опубликовали телефонный разговор Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сиярта, который, по их словам, перехватила разведка одной из стран Евросоюза.
12: Смотри, я звоню по просьбе Алишера. Он только что попросил меня напомнить тебе, что вы делали что-то по поводу его сестры.
13: Миссис Исмайлова?
12: Да.
10: В марте 2025 года Венгрия согласилась продлить санкции. В тот же момент из списка исключили сестру Усманова, Гульбахор Исмаилову. Для Усманова снятие санкций с сестры значило очень много, ведь именно ей принадлежал траст, на который записана его яхта «Дельбар». По оценке Минфина США она стоит 600-750 миллионов долларов. Как пишет Financial Times, все решили не суды, а торг между странами Евросоюза. По данным Financial Times и Reuters, исключить Усманова потребовала Франция. И дипломатические источники связывают это с отношениями Парижа и Баку и с судьбой французских граждан, которые находятся в заключении в Азербайджане. А Азербайджан был заинтересован в снятии санкций с Усманова. Как только речь зашла об Усманове, в Люксембурге заявили, что тогда нужно вычеркнуть и Фридмана, что Financial Times связывает с тем самым иском на 16 миллиардов долларов. Люксембург поддержали Словакия и Венгрия. А без их согласия Евросоюз не смог бы продлить санкции и против всех остальных. Это около 3000 российских чиновников, бизнесменов и компаний. Большинство стран на сделку согласились, но Латвия упиралась до последнего. Сначала она заблокировала решение, и премьер-министр Андрис Кулбергс объяснил это так.
14: Продлить санкции на 36 месяцев было бы правильным шагом. Но ценой за это не должно быть просто исключение двух человек из списка.
10: Но в итоге Латвия все же воздержалась при голосовании, чтобы не сорвать санкции против всех остальных. Сразу после этого Кулбергс рассказал, что был в активном контакте с президентом Франции о сотрудничестве в сфере безопасности. И стало известно, что Латвия начнет переговоры с Францией о французском ядерном зонтике. Официально эти две истории никто между собой не связывал. При этом отпускать Фридмана и Усманова совсем Латвия не хочет. Она объявила, что введет против них собственные санкции, чтобы их деньги в стране не разморозили. Эстония собирается сделать то же самое. Леонид Волков, с которого 4 года назад начался скандал, это решение раскритиковал.
11: По Фридману это просто ошибка. Он так ничего и не сделал, ничего не поменял, даже не высказался. Снимать с него санкции за просто так – глупо. 4 года назад я предлагал, и сейчас продолжаю считать, что для таких предпринимателей, как Фридман, должны были быть созданы понятные и прозрачные механизмы выхода из-под санкций в обмен на конкретные шаги, ослабляющие путинский режим от осуждения войны до существенной помощи Украине. Это было совершенно реальным, если бы такие механизмы были созданы своевременно, как предлагал я, как предлагала комиссия Макфола, Ермака и много кто еще. Но этого не было сделано.
10: А 23 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал французского бизнесмена Мартена Раяна, приговоренного к 10 годам колонии якобы за шпионаж.
3: И о снятии санкций с российских миллиардеров мы перед эфиром спросили политолога Руслана Айсина. Вот так он трактует решение европейских властей.
2: Позиция европейского сообщества, европейских элит, она более или менее понятна. Во-первых, они хотят использовать этот момент в качестве такого указательного, указующего элемента для Путина, что вот мы можем твоих олигархов привлечь на свою сторону. Потому что если олигархи находятся под санкциями, соответственно, в каком-то черном списке, это значит, они не сошлись с Западом. Если с них снимают, соответственно, что-то они пообещали. А вот что? Передать часть денег куда-то, там, поддержку Украины, там, развитие гражданского общества, или же поделиться какими-то тайнами кремлевского двора. Есть, наверное, какие-то и более такие приземистые причины, там, инвестиции, деньги, там, еще что-то. Но я не думаю, что там средства Алишерова или того же Фридмана, они уж прям настолько для всего европейского сообщества важны, да, потому что надо отметить, что помощь Украине обходится ВВП Евросоюза 0,25. Так, то есть это, капля в море, как известно. Я вижу в этом. Другое дело, что, видимо, европейские элиты не посчитали нужным нормально объяснить, почему с этих людей, которые были опорой путинского режима, снимают санкции, в то время как простые люди, там те же простые россияне, которые находятся в Европейском Союзе, страдают, мучаются, не могут там банковские карточки открыть, еще что-нибудь. То есть это вызывает огромное количество вопросов и внутри, соответственно, среди от европейцев и страны оппозиционно настроенных россиян.
3: Почему же нет такого подробного объяснения, мы спросим у политолога Антона Пеньковского. Антон, хотел бы спросить, почему в товарищах согласия нет, но оно есть, и они единогласно голосуют, что санкции нужно снять с двух российских миллиардеров, но непонятно почему и что это вообще говорит о решимости Запада противостоять войне Владимира Путина.
9: Я думаю, что нам здесь нужно принимать во внимание то, что у нас нету всей полноты информации о происходивших переговорах, о происходившем торге. Ваш сюжет достаточно, на мой взгляд, правильно связывает освобождение в Азербайджане французского бизнесмена, осужденного по очевидно политически мотивированному приговору и так далее. То есть, безусловно, это решение Европейского Союза выглядит публично непоследовательно и, безусловно, будет вызывать фрустрацию как внутри самих европейских элит, так и, безусловно, среди российского гражданского общества в эмиграции. И это, очевидно, достаточно неловкий шаг, который за собой потянет достаточно много последствий. Было ли вот это снятие санкций неоправданным или же немотивированным, либо же недостаточно мотивированным, мы, к сожалению, не можем знать. И сколько из того, что обещали европейским чиновникам, конкретно эти два бизнесмена, действительно будет выполнено, сейчас говорить достаточно сложно. Но мы видим, что так или иначе переговоры европейских чиновников, европейских политиков с представителями российских элит продолжаются. Так или иначе открываются первое, для них возможность для некоторого лавирования. И в целом статистически мы знаем, что авторитарные режимы, в частности в 20 веке, рушились не из-за протестных волнений на улицах, а скорее из-за внутреннего раскола существующих авторитарных элит. Поэтому, возможно, у этого действия будут какие-то последствия позитивные, которые, к сожалению, нам сейчас очень сложно предсказать, поскольку мы углубимся слишком далеко в конспирологию.
3: А в представлении тех же европейских чиновников они все еще думают, что элиты внутри России влияют на решение Кремля?
9: Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что пока единогласия какого-то единой позиции с точки зрения стран-членов Европейского Союза нет, и чем дальше, тем больше мы видим вот это разноголосие среди европейских стран. Безусловно, ближайшие соседи, такие как страны Балтии и Польша, являются драйверами наиболее жестких ограничений, наиболее жесткой политики в отношении России, российских граждан на своей территории и российских активов, где были они не находились. В то время как существуют такие страны, допустим, как Венгрия или Словакия, которые занимали всегда, скажем так, достаточно оригинальную позицию с точки зрения своих сиюминутных тактических интересов и исключались из тех или иных санкционных списков или ограничений, в частности, можем вспомнить ограничение закона Линдси Грэма, которое напрямую предоставляет той же Венгрии право дальше покупать российские энергоресурсы, не подпадая под вот эти адские санкции, которые продвигались последние полтора года в американском Конгрессе. В любом случае, мы видим все больше и больше напряжения и разрыв единой позиции даже внутри такого, казалось бы, слитного образование, как Европейский Союз, в то время как Дональд Трамп играет очень агрессивно, очень быструю дипломатическую игру. И буквально сегодня мы узнали о том, что страна, которая способствовала российскому вторжению в Украину, Беларусь, уже отправила свои колейные удобрения в Соединенные Штаты, что еще недавно, благодаря санкциям и европейским, и американским, казалось бы невозможно. Поэтому мы видим, чем больше будет разноголосия внутри самого Европейского Союза, чем более агрессивный торг будет вести Дональд Трамп, тем сложнее будет ситуация становиться как для Украины на международных площадках, так и для российского гражданского общества, адвокатирующего для за те или иные политические решения в отношении Кремля.
3: Антон, 20 секунд у нас остается. Сколько Америка еще может вести такую агрессивную политику? Это только до выборов в Конгресс?
9: Я бы здесь не был так категоричен в оценках гарантированного поражения республиканцев. Скорее всего, они потеряют только одну палату. И это, условно скажем, свяжет только одну руку Дональду Трампу, а не обе. И все-таки мне кажется, что по ряду направлений Дональд Трамп продолжит вот свою такую агрессивную тактику международной политики.
3: Спасибо вам большое, Антон. Политолог-американист Антон Пеньковский был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о том, как же склонять Россию и Украину к так называемому энергетическому перемирию, особенно когда, как казалось бы, в глобальной политике происходит хаос еще не меньше, чем конфликт между Россией и Украиной. Спасибо, что досмотрели до конца. До свидания.

0: главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит GlobSec, неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали два человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита GlobSec, где

0: Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума «Глобсек», где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
1: Если відверто, европейская ПВО не готова.
2: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, IRIS, радары, выпускаемые FALS, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
1: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
2: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты, если мы считаем скорость дрона там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический дрон, массово применяемый Российской Федерацией. Поэтому здесь следует понимать, что у вас остается мало времени, а стоимость таких радаров – это миллионы, миллионы евро. И, соответственно, эти технологии создавались, чтобы защищать секторно. И не предполагалось, что, например, из акватории Балтийского моря, из теневого флота могут быть запущены шахеды.
1: Потому что напрямок нападу в цьому напрямку і працювала система.
2: Система противовоздушной обороны работала с учетом направления нападения. То есть, условно, если у вас есть враг там, и мы работаем в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель.
1: Тому, насправді, європейське ПВО зараз не готова.
2: Поэтому, на самом деле, европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
1: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
2: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
1: Витрених цілей, які різні за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
2: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 – это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
1: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
2: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% – это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
1: Пародии – те, що навантажує протиповітряну оборону.
0: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
1: Они понимают, поэтому они прагнут от Украины, как можно...
2: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радиолокации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
1: Я буквально вчера тоже
2: на одном из выступлений отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединение, делать единую стратегию развития ВПК.
1: Робити єдину стратегію розвитку ОПК. Європа, до речі, насправді...
2: Європа, кстати,

0: кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24 году, в конце 24 года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
1: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
2: Справедливо, потому что не надо было достаточно допомоги Украине.
0: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа «Патриот», которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система «Патриот» значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу. Как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты? И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
2: Прямое влучание, когда мы говорим про заход сверху.
0: И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
1: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
0: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решение противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
2: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противоположной обороны.
0: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
2: Потому что нам нужно понять, какая цель за что отвечает. Есть дроны и ретрансляторы.
0: Есть дроны и ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
2: Обмен информацией и, відповідно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
0: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушное нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
1: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС? Или это немножко?
2: Ну, давайте начнем с того, что они работают простыми.
0: Что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутниковую навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
2: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
0: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
2: Так, як саме в Росії.
3: В настоящее время на радио «Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
1: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась, а по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
0: 2003 год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали.
1: 2003
0: год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
2: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
0: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
2: Россия не может отримати за кордоном.
0: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную такую, дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
1: И второй вопрос, пока я не забыла по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
2: Ну, давайте почнемо з того, що якщо Європа не хоче бачити російські дрони, то нехай мириться з українськими.
0: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее — это оказание помощи, которая только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
2: Нам не надали ни томагавки.
0: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
2: Пенал послабления врага.
1: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейское, то, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дроны.
2: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
0: Давайте начнем с того, что российское ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что, опять-таки, это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
1: У них получится?
0: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
1: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор?
2: Безумовно, потому что насправді, я бы сказал, что у нас сейчас на большем уровне приватный сектор.
0: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области промышленности обороны. И это не только Middle Strike, Deep Strike, это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И «Нептун», и «Рута», и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
2: Запит на финансирование от сектора приватного и частково
1: вот я хотела спросить, со стороны западных партнеров интерес к частному сектору больше?
2: Больше до частного сектора. Знов-таки, потому что мы больше гнучки.
0: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
2: Волонтеры на закупівлю, потім це отримували вже кодифікацію, отримали і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувало. Поки що можна казати про
0: пока можно говорить о том, что Европа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года. До конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее миллиона долларов. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за 3 месяца.
2: Почали краще працювати за 3 месяца.
1: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
2: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли, як загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, оцих віртуальних шоломах.
0: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в этих віртуальних шлемах разрушені українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
2: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
1: Але ще це не відбувалося.
2: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
0: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
2: Близко до Европы. Они проверяют реакцию.
1: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. и что эта акция направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад как проверка.
2: Я думаю, что
0: лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает, но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
2: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
3: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода».
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Нашим детям, я надеюсь, очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
7: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
8: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
9: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
10: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология. Специальное интервью». В студии Сергей Медведев. И сегодня гость нашего интервью – востоковед экспертного центра Руслан Сулейманов, который только что провел 2 недели в Афганистане. В Афганистане в тот момент, когда движение «Талибан» отмечало 5 лет своего прихода к власти. Как изменился Афганистан за эти 5 лет? Насколько устойчив новый режим? Что ищет Москва от союза с талибами? И почему Афганистан называют кладбищем империй? Поговорим обо всем этом в сегодняшней программе. Руслан, добрый день.
1: Здравствуйте, добрый день.
0: Как сейчас отмечалось это 5-летие? Как победа над Америкой?
1: Прежде всего, это 5-летие отмечалось как освобождение Афганистана от внешней зависимости, и это то, чем прежде всего дорожат талибы, это то, что они считают своим главным достижением. Роль Америки не обязательно подсвечивается, но подчеркивается, что на протяжении 20 лет страна находилась под оккупацией, что власти в Афганистане были марионеточными, и вот теперь, наконец, Афганистан обрел своих настоящих правителей без какого-либо иностранного влияния, иностранного присутствия. И к этому 5-летию, конечно, готовились. По всему Афганистану были многочисленные плакаты, было очень много буклетов. Я, например, когда в Министерстве информации и культуры получал разрешение, мне вручили несколько буклетов, книг, где как раз рассказывается о том, как движение «Талибан» на протяжении 20 лет вело священную войну за освобождение страны от иноземцев. Именно так талибы и воспринимают свою 20-летнюю борьбу и ее итог.
0: Ну, талибы – это, как бы, так сказать, нарратив власти, нарратив победителей. А насколько это воспринимается населением? Или нельзя вообще говорить и как-то дать какую-то оценку, сделать замеры настроения населения?
1: Это действительно непросто, потому что Афганистан очень разобщен, и афганцы как нация до сих пор, можно сказать, не сформировались. И мне об этом говорят сами афганцы, потому что понимание пуштунов, понимание таджиков, понимание узбеков, афганец – это всегда разные понятия, разные представления о том, кто такие афганцы. И как минимум даже 2 языка в стране имеют статус государственного – дари и пушту. И вот это разделение условно на северян и южан, оно было всегда, и гражданская война проходила именно по этой линии разлома. И сейчас, по сути дела, к власти пришли южане, преимущественно пуштуны, в правительстве талибов, наверное, на 98% члены Кабмина – это именно пуштуны, хотя там есть 1-2 представителей таджиков и узбеков. Но, тем не менее, конечно, в широком смысле победу одержали пуштуны. Но я думаю, что сдерживающим фактором, в отличие от того, что было, скажем, в 90-е годы, когда талибы в первый раз установили контроль почти над всей территорией Афганистана, сейчас все-таки сказывается огромная усталость от более чем 40 лет войны и уже отсутствие каких-то ресурсов у других сил, формирований, которые могли бы бросить вызов талибам. Формально они до сих пор существуют. Есть фронт национального сопротивления. Это северяне, таджики.
0: Да.
1: Преимущественно. Но в реальности они не ведут никаких боевых действий. Это не то, что было, опять же, в конце 90-х годов. И население в общем и целом принимает еще и за счет того, что большинство жителей Афганистана – это все-таки крестьяне, это сельские жители, уровень урбанизации по-прежнему не очень высокий, менее 30%. И для них талибы, да, это если не какие-то национальные герои, то люди с идеей, люди, которые теряли жизни и, в общем, выстрадали вот эту победу. Но если мы говорим о городских жителях, то, конечно, для них талибы – это дикари, пришедшие из сельской местности со своими повадками, абсолютно чуждыми городскому классу. И если мы вспоминаем о кадрах пятилетней давности, когда из Афганистана люди бежали, буквально цепляясь за самолеты, это были как раз городские жители. Это люди с высшим образованием, другим представлением о личных свободах. Вот для них талибы неприемлемы, но таких все-таки на сегодняшний день меньшинство.
0: Их меньшинство. Вот это да, был мой следующий вопрос. Какова судьба, так скажем, просвещенного городского класса? Потому что в Афганистане все-таки были периоды модернизации, да, так сказать, люди получали и высшее образование, и за рубежом учились. Судьба этих людей, это большинство из них бежало, или сейчас они по-прежнему живут в городах, это какой-то мелкий средний бизнес, они адаптируются?
1: Очень сложно посчитать, сколько этих людей в процентном отношении бежали, сколько остались. Но, конечно, бежало очень много. По разным оценкам, более миллиона человек. Кто-то в соседние Пакистан и Иран, кто-то дальше в Европу, в Соединенные Штаты. Бежали те, кто как раз сотрудничал с западными странами, у кого была возможность бежать. Но очень многие остались. Очень многие, если не приняли талибов, то как минимум смирились с этой данностью, неприятной, но неизбежной для них. И, скажем, во многих министерствах, кстати, на счастье талибов остались чиновники от прежнего режима. Это люди с высшим образованием, западным образованием, в том числе выпускники американских вузов. И благодаря им, скажем, экономика Афганистана не рухнула при всех тех тяготах, лишениях, которые существуют, и давление на афганскую экономику только увеличивается, она все-таки не посыпалась. И, скажем, национальная валюта за последние 5 лет даже укрепилась. Агентство Bloomberg называло валюту Афгани одной из самых перспективных.
0: Перспективных, да-да, у нее стоимость. Да. Вы знаете, это сейчас рассказываете, мне как-то напоминает после революции 17-го года Россия, да, это крестьянская страна, принимает некую власть радикалов, и, так сказать, остаются специалисты старой формации, остаются спецы старой формации, часть интеллигенции бежит или уничтожается, и, собственно, крестьянская страна принимает вот эту вот новую идеологическую власть.
1: В чем-то, наверное, да, эта параллель уместна. И здесь, наверное, стоит еще добавить, что...
0: Или, извините, Руслан, еще не раз спрошу, с Ираном можно сравнить с 78-м годом?
1: Сложно сравнить, потому что здесь я сразу сделал бы акцент на том, что все-таки талибы – это сунниты, а в Иране шиизм, как известно,
0: понятно,
1: это разные интерпретации ислама, это разное понимание какой-то своей исторической роли. А в Иране сразу же был взят курс на экспорт исламской революции, а талибы, они всегда подчеркивали свое афганское происхождение, из-за чего, скажем, у них всегда был конфликт с группировкой «Исламское государство», которое, как известно, стремится к построению всемирного халифата от Испании до Индийского океана. У талибов не было таких целей. Они всегда говорили о том, что они афганцы. И они собираются строить Исламский Эмират в отдельно взятом государстве. И они, конечно, не ищут какой-то поддержки у народа, не ищут какой-то легитимности. Они считают, что эта легитимность им дарована за ту борьбу, которую они вели на протяжении 20 лет, за то, что они теряли своих боевых товарищей, какие-то претерпевали увечья и все остальное. И они не ищут никакой легитимности. И тоже, наверное, не случайно, что они вообще запретили все политические партии. В Афганистане сегодня невозможна никакая оппозиция. Хотя вот в Иране формально есть демократические институты, и во всяком случае до недавних пор, до 21 года в Иране были очень интересные демократические выборы, потому что там было какое-то соревнование идей, реформисты, консерваторы. У талибов ничего подобного не наблюдается.
0: Ну, то есть, можно сказать, что это такое национальное исламское движение, да, не случайно это они говорят об эмирате, а не о халифате. У них нет идеи пан-исламизма, и это не часть какого-то такого большого исламского поворота вот в большом регионе.
1: Да, действительно, они сами по себе. И именно поэтому я думаю, что их до сих пор не принимают в исламском мире. Ни одна мусульманская страна не признала их правительство. И то, что они делают, вызывает вопросы. Скажем, в Катаре, в Турции, президент Турции Тайип Эрдоган говорил о том, что их запреты по отношению к женщинам антиисламские. Ну, потому что у них ислам хоть и суннитского толка, но под очень большим влиянием пуштунского кодекса чести, так называемый Пуштунвала, и они что-то взяли из него, что-то взяли из ислама, то, что им нужно, то, что им выгодно. И часто это такие довольно жесткие интерпретации, скажем, положения женщин в обществе, того, как взимать налоги. Это вызывает непонимание даже в исламском мире. Скажем, руководитель главного исламского университета в Каире Аль-Азхара, шейх Ат-Тейб, тоже критиковал талибов за их ограничения, которые он также называл антиисламскими. Поэтому да, они как-то талибы сами по себе.
0: Ну, при том, что сами они с их самоназвания талибы это ученики, как я понимаю, да, вернее, ученики чего? Ислама, Корана.
1: Толик, да, это жаждущий знаний, требующий студент. Как правило, да, это студенты медресе, то есть религиозных школ, в основном из Пакистана. И это, в общем, не было ни для кого секретом, что в середине 90-х годов Пакистан активно поддерживал талибов. По разным данным, бывшие офицеры пакистанской разведки принимали участие в создании Талибана для того, чтобы обеспечить безопасность пакистанского государства, прежде всего, потому что в разгар гражданской войны Афганистан был очень нестабилен, непредсказуем, и Исламабаду тогда было, в общем, выгодно.
0: Уточнить на секундочку, Руслан, то есть это вообще истоки этого движения в 90-х годах, не в 80-х? Талибы не воевали с советскими войсками? Это не то же самое, что моджахеды?
1: Не то же самое, хотя многие члены Талибана действительно принимали участие в борьбе против Советского Союза, и тот же Мулла Омар, первый лидер Талибана, он как раз был в рядах муджахедов, но там был такой пестрый состав, независимо от этнического происхождения, там были и таджики, и пуштуны, и, как мне говорили многие афганцы, в общем, воевали все, потому что и Соединенные Штаты, и другие внешние силы предоставляли для этого ресурсы. Ну и помимо этого, афганцы вообще очень патриотичны, и для многих сам факт советского присутствия – это был вызов, это то, что было неприемлемо для них и без какого-то финансирования из-за рубежа, хотя российские власти, до этого советские, делали акцент именно на том, что вот, мол, американцы все сделали для того, чтобы в Афганистане было сопротивление. Нет, это сами по себе очень такие боевитые, патриотичные люди. И вот часть из них действительно примкнула к талибам. Движение было создано в 1994 году на юге Афганистана, как раз недалеко от границы с Пакистаном, в Кандагаре. И до сих пор сегодня ставка нынешнего верховного лидера Хайбутуллы Ахмадзаде находится именно в Кандагаре.
0: Ну так, я понимаю, там разница между Кабулом и Кандагаром. Как бы бюрократия в Кабуле, а духовный центр в Кандагаре.
1: Да, и не просто духовный центр, а именно центр, из которого исходят основные ограничительные меры. Это ставка верховного лидера, и он укрепляет свое положение. Я как раз тоже был в Кандагаре, имел возможность наблюдать, как там просто укрепляется силовой аппарат, там у него своя гвардия, там уже целый ряд чиновников, довольно серьезных, довольно влиятельных. Например, пресс-секретарь Талибана, с которым я встречался, Забиулла Муджахид. 3 года назад мы встречались в Кабуле, теперь он уже в Кандагаре. И мало кто решится перечить верховному лидеру, хотя есть те, кто с ним не согласен. Вот, собственно, члены правительства в Кабуле, они узнают о многих ограничениях, о многих запретах уже постфактум. И была очень показательная история в прошлом году, когда, опять же, по решению верховного лидера в Афганистане был отключен интернет. Но этот запрет продержался только 3 дня, и на 3-й день власти в Кабуле сказали, что все, хватит, это просто недопустимо, у нас ничего не работает, и банки не работают, и вообще страна просто заморожена. И интернет вернули, несмотря на вот этот запрет верховного лидера. Тоже очень показательная история со смартфонами. В июне этого года верховный лидер запретил смартфоны чиновникам. Но, по моим наблюдениям, как-то они не торопятся отказываться от смартфонов, даже те, кто находится в Кандагаре.
0: То есть там есть, как я понимаю, какая-то серая зона. С одной стороны, мы слышим о вот этих совершенно драконовских запретах, прежде всего, что касается женщин, образования. С другой стороны, читая ваше интервью, я понимаю, что как бы с женщинами все не так просто, не так однозначно, и не то, что улицы там сплошь женщинами в этих самых в бурках, только с открытыми глазами.
1: Со стороны, конечно, картина выглядит более ужасающей, и может показаться, что все, там у женщин вообще никаких прав, никакой возможности даже выходить из дома, но на практике это не так, и опять же, это связано с тем, что даже многие талибы не согласны с вот этими ограничениями, в частности, с запретом на получение образования девочками, девушками после 6 класса. Некоторые чиновники от талибов мне прямо говорили, что они считают, что это против ислама, потому что на протяжении 20 лет, находясь в подполье, в изгнании, они жили в таких странах, как Катар, Пакистан, и отдавали своих дочерей в школу, и видели, что с ними ничего страшного не происходит. И многие другие запреты в отношении женщин, они тоже не считают нормальными. И здесь мы опять же наталкиваемся на столкновение города и деревни. В Кабуле, в Герате, где я был, в других крупных городах, женщины преимущественно ходят с открытыми лицами. Я думаю, что каждая вторая точно. Хотя формально все должны ходить в бурках. Женщины свободно перемещаются по городу, могут взять такси и ехать без сопровождения родственника мужчины. Хотя формально женщины должны быть в сопровождении так называемого махрама, родственника мужского пола. То есть тоже не соблюдается этот запрет. Кроме того, есть какие-то школы или просто исламские, формально исламские учебные заведения, где девочки, девушки после 6 класса все-таки получают образование. Понятно, что там обязательная составляющая – это какие-то религиозные курсы. Но помимо этого они изучают математику, физику, другие дисциплины. Это вот хоть какое-то смягчающее обстоятельство. Но если мы переносимся в деревню, в сельскую местность, то там, конечно, вот эти запреты действуют по полной. И не потому что там роль талибов мощнее, сильнее, просто потому что там всегда были такие порядки, и до талибов женщины там ходили в бурках.
0: Ну да, они и до талибов ходили. Ну вот это, собственно, да, подводит меня к главному вопросу. То есть, если, скажем, взять деревенское, крестьянское большинство, они воспринимают эту власть как свою? То есть они или вообще не стоят, если власть есть власть, да, собственно, как и в России во многом то же самое, там, кто бы ни был в Кремле, да, это власть, и мы живем, мы подчиняемся какой-то власти. То есть в этом отношении у них достаточно такой безграничный ресурс у талибов.
1: В целом безграничный ресурс, потому что нет никакой альтернативы, нет никакого сопротивления. Если мы говорим о сельских жителях, то они всегда опирались на мнение своих лидеров, так называемых сельских старост. И при прежней власти большинство вот этих сельских старост, они очень часто имели какой-то духовный сан, были, скажем, муфтиями, они были связаны с талибаном. В этой как раз сельской местности у них всегда было очень серьезное влияние. Например, когда проводились общенациональные выборы в Афганистане, талибы распространяли свои листовки или просто приходили в села и говорили, что вы не должны участвовать в этих выборах. И люди не ходили на выборы. А кто приходил, тому там трубали руки. И этого было достаточно, чтобы больше никто в той или иной деревне не ходил на вот эти выборы. То есть у них там всегда было очень широкое влияние, широкое присутствие. И сейчас уж тем более вот эти сельские жители, опираясь на мнение своих старост, вот этих руководителей на местах, они, конечно, воспринимают талибов как вполне себе легитимную власть.
0: Последний вопрос в этой части. А вот отрубали руки. Насколько действительно сейчас распространено, существует такое вот насилие, там, не знаю, побитие камнями, отрубание рук, казни различные? Насколько это применяется?
1: Казни существуют в нынешнем Афганистане. И время от времени они применяются.
0: Публичные?
1: Вот я хотел как раз сказать, что уже не публичные, в отличие от того, что творили талибы 25-30 лет назад.
0: Ну или от Ирана того же, где на кранах вешают.
1: Вот этого не происходит. Прежде, в первый заход с 96 по 2001 год, тогда, конечно, весь мир ужасался от того, как талибы устраивали публичные казни на стадионах, скажем, побивали женщин камнями. Но сейчас этого не происходит. Я думаю, что во многом они все равно озабочены каким-то внешним имиджем. Во-первых, они очень хотят признания по-прежнему. Уже мало на что рассчитывают, но тем не менее для них важно сохранять отношения, нормальные отношения и с исламским миром, и с западным миром. То есть я думаю, в том числе поэтому. Ну и сами талибы изменились. Опять же, находясь много лет в изгнании, в подполье, в других странах, они принимали какие-то другие культуры. И, скажем, если в свой первый заход они изымали видеомагнитофоны, вообще запрещали любую видеопродукцию, сейчас талибы сами охотно делают селфи, заводят страницы в Фейсбуке. Это немножко другие все-таки талибы. И это, опять же, хоть какое-то, но смягчающее обстоятельство.
0: Интересно. Хорошо. Спасибо. Давайте тогда сейчас сделаем маленькую паузу и дальше поговорим о более широком контексте существования Афганистана. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к пятилетию прихода к власти движения «Талибан», которое строит новый Афганистан. И разобраться с тем, что это такое, помогает нам востоковед, эксперт НЕС-центра Руслан Сулейманов. Руслан, я хотел сейчас более широкий вопрос задать, такой философский. Why Afghanistan? Почему Афганистан? Почему уже которое столетие империи идут в Афганистан и, в общем, терпят там поражения одна за другой. Британская, советская, если это Советский Союз как империю, сейчас США. Что такого в Афганистане, что за него постоянно идет такая вот борьба за контроль?
1: Прежде всего, я думаю, это географическое расположение. Очень важное, очень стратегическое. Это просто перекресток. Афганистан граничит и с Центральной Азией, и с Ираном, и с Китаем, и с Пакистаном. И, конечно, многие крупные державы, решая свои геополитические задачи, не могли обходить Афганистан стороной, начиная с британцев в XIX веке, продолжая Советским Союзом в 20 веке, не будем углубляться, почему и с какой целью Москва заходила в Афганистан, но так или иначе это тоже связано с геополитикой. Одно из объяснений было связано с опасностью экспорта, опять же, исламской революции из Ирана, опасностью укрепления китайского влияния буквально под боком у границ, да, Советского Союза тогда.
0: Ну, геополитические разные. Хорошо, советские сейчас не будем углубляться. А что в России сейчас? Что ищет Москва сейчас в союзе с талибами? Что это, союз изгоев или нечто большее?
1: В общем, у Москвы никогда не было четкой стратегии по Афганистану. И при прежнем режиме Россия как-то наблюдала за тем, что там происходит. Наблюдала за попытками американцев и их союзников победить терроризм в лице тех же талибов, наблюдала за тем, что это практически невозможно, что, в общем, американцы, по сути, повторяют те ошибки, которые делала Москва. Mm-hmm. Но По мере осознания того, что победить талибов невозможно, Кремль вступил с ними в диалог, стал приглашать их в Москву еще задолго до того, как они пришли к власти. И тоже очень показательно, что российский посол Жирнов стал первым иностранным послом, который встретился с талибами после падения Кабула в августе 2021 года. Я думаю, что сегодня Россия стремится решить вопросы, связанные с безопасностью. Как-никак террористическая угроза никуда не ушла. Угроза контрабанды наркотиков тоже никуда не ушла. А без Афганистана эти проблемы решить невозможно. Другой власти, кроме талибов, в Афганистане нет. Поэтому с ними нужно сотрудничать. Я думаю, что это попытка как-то насолить в очередной раз американцам, Западу в широком смысле. Мы помним, как российская пропаганда восторгалась талибами, как их преподносили в качестве антизападной силы. И это, конечно, очень вписывается вот в общий такой антизападный нарратив. В практическом смысле Россия не может предложить талибам какого-то тесного экономического партнерства, как, например, Китай, Иран. Это главные торговые союзники, но вместе с тем, в мае нынешнего года Россия подписала с талибами соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Москва, очевидно, хочет заполнить вот этот вакуум, если так можно выразиться, безопасности, образовавшийся в регионе вообще после ухода американцев и других западных сил. Долгое время Россия была там на вторых ролях, теперь хочет играть вроде как первую скрипку в сфере безопасности, то есть быть гарантом безопасности в регионе. Но пока, я думаю, что это далеко от практической реализации, пока это скорее на словах, на уровне каких-то деклараций. Все-таки талибы, они сами по себе, и, как я уже говорил, они не допускают никакого иностранного присутствия, будь то китайское, российское или какое-то еще.
0: А на уровне воспоминаний, то, что мы говорили, что многие талибы были в числе муджахедов, боровшихся еще с советским вторжением в 80-е годы, нету в каких-то травматических воспоминаний по поводу, да, советских солдат, по поводу роли СССР в истории Афганистана?
1: Я думаю, что это уже перевернутые страницы, как говорят сами талибы, все это уже в прошлом. И в Москве ведь тоже не вспоминают о том, что талибы в свое время признали независимость Ичкерии. Это то, что, в общем, поставило крест в начале нулевых годов на какую-либо перспективу сотрудничества Москвы с талибами. Это все осталось в прошлом. Если говорить с простыми афганцами, говорить с афганцами, которые даже участвовали в военных действиях против Советского Союза, то, в общем, там нет какой-то агрессии, какой-то ненависти. И действительно, это часто какие-то романтические воспоминания. Я думаю, именно из-за того, что это были времена молодости этих людей. И для любого человека молодость — это какое-то светлое, приятное время, в которое приятно вернуться в своих воспоминаниях. И во всяком случае, при прежнем режиме я знаю, что очень часто участники военных действий со стороны Советского Союза посещали Афганистан, и вчерашние муджахеды их спокойно принимали. То есть в этом плане нет никаких.
0: А вот такой неожиданный вопрос. Мы сейчас видим, как вот эти, так сказать, участники такой оси Союза Отверженных участвуют так или иначе в войне с Украиной. Мы видим, как там северокорейские солдаты, целые вообще дивизии, по-моему, скоро отправляться будут, и ракеты северокорейские, иранские дроны и ракеты. А невозможно ли представить, что и Афганистан как-то, что талибы как-то поучаствуют на стороне России в этой войне?
1: Пока мне сложно это представить. Я думаю, что Северная Корея — это такой исключительный пример, потому что те же иранцы формально, они не поддерживают Москву и на официальном уровне подчеркивают, что они за территориальную целостность Украины и даже отрицают тот факт, что поставляли вооружение Кремлю для войны против Украины. Тем более иранцы не готовы, не собираются отправлять своих военных. Я думаю, что талибы тоже не видят для себя никакого резона, никакого смысла взамен. Кремль пока, во всяком случае, ничего серьезного не предложил. Талибы прекрасно, скажем, сотрудничают с китайцами, которые добывают медную руду, сейчас там проводят исследования по добыче нефти, и для талибов это гораздо более привлекательно, потому что это миллиарды долларов, это инвестиции. А что может предложить Россия, такой открытый вопрос. И для чего ехать воевать неизвестно куда, неизвестно за что. То есть
0: нет, ну, за деньги, либо... как рекрутируют же, мы видим, индусов, непальцев, многих граждан многих стран мира.
1: В плане какой-то частной практики, наверное, это тоже нельзя исключать. И мы знаем, что очень много представителей арабских стран участвуют, да, африканских стран, но это не на уровне правительств, не на
0: Понятно.
1: Уровне государств.
0: Да.
1: Наоборот, мы видим даже критику со стороны каких-то арабских лидеров за то, что вот их граждан эксплуатирует Россия. Вот от талибов
0: да.
1: я, естественно, не жду, да, что вот они согласятся на это.
0: Талибских батальонов. Вы упомянули такую интересную деталь, когда говорили об отношении, почему Москва, что Москва ищет в Кабуле, что она ищет в Афганистане, наркотики. Насколько удалось талибам решить вопрос наркотиков, да, всего вот этого вот золотого полумесяца, всего этого огромного региона по производству опиума? Удалось ли талибам это решить, или по-прежнему существует наркотрафик, идущий через Россию, через Центральную Азию в Россию?
1: За последние 5 лет талибам многое удалось сделать. Буквально сразу, опять же, верховный лидер Хайбатулла Ахундзаде издал указ об уничтожении маковых полей. И по оценкам ООН эти поля сократились уже на 95%
0: ага.
1: в сравнении с тем, что было в 2022 году. Талибы мне называли цифру 98%. Но так или иначе, это действительно очень серьезный сдвиг. Хотя проблема в том, что талибы ничего не предлагают сельским жителям взамен.
0: Ну да, с чего им жить? У них вся экономика стояла на выращивании мака. Выращивание мака.
1: На сегодняшний день примерно 5 миллионов человек.

0: Это подводит нас к очень важному вопросу, самому болезненному, может быть, это социально-экономическая ситуация в Афганистане. Это же фактически сейчас на уровне социальной катастрофы. Как с этим бороться и какой из этого дальнейший выход?
1: Мне сложно дать какой-то однозначный ответ. Я думаю, что вот международное сообщество в целом не решило для себя, как взаимодействовать с талибами. Вот все последние 5 лет пытались применять давление, заставить талибов изменить их поведение, отменить репрессивные драконовские законы в отношении женщин прежде всего. Но талибы не готовы меняться под внешним давлением. И чем больше на них давят, тем больше они вводят какие-то новые ограничения. Поэтому, на мой взгляд, здесь нужна какая-то новая стратегия. Но самое главное – это просто не забывать Афганистан, потому что многие и простые жители, и чиновники от талибов мне говорили, что про них просто забыли. Понятно, что в мире многое произошло за последние 5 лет, и есть вопросы поактуальнее Афганистан, но, тем не менее, это все равно проблема. И более половины 40-миллионного населения в Афганистане остро нуждается в гуманитарной помощи, а ее объемы резко сократились. Скажем, в 2021 году это были порядка 4 миллиардов долларов, а сейчас чуть больше 1 миллиарда, то есть 4 раза. И это, опять же, следствие того, что просто про Афганистан забывают. Я думаю, что, во-первых, не забывать про Афганистан, во-вторых, все-таки пытаться настроить какой-то диалог и не давить на талибов. Не значит, что нужно смириться с тем, что они творят в отношении женщин, да, но как-то договариваться, потому что просто давление, просто ультиматумы, они не работают.
0: Ну вот как раз сейчас, мне кажется, что идет некая тенденция на... Ну, не на нормализацию талибов, но на всесторонний диалог, потому что, да, я как понимаю, естественно, и Китай, и с Ираном, с одной стороны, и европейские страны, и Россия. То есть вот за эти 5 лет, если посмотреть, страна постепенно, несмотря на то, что она никем не признана, да, кроме России. С Россией, кстати, что сейчас обстоит? Она признана официально или как? С нее же снято клеймо вот этой вот террористической организации. Что там, то есть Россия признает талибан, талибский Афганистан?
1: Да, Россия единственная страна в мире, которая официально объявила о признании правительства Исламского Эмирата Афганистан. Но, как мне говорили талибы, в частности, пресс-секретарь Забиулла Муджахид, нас признают и другие страны, просто они об этом не заявляют. Что, в общем, похоже на правду, потому что если мы говорим о каких-то региональных игроках, то они, можно сказать, с первого дня сотрудничают с талибами. Я имею в виду Китай, Центральную Азию, Индию, Пакистан, хотя там отношения ухудшились в последнее время, но тем не менее все сотрудничают, отправляют свои делегации. Китай принял посла, назначенного талибами уже. Это, я думаю, во многом
0: связано. То есть в Пекине есть талибский посол?
1: В Пекине есть талибский посол, в Эмиратах есть, в России, соответственно, есть. В России пока единственная страна, где флаг Исламского Эмирата поднят над посольством. Над другими посольствами, это такой дипломатический казус во всех странах мира, пока по-прежнему флаг несуществующего уже государства Исламской Республики Афганистан. Но взаимодействие продолжается, и вот если мы говорим, опять же, о региональных странах, о России, то это, конечно, страны, которые, мягко говоря, не очень заботятся такими вопросами, как права человека, права женщин. Это не те, кто будет читать нотации талибам и требовать их поменять свое поведение. Вот я с трудом себе представляю, что какой-нибудь Си Цзиньпинь будет учить талибов, там, как обращаться с женщинами. Нет, в отличие от западных стран, да, они по-прежнему выдвигают это в качестве ультиматума. Но...
0: Или Эрдоган, как вы уже сказали, да, у него есть...
1: Эрдоган, это не означает, что он отказывается от сотрудничества с талибами. Турция тоже сотрудничает, тоже. И в афганском посольстве в Анкаре, я знаю, тоже уже есть представители талибана. Европейские страны тоже меняют свое отношение, прежде всего из-за проблемы мигрантов. А вот, кстати, в Берлине, где я получал визу, хоть германские власти формально это не признавали, но я думаю, это уже свершившийся факт, там есть представители талибана. И в том числе благодаря этому, скажем, Германия уже осуществляет

0: депортацию афганских граждан, которые незаконно находятся на германской территории. То есть, да, можно сказать, отношение меняется.
1: Но есть ли у этого дальнейший выход, дальнейшая перспектива?
0: Здесь, я думаю, развилка очень простая. Либо это будет дальнейшая изоляция, скатывание в забытие, сокращение международной помощи и такая консервация режима, либо это все-таки будет какой-то диалог, возможно, с постепенными уступками, изменением поведения самих талибов. Это в отдаленной перспективе. Но все-таки, на мой взгляд, очень важно, чтобы просто про Афганистан не забывали, и тогда у афганцев, у простых афганцев все-таки будет шанс на какую-то нормализацию, на то, что экономическая ситуация будет как-то выравниваться.
1: Я так понимаю, что не забывает об Афганистане его ближайший сосед Пакистан. В чем там была причина и какие сейчас состояния после вот этой короткой афгано-пакистанской войны?
0: Да, у этого конфликта очень давняя история, и она восходит корнями еще к концу XIX века. Когда
1: колониальному периоду, как принято говорить, да, все оттуда.
0: Да,
1: все
0: когда британцы провели границу, так называемую линию Дюранда, и ни одно афганское правительство не признавало эту линию, не признавало эту границу, и до талибов, и, собственно, талибы не признают ее, а вот пакистанцы признают, и это одна причина – неурегулированность границы. Вторая причина – это активность террористических группировок, прежде всего Тахрик и Талибан и Пакистан. Это такой филиал талибов в Пакистане, хотя афганские талибы отрицают какую-либо связь. Они говорят, что нет, они сами по себе, мы сами по себе, мы не вмешиваемся во внутренние дела Пакистана. Исламабад с этим не согласен. Исламабад требует от Кабула приструнить своих собратьев. И это тоже одно из противоречий. Отношения, конечно, очень ухудшились. Пакистан сейчас враг номер один, и об этом мне говорили буквально все. Из-за этого, кстати, очень много афганцев были вынуждены вернуться в Афганистан. И население страны увеличилось, кстати, почти на 10%. За последние 3 года, это тоже одна из таких серьезных проблем, афганские беженцы.
1: То есть вернулось где-то 3-4 миллиона?
0: Да, именно так, да. Это такая тоже одна из проблем, но конфликт не урегулирован усилиями посредников в лице Турции, в лице Катара, Саудовской Аравии. Как-то удалось погасить вот этот пожар. Весной была горячая фаза, очередная, кстати, это же не первое обострение было.
1: Да.
0: Но я думаю, что это опять до очередного
1: до обострения. Следующего, да. Примерно как в Кашмире. Знаете, вот рассказываете что-то, где британцы линию не провели, все, уже 100 лет проблемы. Что линия Маунтбеттена в Индии, что здесь... между Афганистаном и Пакистаном. Так что да, колониальный период до сих пор нам отзывается. Руслан Сулейманов с нами сегодня на связи в гостях, и мы продолжим наш разговор к третьей встрече заключительной части буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор к 5-летию победы Талибана в Афганистане. Что это значит для страны, ну и шире, для всего исламского мира, для всего мира вообще? Можно ли говорить о том, что повсюду приходят к власти радикалы, фундаменталисты? Продолжаем наш разговор с востоковедом, экспертом НЕС-центра Русланом Сулеймановым. Руслан, ну вот хотелось бы, да, сейчас в более широком контексте поговорить. Может быть, начать с Америки, да, как, собственно, сам весь большой разговор. Потому что вот то, что произошло за последние годы, ну, собственно, даже и в этом году, фактически такая неудачная война в Ормузском с Ираном, война за контроль над Ормузским проливом, мы видим, как США уходят, сворачивают свои обязательства, да, это то, что произошло тогда еще при Байдене с Афганистаном, сейчас то, что происходит при Трампе, фактически сворачивается роль неких мировых мировых жандармов и внешних сил, и регион остается предоставлен сам себе на волю таких вот достаточно фундаментальных радикальных режимов. Мы можем ли здесь вот подвести некий общий знаменатель под происходящее в Афганистане и то, что сейчас происходит в Иране?
0: Мне, если честно, сложно как-то это все совместить в один большой клубок, но я думаю, что общая тенденция, общая закономерность, вы правы в том, что американцам все сложнее и сложнее совладать с этим разным, с этим сложным регионом. И именно поэтому многие региональные державы, региональные игроки стремятся к тому, чтобы обеспечить свою безопасность уже самостоятельно, альтернативными путями. И недавняя сделка Турции, Пакистана и Саудовской Аравии – это наилучший тому пример, когда страны региона решают сами, как уже обеспечить собственную безопасность. Это один пример. Есть пример, когда арабские государства, я имею в виду прежде всего Объединенные Арабские Эмираты, идут на сотрудничество с Израилем. Это тоже по-своему показательно. И, в общем, уже, наверное, ни для кого не секрет, что как раз война в Персидском заливе и, мягко говоря, неаккуратные действия Трампа подвигнули власти Эмиратов к тому, чтобы сотрудничать с Израилем и обеспечивать свою безопасность уже без участия американцев. Вот саудовцы пошли по пути такой исламской коалиции, привлекли Катар, привлекли Пакистан, привлекли Турцию, возможно, будет участвовать Египет, возможно, будет Катар. И это тоже по-своему показательно. И я думаю, что здесь нужно отмотать еще на какое-то время назад. Скажем, в прошлом году были довольно серьезные изменения, связанные с 12-дневной войной, когда территория Катара подверглась иранской атаке. Затем удар Израиля, опять же, по катарской территории, а именно по офису «Хамас», тоже заставил многих арабов, как минимум, задуматься о собственной безопасности. Поэтому, да, безусловно, американцы уходят. Это не то, что было 15-20 лет назад, когда США были в Ираке, были в Афганистане, пытались в том числе продвигать свои ценности, строить демократию в Афганистане, в Ираке. Всем известно, что из этого вышло. И я думаю, что Вашингтон сам постепенно принял для себя решение, что это невыгодно, что это бесперспективно. Но формально такие государственники в Соединенных Штатах, я думаю, вам скажут, что проблема терроризма все-таки решена. Проблема Аль-Каиды тоже, в общем, была закрыта. И с территории Афганистана уже не исходит такой террористической угрозы, как в 2001 году.
1: Да.
0: Проблема боевиков Исламского государства, которое, в свою очередь, произрастало из событий в Ираке, тоже, можно сказать, решена. Остаются какие-то спящие ячейки в Ираке, в Сирии, в африканских странах. Но это уже не то Исламское государство, что в середине 10-х годов.
1: Ну да, Аль-Каида решена, Исламское государство решено, но все равно остается факт усиления политического и радикального фундаменталистского ислама. Если посмотреть даже на нынешнюю эволюцию и иранского режима после убийства Хамене, и талибов, и хуситов в Йемене, можно ли говорить, что в регионе постепенно укрепляется и оформляется в некую общую силу, ну пускай не общую, но все равно это как бы большой глобальный факт, вот такой вот радикальный фундаментальный ислам. Естественно, учитывая, что это все разное, есть шииты, сунниты и так далее.
0: И да, и нет. С одной стороны, мы наблюдали действительно солидарность, единство мусульманского мира на фоне событий в секторе Газа, войны. И осуждение действий Израиля, оно сплотило даже те страны, которые находились в конфликте между собой, например, Саудовская Аравия и Иран, когда представители Ирана стали участвовать в одних форумах с арабами, подписываться под общими декларациями, это то, что было невозможно представить до событий вокруг сектора Газа. В этом плане, да, произошли изменения, и этим, конечно, не преминули воспользоваться многие радикальные силы, если мы говорим о Хизбалле в Ливане, о хуситах в Йемене, но это все-таки частные случаи, и это те группировки, которые связаны с Ираном, так называемые прокси. А в то же время не будем забывать о том, что исламистские проекты, как политическое явление, они все провалились. В 2011 году на фоне арабской весны был шанс у тех же братьев-мусульман в Египте, в Тунисе, в Ливии. Они все провалились, они ведь даже пришли к власти, но не смогли удержать эту власть. У них не было политического опыта, они не смогли ничего предложить своим народам. И в конце концов были свергнуты или просто остались не у дел. Есть пример Сирии, где исламисты пришли к власти. Но это тоже такой исключительный пример, когда в том числе при участии региональных держав, Турции, Катара, Саудовской Аравии, при участии Соединенных Штатов, которые активно поддерживают Ахмеда Ашара, вчерашнего Абу Мухаммеда Аль-Джулани. И он подчеркивает, что он не хочет строить новый Талибан, Исламский Эмират. Афганистан. Он подчеркивает светский характер своей власти, он там организовал парламентские выборы с разными оговорками, но тем не менее. И Сирия — это точно не Афганистан. Поэтому регион очень пестрый, очень разный. И говорить точно о формировании какой-то тенденции укрепления исламских радикалов, исламских фундаменталистов я бы все-таки не стал.
1: То есть 21 век в этом отношении все-таки пока не по Хантингтону идет, да, в смысле конфликта цивилизации, оформления вот этой исламской политической цивилизации, которая бросает экзистенциальный вызов Западу.
0: Столкновение цивилизации, оно есть, и оно все-таки происходит, на мой взгляд, на бытовом уровне, потому что если говорить просто с мусульманами, и не обязательно в мусульманских странах, с мусульманами в Европе, то они много чего вам скажут о Западе, о его двуличии, о том, как он утратил моральный облик и все остальное. И многие мусульмане, несмотря на экономические проблемы, на технологическое отставание, они считают себя выше представителей Запада в духовном смысле, что они сохранили религию, сохранили свои ценности, традиционные ценности, если угодно. И в этом плане как конфликт, конечно, существует. И то, что мы наблюдаем в Европе, периодические столкновения, стычки между представителями мусульманских народов и местных жителей, столкновения из-за Израиля, это тоже такой яркий пример вот как раз столкновения цивилизаций, но не на политическом уровне. То есть нет никакой мусульманской коалиции, мусульманских стран, которые объединяются против Запада, против Европы. Вот в этом плане все-таки столкновения цивилизаций не происходит, только на бытовом уровне.
1: Ну и тем более, да, такие сценарии по Уильбеку, да, как в романе «Покорность», когда ислам захватывает уже в европейской стране какие-то политические позиции.
0: Нет, я не вижу этой угрозы, хотя об этом говорят, наверное, уже десятилетия. Да. 10-20 лет назад говорили, что вот мусульмане придут к власти, захватят Европу. Да, мы видим, что мусульмане по происхождению занимают какие-то государственные посты и в Соединенных Штатах, и в Европе, но они при этом интегрируются, и они выступают как носители западных ценностей. Они проходят через демократические институты, их избирают на выборах. Они должны бороться за европейского избирателя. Поэтому я не вижу какой-то угрозы нашествия мусульман на Европу или захвата Европы мусульманами. Я думаю, что это какие-то апокалиптические сценарии. И
1: Но они скорее, да, они скорее, мне кажется, относятся к европейской политике идентичности и, так сказать, в том числе и к крайне правым движениям в Европе. Вот мне кажется, если действительно подводить общий знаменатель, то это то, что 21 век — это вот идентитарное движение. И я бы здесь подвел, попытался, да, я все пытаюсь какую-то big picture во всем этом построить, да, провести некую параллель между, там, я не знаю, Марин Ле Пен и Брекзитом, и, с другой стороны, даже идеей русского мира. И, с третьей стороны, теми же талибами в Афганистане, да, или там движением «Исламский джихад». То есть это все какие-то, так сказать, такие идентитарные, локальные идентитарные ответы на вызов глобализации.
0: Да, я с вами согласен, и тот правый подъем, о котором вы упомянули, это следствие, это реакция, прежде всего, на кризис беженцев середины 10-х годов, на огромное число беженцев из Сирии, из Ирака, из Афганистана, и это то, что позволило многим правым укрепить свои позиции на фоне вот такой антимигрантской риторики в том числе. Но это как реакция, я думаю, что это в моменте, как сейчас модно говорить, это движение действительно на подъеме. Но опять же, я здесь не вижу какого-то глобального столкновения, что вот условно правые в Италии, во Франции, АФД в Германии, приходя к власти, начинают какой-то крестовый поход, объявляют войну исламу. Нет, они просто зарабатывают политические очки именно на этой такой антимигрантской крайне правой риторике, просто пытаются занять хлебные места, победить на выборах, но не более того. Никаких далеко идущих планов, повторюсь, там походы на Ближний Восток они точно не планируют.
1: Ну и последнее, наверное, что сегодня сможем обсудить, это то, что вы уже упомянули, говоря о конфликте ислама и Запада. Конечно, невозможно сегодня, в 26-м году, это обойти. Это фактор Газы. Можно ли сказать, что Газа сейчас является вот тем главным расколом, той главной, собственно, клином, который, вокруг которого крутится спираль конфликта и, так сказать, возможной даже там будущей войны мировой?
0: Я думаю, что Газа во многом уже забыта, и мне об этом говорят многие палестинцы, что было много разговоров, был помпезный саммит в Шарм-эш-Шейхе, подписание документа о прекращении войны уже почти год назад, да, в октябре. Но с тех пор мало что изменилось.
1: Но проблема-то остается в целом.
0: Проблема остается.
1: Не заметешь под ковер палестинцев.
0: Хамас никуда не ушел. Никакой альтернативной власти там не появилось, гуманитарные проблемы там не решаются, там катастрофические проблемы с продовольствием, с болезнями, с нехваткой медикаментов. Эти проблемы не решаются, и это все сводится к тому, что проблемы Газы должны решать, собственно, сами жители Газы или палестинцы. Но никакой серьезной консолидации даже в мусульманском мире мы не наблюдаем.
1: Была же, вы говорите, что вот в момент, когда, так сказать, была война Израиля, была, так сказать, даже такие contrarian, да, противоборствующие силы в исламском мире объединились.
0: Действительно, в момент боевых действий, в момент конфликта, когда каждый день появлялись чудовищные кадры из Газы, была консолидация. И на каком-то бытовом, опять же, уровне, скажем так, она сохраняется. И флаги Палестины можно встретить буквально в любой мусульманской стране, и в том же Афганистане, у стражей порядка, у талибов на нашивках, помимо разных символов, есть в том числе и флаг Палестины. Но это же не привело к формированию какой-то военной антиизраильской коалиции, к формированию какого-то единого фронта. Это такая поддержка скорее на словах, на цивилизационном уровне, что, мол, да, мы вместе с жителями Газы, но всерьез никто воевать с Израилем, а значит, и с Соединенными Штатами не решается. За исключением Ирана и его прокси, хотя это тоже нельзя назвать какими-то полномасштабными действиями. То есть хуситы, Хизбалла запускали ракеты по Израилю, да, это тоже очень масштабно, очень серьезно, но это не полноценная война. И поэтому здесь тоже такая поддержка скорее на словах.
1: Понятно, понятно. Но тем не менее, да, все равно, даже если открытой войне не ведется, вот это образ большого сатаны, малого сатаны, и вот это вот зреющее, бурлящее в исламском мире ненависть по отношению к Америке и к Израилю, она никуда не девается. И
0: да, является... но я здесь дополню, извините, что
1: да.
0: Вот недовольство на арабской, на мусульманской улице, оно огромное. Да, действительно, неприятие Израиля, наверное, такое, как не было никогда. Но в политическом смысле ничего не изменилось. Вот 6 из 22 арабских стран, у которых есть дипотношения с Израилем, они эти отношения не разорвали. Значит, отношения с Израилем все-таки важны.
1: Ну, то есть, да, институционально все остается по-прежнему. Ну что ж, Руслан, спасибо большое за этот рассказ, подробный рассказ об Афганистане в пятилетие победы талибов по следам вашего двухнедельного пребывания в разных городах Афганистана. Востоковед Руслан Сулейманов был с нами в гостях, был у нас в гостях эксперт НЕСТ-центра. Спасибо, Руслан.
0: Спасибо вам.
1: И в заключение этого разговора позволю себе немного геополитики в духе «Не к ночи будь помянут» Александра Гельча Дугина. Афганистан находится на стыке сразу трех крупных тектонических плит – евразийской, индийской и аравийской. Из-за этого территория страны испещрена сетью геологических разломов, что делает ее одной из самых сейсмоопасных зон в мире. Одновременно через Афганистан проходят геополитические разломы. За последние 100 лет там проиграли 3 империи – британская, советская и Соединенные Штаты. Какая же следующая империя потерпит там поражение? Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.

0: Говорит Радио Свобода. У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Сегодня среда, 23 сентября. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнен обвинил Россию в постоянных атаках на британское информационное пространство, включающих лживые публикации, разжигание беспорядков, создание фейковых сайтов британских организаций и даже попытки вмешательства во всеобщие выборы. Дональд Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН выступил с жесткими угрозами в адрес Ирана, но выразил надежду на заключение соглашения с Тегераном сразу после ноябрьских выборов в Конгресс. США, Дания и Гренландия подписали новое соглашение, касающееся обеспечения безопасности Гренландии. Также сегодня.
1: Когда-то это был тихий двор Краматорска, шумели разве что дети во дворе. Сейчас в городе тихого места уже не найдешь, а порой бывает очень громко.
0: Специальный репортаж из прифронтового города Краматорск в Донбассе. Российские войска в ночь на 23 сентября бомбили и атаковали беспилотниками крупные города Украины. В Киеве загорелись две автозаправочные станции, объект транспортной инфраструктуры и складское здание. Три человека пострадали, один через несколько часов скончался в больнице. В Запорожье под удар БПЛА попал торговый центр «Амстор», 17 сентября уже становившейся целью атаки дронов. Возник пожар, два человека пострадали. В Запорожской области дроны атаковали село Кушугум. Разрушен частный дом, его хозяин погиб. Семь человек, включая ребенка, пострадали в Изюме, это в Харьковской области. На этот город были сброшены управляемые авиабомбы. Город Сумы ночью был обстрелян из дальнобойного оружия. Ну а прифронтовой Краматорск в Донбассе российские войска постоянно подвергают бомбардировкам тяжелыми кабами, управляемыми бомбами, и это не считая огромного количества дронов разных видов. Специальный репортаж корреспондента телеканала «Настоящий время» Андрея Кузакова.
1: Когда-то это был тихий двор Краматорска, шумели разве что дети во дворе. Сейчас в городе тихого места уже не найдешь, а порой бывает очень громко.
2: Самолетом.
1: Это российский ударный дрон «Гербера». А еще пролетают шахеды, молнии и талмасы, и громадное количество FPV всех размеров и модификаций.
3: Они что-то, я говорю, как голуби, уже и путаешь.
1: Инна – жительница Краматорска. А мы записывали с ней интервью 4 месяца назад. Тогда она работала в зоомагазине. Но тогда, в мае, как оказалось, жизнь в городе еще кипела. На улицах было полно людей. Сейчас Инна осталась без работы.
3: Магазин потихоньку закрывается, вывозится весь товар в Харьков. Потому что такое место дислокации, что очень вообще небезопасно. Ну, боятся поставщики сюда ехать.
1: Работу в Краматорске еще найти можно, но Инна говорит, что работать небезопасно.
3: И не знаешь, придешь назад с работы, чи не придешь.
1: Но и дома находиться не всегда безопасно.
4: Ничего не осталось у людей, абсолютно ничего. Вот такие разрушения.
1: От ударов российских авиабомб ранее пострадала и квартира Инны. Ударной волной выбило все окна. Это Максим, он супруг Инны.
5: Поставили откосы, все поставили.
1: Восстановить окна помогли благотворительные организации. Максим раньше работал на Краматорском машиностроительном заводе. Как и Инна, сейчас без работы.
5: Что с Краматорском будет? Думаю, что приятного мало.
1: В полиции говорят, что авиаудары стали более мощными и частыми, а местная власть сообщает, что российские войска применяют тактику террора и целенаправленно бьют по гражданской инфраструктуре.
6: Переважно це КАП-250, але бувають випадки і КАП-500, і по Слов'янську були ситуації нанесення ударів КАП-1500.
1: Согласно аналитической карте Deep State, от линии фронта и до восточных окраин Краматорска 12 километров, а отдельным российским военным удавалось подходить и на расстояние в 7 километров.
5: Я понимаю, что их 140 миллионов там, блин, но они же заканчиваются когда-то, еще как оно, блин, я не знаю. Наши хлопцы бьют.
1: В Краматорске наступает ночь. Перед сном Максим и Инна смотрят телевизор.
5: А жизнь продолжается. Люди живут.
3: Наша держа.
5: Что делать?
3: Музычку слушаем, кстати.
7: Я не втомлююся, дали ты.
1: Все спят. С разных сторон вновь слышно стрельбу, взрывы и много, много дронов. с утра пораньше набирает воду в ведра и тазики. А Инна моет посуду. Вода есть, но не всегда. Опять же, из-за обстрелов. Инна и Максим серьезно задумались уезжать из Краматорска. До последнего надеялись, что фронт не подойдет так близко к городу. Поэтому и не принимали решение о переезде. Еще перед парой стоит вопрос, а куда ехать? На новое жилье нужны деньги, а работы нет. Рассматривают вариант временного переезда к родственникам в Харьковскую область.
4: Жалко, конечно, квартиру и окна нам поставили, говорю, без окон были. Ну а что делать? Жизнь дороже.
0: Репортаж фронтового корреспондента телеканала «Настоящее время» Андрея Кузакова. На фоне боевых действий в Украине и других региональных и локальных войн в Нью-Йорке продолжается Генеральная ассамблея ООН, ее неделя высокого уровня, в которой принимают участие главы государств и правительств десятков стран. С очень резкой критикой в адрес России выступил относительно недавно вступивший в должность премьер-министра Великобритании Энди Бёрнам. Он обвинил Россию во вмешательстве в информационную среду Британии и многих ее союзников, вплоть до попыток повлиять на исход выборов, и объявил о создании специального центра, который будет противодействовать этому вмешательству. В последние годы мы наблюдаем масштабные атаки враждебных субъектов на информационное пространство Великобритании и многих наших союзников. Российские спецслужбы используют все имеющиеся в их распоряжении средства для распространения лжи, дезинформации, а также для игры на страхах людей. Они использовали ботов и поддельные веб-сайты, фальсифицировали газетные статьи, подделали бренды 28 британских организаций, включая некоторые университеты и BBC. Они усиливали ультраправые нарративы. У нас есть доказательства того, что они пытались вмешаться во всеобщие выборы 2019 года. Мы также знаем, что они пытались разжечь напряженность и беспорядки вслед за ужасными событиями. Сама мысль о том, что кто-то может использовать подобные вещи в своих интересах, просто отвратительна. Но именно этим они и занимаются. Сегодня я дал указание руководителям служб безопасности Великобритании начать работу над созданием нового национального центра информационной защиты, который будет выявлять, устанавливать источники и пресекать подобные враждебные информационные атаки на наше государство, чтобы поддержать и защитить нашу демократию. Это был премьер-министр Великобритании Энди Бёрнам. Риторика Бёрнама в отношении России была настолько жесткой, что у президента США Дональда Трампа перед его встречей в кулуарах Генассамблеи с президентом Украины Владимиром Зеленским спросили, не опасается ли он прямой военной конфронтации между Россией, Великобританией и другими странами НАТО. Отмечу, что очень жестко в адрес России высказывался и предшественник Бёрнама на посту премьера Британии Ким Стармер, и Дональд Трамп об этом вспомнил. Но неминуемой угрозы конфронтации между Россией и Великобританией Трамп не увидел.
8: Думаю, у вас все будет хорошо, но скажу, что риторика вашего предыдущего премьер-министра была слишком жесткой. Ему нужно было быть немного осторожнее. Я не так уж много слышал риторику нового премьера, но думаю, у него все получится. Скажу, что он очень на вашей стороне. То, что он говорит, интересно. Я наблюдал этот диалог, но он мне показался слишком злобным.
0: Это был Дональд Трамп. Встреча Зеленского и Трампа продолжалась 40 минут. Во время общения с журналистами перед ней Трамп успел посетовать на рост цен на дизель в мире, что, по его мнению, связано с украинскими ударами по российским НПЗ, а также рассказать о таких вещах, как, к примеру, строительство бального зала в Белом доме. И хотя Зеленский ранее говорил, что от этой встречи будет многое зависеть, какого-то прорыва в решении проблемы прекращения войны в Украине от нее ожидать не приходилось. Сам Зеленский вновь поддержал идею энергетического перемирия с Россией в случае, если его будут соблюдать обе стороны. Он сказал, что хотел бы, чтобы боевые действия в Украине закончились еще до зимних холодов, и выразил надежду, что Трамп поможет организовать трехстороннюю встречу на высшем уровне с участием США, Украины и России. Это Зеленский подтвердил, общаясь с журналистами после встречи с Трампом.
9: Including the things what I raised before. Я думаю, что самый важный шаг, который действительно может сделать президент, включая то, о чем я говорил ранее, это организовать трехстороннюю встречу, где лидеры смогут поднять все чувствительные темы и попытаться закончить войну.
10: То есть вы готовы встретиться с президентом Путиным в трехстороннем формате?
9: Я готов.
10: Вы готовы?
9: Я готов. Я сказал это. Я готов в любое время, когда все стороны будут готовы. Я думаю, нам всем нужно двигаться как можно быстрее.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Но, судя по реакции Кремля, трехсторонняя встреча России, Украины и США на высшем уровне сейчас просто невозможна. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня сообщил, что каких-то сроков возможной новой двусторонней встречи Путина с Трампом нет. Ну, а что касается встречи Путина с Зеленским, Песков в очередной раз выдвинул заведомо неприемлемое для Киева условие – приезд Зеленского в Москву.
11: Пока по каким-то встречам на высшем уровне никакой конкретики нет. Если говорить о российско-американской встрече, готовность так президента есть. Президенты Путин и Трамп действительно в своих телефонных разговорах всегда подчеркивают готовность при необходимости со временем еще одну встречу провести. Что касается встречи Путина и Зеленским, здесь наша позиция хорошо известна. Путин сказал, что Зеленский, если хочет, может приехать в Москву. Все необходимые гарантии безопасности ему будут предоставлены. Он прекрасно знает, какие решения нужно принять. В каком-то ином случае проводить встречу в верхах до того, как проделана работа на экспертном уровне, нецелесообразно, потому что это будет пустая трата времени.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Дональд Трамп вчера выступил с большой речью на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Он затронул целый ряд международных проблем, в том числе войну в Украине, ситуацию на Кубе, которую он назвал провалившимся режимом. Но, конечно же, главными были его заявления, касающиеся нынешней войны США с Ираном, которая продолжается уже почти 7 месяцев. Трамп подчеркнул, что не допустит обладания Ираном ядерным оружием и выступил с типичными для него жесткими угрозами в адрес Тегерана, впервые сказав при этом, что рассчитывает на достижение соглашения с Ираном не в ближайшее время, а после промежуточных выборов в Конгресс.
12: Мне предстоит сделать важнейший выбор, заключить ли сделку с Ираном, которая позволит ему восстановить страну и сделать ее более великой, чем она когда-либо была, возможно, одной из величайших стран на Ближнем Востоке или даже в мире. Или же уничтожить Исламскую Республику, сделать это быстро, не дав ей шанса снова убивать и разрушать жизни людей и целые страны. Ввергнуть Иран в ад, лишив его каких-либо шансов на выживание, надежды на будущее величие и благополучие будущих поколений. Но я верю, что мы заключим сделку сразу после выборов.
0: Это был фрагмент выступления президента США Дональда Трампа на Генеральной Ассамблее ООН. Сегодня на Ассамблее ожидается выступление прибывшего в Нью-Йорк президента Ирана Масуда Пезешкиана. Перед поездкой в Нью-Йорк Пезешкиан заявил, что США пытаются перекрыть Ирану все пути для выхода из конфликта и добиться его капитуляции, а Иран намерен использовать площадку ООН для рассказа о последствиях нынешней войны. Генеральный штаб вооруженных сил Ирана уже заявил, что угрозы Трампа являются попыткой оправдать американскую агрессию и предупредил о готовности нанести по США и Израилю удары, которые могут быть, по его словам, цитата, «более сокрушительными и менее предсказуемыми». Тем не менее, вчера же представители США и Ирана около 3 часов вели переговоры через посредников, в том числе Катара. Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи подтвердил, что Тегеран передал американской стороне свои условия прекращения вооруженного конфликта. Дональд Трамп, несмотря на свои резкие заявления, тоже сказал, что представители США и Ирана провели хорошую встречу при помощи посредников. Заявления стали свидетельством возобновления работы дипломатических каналов между США и Ираном, которые фактически были перекрыты с августа на фоне постоянных нарушений сторонами июньского меморандума о взаимопонимании. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 23 сентября. Тему выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Еще одно важное событие состоялось вчера в Нью-Йорке. Соединенные Штаты, Дания и власти Гренландии, автономной части Датского королевства, подписали соглашение об обеспечении безопасности Гренландии. В начале своего второго президентского срока Дональд Трамп настаивал на полном контроле США над Гренландией, объясняя это вопросами безопасности, и даже предлагал выкупить остров. Это вызвало кризис в отношениях США с европейскими союзниками по НАТО. Однако после переговоров все-таки было выработано новое соглашение, которое предусматривает возможность создания дополнительных американских оборонных объектов в Гренландии, а также дает США право блокировать размещение на острове военной инфраструктуры и инвестиции третьих стран, не входящих в Союз НАТО. Предполагается также, что соглашение продолжит действовать в случае обретения Гренландии государственной независимости. Вот что сказала во время церемонии подписания соглашения премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.
13: 75 лет назад мы заключили соглашение о безопасности Гренландии. Сегодня мы подписываем еще более масштабное и выгодное соглашение. Соглашение, которое может действовать вечно. Это соглашение выгодно для Соединенных Штатов. Оно выгодно для Гренландии, для Дании, для Союза НАТО, а значит и для Европы. Другими словами, мы укрепляем нашу общую безопасность, показываем нашим противникам, кто мы есть, и делаем это вместе.
0: Это была премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен. Премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен, в свою очередь, подчеркнул, что в отличие от 1951 года, когда подписывалось первое соглашение по безопасности Гренландии, и остров не был еще автономной территорией Королевства Дании, теперь Гренландия полноправный участник соглашения.
14: Мы подписываем соглашение, которое переносит соглашение 1951 года в 2026 год. Таким образом, мы опираемся на 85-летнюю историю сотрудничества в области безопасности, в течение которой мы принимали на своей территории американских военных. Территория Гренландии была крайне важна во время Второй мировой войны, во время Холодной войны и с тех пор помогает поддерживать безопасность Соединенных Штатов. Это достижение, которым мы гордимся, и данное соглашение продолжает эту традицию. Мир сильно изменился с 1951 года, и заметным изменением стало присутствие сегодня за столом переговоров самой Гренландии, подписывающей это соглашение. И для Гренландии это не просто соглашение о нас, это соглашение с нами. Оно учитывает интересы народа Гренландии, наши права, наше благосостояние и развитие. Это было для нас ключевым приоритетом на протяжении всего процесса переговоров, и мы довольны их результатом, который подписываем сегодня.
0: Это был премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен. Вы, наверное, обратили внимание, что он говорил о 85 годах сотрудничества с США в области безопасности, хотя первое соглашение было подписано 75 лет назад. Но премьер-министр Гренландии, конечно же, имел в виду, что это сотрудничество началось еще в годы Второй мировой войны. Время свободы. Министр финансов России Антон Силуанов пообещал внести завтра на рассмотрение правительства проект бюджета на ближайшие 3 года. При этом заложенная в проект бюджета цена нефти снижена, по его словам, с 59 до 50 долларов за баррель, что по замыслу Силуанова позволит пополнить фонд национального благосостояния России. Тему продолжит экономический обозреватель «Свободы» Максим Блант.
15: Министр финансов Антон Силуанов пообщался на пленарной сессии Московского финансового форума с мэром Москвы Сергеем Собяниным и рассказал тому про то, каким будет бюджет на следующий 2027 год. Работа над документом фактически закончена. Силуанов обещал внести проект на рассмотрение правительства уже в ближайший четверг, 24 сентября. Из важного, о чем посчитал нужным упомянуть министр финансов, дефицит следующего года будет около 2% ВВП. Эту цифру Путин уже называл, и она в 1,5 раза выше того, что планировалось на 2027 год в последнем принятом бюджете на трехлетку. Но, по мнению Силуанова, дефицит 2% ВВП не только не создает рисков стабильности, но и позволяет Банку России снижать ставку. Тут стоит заметить, что эту фразу российский министр финансов произносит уже не первый год, и скоро она станет ритуальной. Когда речь зашла о приоритетах, никаких неожиданностей тоже не прозвучало. Позволю себе небольшую цитату. Самое главное сейчас – это задачи обороны, задачи фронта. И чтобы люди не чувствовали концентрации ресурсов, чтобы все обязательства выполнялись, жизнь была такой же, как в предыдущие годы. Это нам удалось сделать. Конец цитаты. Говоря про оборону, Силуанов, конечно, приврал, поскольку военные расходы, главный и безусловный приоритет последних лет, это расходы не на оборону, а на нападение. Финансирование же обороны Министерство финансов всеми силами пытается спихнуть на бизнес, который с нынешнего 26-го года обязан обеспечивать защиту принадлежащих ему объектов под угрозой их лишиться. Пока это положение дел закреплено путинским указом. Но присутствовавший на том же форуме заместитель Силуанова Алексей Сазанов обмолвился о том, что ведомство готовит поправки в налоговый кодекс, которые позволят учесть в налогах расходы на защиту и восстановление объектов. Поправки в налоговый кодекс – это в последние годы новость обычно неприятная. Можно не сомневаться, что направлены эти поправки будут не на снижение налогов, совсем наоборот. Но вернемся к бюджету. Все, что не относится к войне или выполнению уже существующих социальных обязательств, будет урезано. Как выразился Силуанов, пришлось где-то покопать, поработать с расходными обязательствами. Для гражданского сектора экономики новость не самая радостная, поскольку экономия повлияет и на спрос, и на инвестиции. Их не будет. Впрочем, главная находка Минфина в бюджете на следующую трехлетку – это цена на российскую нефть. Ранее предполагалось, что она будет постепенно снижаться с 60 долларов за баррель 2025 года по доллару за баррель в год. Однако теперь концепция изменилась. И в бюджетном правиле будет значиться 50 долларов за баррель. Силуанов утверждает, что это позволит нарастить резервы правительства в Фонде национального благосостояния. Московский мэр, которому министр финансов все это выложил, мягко говоря, изумился. И было отчего. Минфин собирается экономить на всем, что не связано с войной. Расходы все равно планируются на 2% ВВП, то есть 4,5 триллиона рублей выше доходов. Разницу придется занимать на рынке. А параллельно копить резервы в золоте и юанях. Пикантности всей этой ситуации добавляет тот факт, что Минфин будет занимать под 14-15% годовых, а размещать в юанях в лучшем случае под 1,5-2%. Золото и вовсе никакого процентного дохода не приносит. Так что российским налогоплательщикам все это обойдется минимум в 0,5 триллиона в год на одних только процентах. Зато покупки валюты для правительственной кубышки помогут ослабить рубль, о чем тайне мечтает Силуанов. Хотя и тут гарантий никаких.
14: Комментарии экономического обозревателя «Радио Свобода» Максима Бланта. Ну и последняя тема. Сегодня исполнилось ровно 100 лет со дня рождения выдающегося американского джазового саксофониста Джона Колтрейна, известного также под прозвищем Трейн. В память о нем короткий рассказ незабвенного ведущего программы «Радио Свобода» 49 минут джаза Дмитрия Савицкого и одна из самых популярных композиций в исполнении Колтрейна «Любимые вещи».

Все его друзья, все джазовые критики согласны в одном. Джон был милейшим и спокойным человеком. Он был застенчив и крайне немногословен. Его саксофон звучал мягко, тепло, звук шел из самых глубин его личности. У него был ярко выраженный южный акцент и медленный, без осечек ритм. У него было острое чувство юмора, но только в определенные моменты и, скажем, лишь в четко ограниченных сюжетах. И последнее. Он играл, занимался, точнее, совершенствовал свою технику и искал новое с откровенной и естественной навязчивостью, обсессией и упорством. Джон Уильям Колтрейн по кличке Трейн родился 23 сентября 1926 года в городе Хэмлет, штат Северная Каролина. Про Трейна говорили, что он был очень спокоен, очень одинок, и что его саксофон был его единственным другом. 21 марта 1960 года Майлз Дэвис купил в парижской антикварной лавке сопрано-саксофон и подарил его Джону Колтрейну. Джон, как вспоминает ударник Джимми Кобб, начал осваивать сопрано еще на гастролях во Франции. С 15 мая он уже играл на сопрано на сцене и, по словам рецензентов, играл совершенно фантастическую версию «Моих любимых вещей» «My Favorite Things» Ричарда Роджерса. Но играл Трейн не на сопрано, подаренным Дэвисом, он сохранил его именно как подарок, а на собственном, который он купил прямо с фабрики Селмер. Банальная песенка Роджерса и Хаммерстайна из бродвейского мюзикла 59 года «Звуки музыки» «My Favorite Things» в исполнении Трейна превратилась в легендарную запись и в поворотный момент джазовой истории. Джон Колтрейн упорно карабкался на верхотуру на теноре. На сопрано он оказался дома. Он всегда восхищался игрой на сопрано Джонни Ходжеса, этого протеже Сиднея Беше. Он также считал, что Стив Лейси блестяще играет на сопрано и был удивлен, когда спросил Стива, в каком ключе он играет на сопрано. Ответом – в си бемоле, то есть в том же ключе, что и на теноре. Это облегчило в свое время освоение сопрано-саксофона для Трейна. «My Favorite Things» – «Любимые вещи Марии» из мюзикла и фильма «Звуки музыки». «Любимые вещи Марии» – это капли дождя на розах, усы котят, да блеск надраенный чайник и теплые шерстяные варежки. В данной версии Джон Колтрейн играет на сопрано-саксофоне, верный Маккой Тайнер на рояле, Стив Дэвис на контрабасе и Элвин Джонс на ударных. Запись сделана 21 октября 1960 года в Нью-Йорке для фирмы «Атлантик».

0: Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь, слушайте. У меня на сегодня все. До свидания.
1: Студия подкастов «Радио Свобода».
2: Каким вам представляется будущее России?
3: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
4: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
5: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о казнях солдат, пытающихся сдаться в плен, и о том, почему с точки зрения международного права это является военным преступлением. Убийства пленных участились в последние месяцы на войне в Украине. Также я расскажу о том, как страны Европейского Союза пытаются сформировать коалицию государств, чтобы в будущем наказать военных преступников, в том числе и тех, кто, возможно, отдавал приказы не брать солдат в плен, а убивать их. С вами Александра Вагнер. Мониторинговая миссия ООН по правам человека сообщает о тревожном росте в последние месяцы случаев казни украинских солдат, которые попали в плен к российским военным. Утверждается, что в конце августа 2024 года поступила информация о 79 случаях казни в 24 отдельных инцидентах. Многие украинские военные, которые сдались в плен или находились под стражей российских вооруженных сил, были расстреляны на месте. В показаниях очевидцев также описываются убийства безоружных и раненых украинских солдат, говорится в заявлении мониторинговой миссии ООН. В Минобороны России на запрос прокомментировать эту информацию пока не ответили. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил о том, что нужны новые и эффективные инструменты для привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях, рассказывает Дарья Захарова.
1: В конце января в пророссийских телеграм-каналах были выложены видео казни украинских военных, сдавшихся в плен на поле боя. На видео, снятом участниками процесса, предположительно российские военные вначале ставят на колени, а потом расстреливают 6 безоружных мужчин. Эти мужчины имеют опознавательный знак ВСУ – желтые повязки. По предварительным данным украинской прокуратуры, убийство произошло во время штурма позиций украинских войск в Донецкой области. В начале января уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубенец, а также украинский проект Deep State сообщили о предположительном убийстве 3 украинских военных российскими. По данным Deep State, инцидент также произошел в районе наступления российских войск в селении Скучное Донецкой области. 3 бойцов 141-й механизированной бригады ВСУ сдались в плен, однако противники связали им за спиной руки и расстреляли выстрелами в затылок. Аналогичный случай произошел еще с 2 украинскими военными в селении.

0: Погибших военных и их принадлежность к ВСУ подтверждают родственники и свидетели. Так, например, 6 марта 2023 года в пророссийских телеграм-каналах появилось видео казни безоружного украинского военного на поле боя. Военнопленный успел сказать «Слава Украине», после чего его расстреляли. Вскоре СБУ смогла установить личность погибшего. Его по видео опознала мать. Александр Мациевский был снайпером 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Украины. В марте 2023 года он участвовал в обороне украинского Бахмута и был захвачен в плен и расстрелян. Два месяца спустя российские власти и ЧВК Вагнера, наступавшие в районе Бахмута, объявили о полной оккупации города. Такие инциденты значительно участились за последний год, отмечает украинская прокуратура. А именно около 80% из более 100 расследуемых случаев казни украинских военнопленных произошло за последний год. Большинство убийств происходит именно на поле боя, отмечают эксперты.
1: Не все, но большинство убийств военнопленных происходят тогда, когда крупные группы украинских солдат пытаются сдаться в плен или попадают в плен на поле боя. За последний год это происходило гораздо чаще, поскольку Россия медленно, но неуклонно наступает с востока на запад.
0: Отметил старший советник правозащитной организации Human Rights First Брайан Дулей. По Женевской конвенции военнопленный считается таковым, цитата, «с момента попадания во власть врага», то есть с момента сдачи на поле боя. Ужесточение российской тактики войны может быть связано с появлением в 2023 году подразделений «Шторм Z», а также попытками устрашить противника в целом, отмечает директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.
2: Я это связываю с другими обстоятельствами еще. Ну, во-первых, с появлением этих подразделений «Шторм-Z», которые сформированы из бывших заключенных, которые совершили тяжкие преступления, в том числе насильственные. Этим людям убить очень легко. Просто они так устроены. И там, где они воюют, ну, можно ожидать такого сорта эксцесс. Ну, еще одна причина этого, естественно, это устрашение. Это устрашение и желание доказать военным, что нечего сражаться, нечего воевать, все равно вы проиграете, а если что-то будет, погибнете.
0: Рассказал Евгений Захаров в разговоре с «Радио Свобода». На 2023 год ссылается и исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко.
3: Ситуация с расстрелом украинских военнопленных коренным образом изменилась с осени 2023 года. Приблизительно в ноябре мы начали фиксировать рост таких преступлений, большое количество видео и других сообщений о казнях, опубликованных в социальных сетях. Почему? В первую очередь из-за отсутствия наказания и ответственности со стороны российского командования за такие преступления. С наибольшей долей вероятности, и у нас есть показания российских военнопленных, оказавшихся в плену в Украине, у них был прямой приказ со стороны командования не брать украинских военных в плен, и это стало для российских военных сигналом осуществлять казни.
0: Рассказал Александр Павличенко. Прямых доказательств того, что российское командование в последнее время дает приказ на расстрел военнопленных, нет. Есть допросы российских военнопленных, где те признаются, что получали такие приказы. Однако к этим свидетельствам нужно относиться с осторожностью, так как они даны в заключении, в плену, и люди, выступающие с такими свидетельскими показаниями, могли находиться под давлением.
4: После того, как мы взяли эту огневую точку, к нам в плен попало 3 военнослужащих украинской армии. После того, как старший связался с командованием, вот, ему по рации было передано, что с пленными возиться некогда, пленных никого не брать. Вот, и дали команду расстрелять, что группа сделала.
0: Рассказал российский военнопленный из батальона «Шторм-Z» Вячеслав Делягин после взятия в плен 12-й бригады специального назначения «Азов». Видео, вероятно, записано в военно-полевых условиях до взятия Делягина под стражу и выложено в YouTube-канале «Азова» в октябре прошлого года.

0: Также в октябре прошлого года в ответ на атаку украинских дронов на университет спецназа в Чечне Рамзан Кадыров заявил, что дал своим военным подразделениям приказ не брать военнопленных на войне в Украине.
1: Я сегодня дал всем командирам, которые находятся на передовой, не брать плен, уничтожать и усилить борьбу еще более 100%.
0: Однако через три дня он якобы отменил приказ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда отмечала, что, цитата, «военнослужащие вооруженных сил Украины имеют право сдаться в плен». В целом российское политическое и военное руководство не комментирует случаи убийств украинских военнопленных. Схожая проблема в оценке жертв и обстоятельств убийства украинских военнопленных в том, что российские власти не допускают международные гуманитарные миссии к военнопленным. Хотя, согласно Третьей Женевской конвенции, страны должны допускать представителей Международного Красного Креста и других организаций в места заключения военнопленных.
2: По Женевским конвенциям Красный Крест, в частности, назначается уполномоченным органом, который должен допускаться к военнопленным сторон конфликта. В большинстве случаев только Киев позволяет Красному Кресту посетить российских военнопленных, содержащихся в Украине. Москва, как правило, не пускает уполномоченных представителей к украинским военнопленным, находящимся в России. Поэтому обстоятельства их содержания, хоть и не совсем тайны, но многие детали получить сложно.
0: Рассказал Брайан Дулей. Например, случай обстрела колонии в оккупированном России поселке Еленовка Донецкой области так и остался нерасследованным специальной комиссией ООН, поскольку Москва не допустила международных экспертов на место трагедии. Тогда в результате разрушения здания, где содержались украинские военнопленные, погибло от 53 до 62 человек. Киев настаивает на том, что взрыв был совершен изнутри здания, и российская сторона таким образом намеренно избавилась от военнопленных, защищавших Мариуполь на заводе «Азовсталь». Российские власти настаивают, что речь идет об ударе, совершенном системой «Хаймерс» со стороны Украины. Что опровергают многие эксперты, изучавшие снимки, сделанные на месте трагедии, и свидетельства выживших очевидцев, украинских пленных, освобожденных по обмену и вернувшихся в Украину. Самая темная страница в истории с убийствами военнопленных – это смерти в российском заключении. Если случаи убийства на поле боя проще отследить через дроны или спутники, то, что происходит в российском заключении, слабо подсчитывается иностранными правозащитниками. Из-за недопуска России Красного Креста к заключенным погрешности в оценках количества украинских военнопленных, убитых в российском плену, велики. Например, мониторинговая миссия ООН указывает цифру в чуть больше 10, а внешнеполитическое ведомство Евросоюза и Министерство обороны Украины в 177 человек. Представитель координационного штаба по обращению с военнопленными Минобороны Украины Виктория Цымбалюк в интервью изданию «Политика» настаивала на том, что цифры значительно выше, поскольку, цитата, «Россия возвращает не все тела умерших или погибших в заключении военнопленных». Большинство смертей военнопленных в российском заключении от пыток и неоказания необходимой медицинской помощи, отмечает доклад Управления ООН по правам человека. Однако такие косвенные или ненамеренные убийства военнопленных также относятся к военным преступлениям, поскольку Третья Женевская конвенция призывает стороны войны обеспечивать военнопленных необходимой медицинской помощью. Украинские военные во время войны также были замешаны как минимум в нескольких случаях убийства российских военнопленных. Большинство таких преступлений были совершены в начале российского вторжения. В середине 2022 года Управление ООН по правам человека сообщало о минимум 25 случаях убийства российских военнопленных украинскими военными. В марте 2022 года в Луганской области украинские солдаты окружили неназванное количество российских. Часть из них взяли в плен, но наиболее раненых, вероятно, расстреляли. ООН подтверждает это опросами российских военных, которые в тот день попали в плен. Они слышали звуки выстрелов и слова цитата, «в противном случае они будут еще больше страдать», а также больше не видели раненых сослуживцев на протяжении дальнейшего заключения. Также миссия ООН верифицировала несколько видео, снятых с российских и украинских беспилотников, и подтвердила убийство минимум 7 российских военнопленных в селе Новая Басань Черниговской области Украины. На первом видео украинские вооруженные силы выгружают 3 российских военнопленных из кузова пикапа со связанными руками и повязками на глазах. На втором видео с того же места видны тела 6 российских военнопленных, включая 3 из первого видео, лежавших на земле. Положение раны и следы крови, которых указывают на расстрел из огнестрельного оружия. 7-е тело лежит отдельно, сбоку. На 3-м видео видна попытка похоронить 7-ю жертву рядом. Часть его головы отсутствует. Во время визитов в Новую Басань управление ООН смогло подтвердить убийство, по крайней мере, этих 7 российских военнопленных, рассказывает доклад. Аналогичный доклад за 2024 год уже не привел случаев таких смертей. В нем отмечалось улучшение в условиях содержания российских военнопленных и активная реакция украинских политиков на такие события. В частности, экс-глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что, цитата, «такие инциденты обязательно будут расследованы». А офис генерального прокурора Украины сообщил Управлению по правам человека ООН о 5 уголовных делах, возбужденных из-за убийства российских военнопленных. Москва же больше сфокусирована на замалчивании и отрицании проблемы, резюмирует Евгений Захаров.
3: Это должно быть прекращено активным противодействием российского командования, но оно говорит, что нет, ничего этого нет. Понимаете? А раз так, то фактически те, кто это делают, остаются безнаказанными. А раз так, то не могут это делать дальше в большем количестве, в большем объеме.
0: Убийство военнопленных является военным преступлением. В середине прошлого века 59 стран мира, включая США, Францию, Великобританию и СССР, подписали 3-ю Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Конвенция, наряду с другими документами о правилах войны, была подписана странами вскоре после окончания Второй мировой войны, в августе 1949 года. Массовые казни военнопленных во время Второй мировой войны стали одной из причин принятия конвенции. 3-я Женевская конвенция призывает страны к гуманному обращению с военнопленными. К ним она относит солдат вооруженных сил, ополчения и добровольческих отрядов. Военнопленными считаются только те участники войн и вооруженных конфликтов, у кого есть командование. Кроме того, военные должны иметь явно видимые отличительные знаки, дабы противоборствующая сторона издалека могла определить их принадлежность. Военнопленных по конвенции нельзя пытать и унижать. В плену им должно быть предоставлено питание, цитата, «достаточное для поддержания веса и хорошего уровня здоровья, а также необходимая одежда и средства гигиены». Кроме того, в заключении военнопленным должна оказываться вся необходимая медицинская помощь. По окончании боевых действий пленные должны быть освобождены и возвращены на родину. На сегодня конвенцию ратифицировало 196 стран мира, включая все страны-члены ООН. Несоблюдение странами 3-й Женевской конвенции, в частности, умышленное или ненамеренное убийство военнопленных, относится Римским статутом Международного уголовного суда к военным преступлениям.
4: Дарья Захарова рассказывала о международных документах, которые регулируют правила обхождения с пленными, и о случаях, когда на войне России в Украине их игнорировали.
5: Привет, я Полина Галуева.
6: Я Виктор Кульганик.
5: В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
6: К этой дате мы подготовили подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком, и насколько эта модель эффективна в России.
5: Подкаст «Мосты Немцова» слушайте в эфире «Радио Свобода» каждую пятницу в 18:30 по московскому времени.
4: Вы слушаете подкаст «Преступление и война». Коалиция из 38 стран, включая всех стран-членов Европейского Союза, объявила о значительном прогрессе в совместной работе по созданию специального трибунала для суда над российским руководством за преступление агрессии, совершенное против Украины. Работа экспертов и юристов пока сосредоточена на разработке правового устава, который будет лежать в основе трибунала и определять его юрисдикцию. Устав еще не окончательный, но коалиция надеется, что его можно будет одобрить в конце года. Трибунал будет преследовать политических и военных лидеров России, включая президента Владимира Путина, и будет создан в рамках Совета Европы. При этом не все страны Европейского Союза, среди них Словакия и Венгрия, могут поддержать создание трибунала. Об этом говорится в докладе «Исследование влияния на будущее России», подготовленном Фондом Бориса Немцова за свободу и организацией «Чешские приоритеты». Один из авторов доклада, политический аналитик Павел Гавличек, в интервью «Радио Свобода» рассказывает о перспективах создания специального трибунала и проблемах, которые придется для этого преодолевать.
7: Мы видим, что в Евросоюзе есть тенденция смотреть на Россию с одной точки зрения как угрозу. Это касается тоже Чехии, но с другой как на новые возможности и возвращение к так называемым нормальным условиям соседских отношений. То видим, например, из поведения Словакии либо Венгрии. Они смотрят на Россию и Кремль как потенциальных партнеров. Что касается восточного фланга обух альянсий Евросоюза и НАТО, то, что касается, например, Польши, стран Прибалтики, либо скандинавских стран, эти страны Евросоюза хотели бы дойти до конца, так скажем, помогать Украине и работать с Россией как угрозой. Мы хотели бы подчеркнуть и тоже предлагать, чтобы Евросоюз пришел с конкретной стратегией, как подходит к России будущего в следующих годах, поскольку мы видим уже сейчас вот эти все тенденции, которые очень разнобежные.
4: А насколько вообще наказание за военные преступления важно вот в данных размышлениях? Я имею в виду с точки зрения именно политиков различных стран Европейского Союза, потому что ведь Международный уголовный суд выдал, например, орден на арест Владимира Путина, и это уже действительно требует от стран ЕС определенного отношения уже изначально, да, даже несмотря на вот эти разделения в отношении к энергетическим вопросам, или, например, также существуют ордеры на арест различных военных, высокопоставленных российских. Вот насколько вообще вот эта тема военных преступлений фигурирует в разработке вот такого рода сценариев или вообще размышлениях о дальнейших отношениях между Россией и европейскими странами?
7: Да, она, конечно, фигурирует, и я хотел бы дополнить контекст этой дискуссии, поскольку только вчера Евросоюз, европейские институции, которые возглавлены Европейской комиссией, представили конкретный план работы в этой сфере. Значит, кооперация с международными институциями, но тоже возможность создать специальный военный трибунал про путинскую Россию и всех преступников в сфере криминальной деятельности и военных преступлений. Значит, есть конкретный план в этой сфере, но я хотел бы подчеркнуть то, что мы видим, что мнения по этому вопросу очень разные внутри Евросоюза и тоже, конечно, на глобальном уровне. Если мы хотели бы пойти по этому пути создания специального военного трибунала по путинскую Россию в этом смысле, то, конечно, надо иметь большинство стран глобальной коалиции и глобального мира. Есть, конечно, еще потребность создать новый трибунал про этот масштаб военных преступлений, которые мы сегодня уже видим. Это 10 тысяч военных преступлений, которые уже сейчас мы видим. А то еще мы не добрали, конечно, до конца. В наших сценариях мы тоже с этим работаем, предлагаем возможность, что Владимир Путин не будет у власти до конца жизни. Мы видим, что он не самый младший политик в России, ему уже больше, чем 70 лет, и мы тоже работаем с возможностью того, что он уходит от власти, и в этом смысле нам придется работать с кем-то другим, другой политик, который придет после него. Есть, конечно, в этом смысле исторический прецедент в Югославии, где Слободан Милошевич тоже уходил от власти, и следующее правительство его послало в ГАК, в военный трибунал про Югославию, есть тоже такая возможность. Но, конечно, она начинает с того, что мы будем этого требовать от России и начинает от единства внутри Евросоюза. Значит, это будут наши конкретные требования перед так называемой нормализацией в отношениях с Россией, что мы будем требовать послания всех этих военных преступников либо в специальный трибунал, либо в международный трибунал в Гааге. Но это все начинает с единства внутри Запада, которое, как мы уже отметили, не очень ясно сейчас.
4: Но вы упомянули также, что для такого наказания военных преступников необходимо участие и других стран, не только стран Запада. Вы видите какую-то перспективу, какие страны в перспективе могли бы присоединиться и что необходимо для того, чтобы вообще реализовать подобный трибунал с участием широкой коалиции стран?
7: Мы видим, что страны так называемого глобального юга в таком специфическом виде подходят к этому вопросу либо военных преступлений, либо агрессии России против Украины, либо понимание того, что происходит в Европе с их точки зрения, не только в Восточной Европе, но вообще на севере, так скажу. Очень многие страны Африки либо Латинской Америки просто смотрят на то, как еще один конфликт в Европе на богатом севере. Есть очень низкий уровень понимания того, что происходит. Для того очень важно, чтобы мы больше работали с этими странами. Это касается европейской дипломатии, это касается чешской дипломатии, это тоже касается Украины, которая в прошлом не очень активно выступала в этих регионах, либо в Африке, либо в Латинской Америке, либо в конкретных странах Азии. И мы видим, что там еще есть очень много работы, чтобы просто привлечь эти страны к этим позициям, которые очень нужны, чтобы решить эту войну России против Украины. Значит, есть очень длинный путь к этому всему, но, по-моему, мы идем в правильном направлении. Мы инвестируем в эти страны. Сейчас уже появились конкретные предложения для кооперации с странами Африки либо Латинской Америки и с стороны новой Европейской комиссии. Мы тоже с этим работаем в нашем исследовании, где мы предлагаем, что существует потребность более активно работать с союзниками России, либо так называемыми союзниками России. Это включает, конечно, страны Центральной Азии, либо Южного Кавказа, которые в этом смысле играют очень важную роль, что касается экономической модели России. И, конечно, в этом смысле один из ключевых возможностей – это политика санкций. Она очень важна в сфере изоляции путинской России от глобального мира и тоже от глобальной экономики, которая ей важна, чтобы продолжать продукцию военной промышленности и оружия.
4: Один из авторов доклада «Исследование влияния на будущее России» Павел Гавличек рассказывал о возможностях создания специального трибунала для суда над российским руководством за преступление агрессии, совершенное против Украины. Это был 8-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. В нем я расскажу о гибели в начале войны десятков мирных жителей в Чернигове в результате действий российских войск и о расследовании, доказывающем, что часть осуществленных обстрелов имеет признаки военного преступления. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
2: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
3: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
4: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
5: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
6: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
7: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. Так записано в Конституции России, но как государство справляется с этой обязанностью? Выясним в программе «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Смотрите нас по четвергам на сайте и YouTube «Радио Свобода». Слушайте по пятницам в 6 вечера.
9: Вам представляется будущее России.
10: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь. Вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
11: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
12: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
9: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: готовы к прекращению огня.
1: Но готов ли на то же самое Путин? Если нет, то что ему еще нужно?
2: Ну, такого указательного, указующего элемента для Путина, что вот мы можем твоих олигархов привлечь на свою сторону.
1: Трамп критикует международные институты, а Европа снимает санкции с российских миллиардеров. Все ли в порядке с миропорядком? На этих кадрах люди прячутся от беспилотника в Соломенском районе Киева. Утром 23 сентября российский дрон ударил там по бизнес-центру. Один человек погиб. Кроме бизнес-центра в городе пострадал склад и две заправки. Стандартный день для Киева, но и для России тоже. Пока стороны не придут к так называемому энергетическому перемирию. О нем президент Украины днем ранее говорил с президентом США на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций. Кремль пока перспектив этой идеи не видит. Но могут ли союзники Украины подтолкнуть Кремль к разговору? Или у них свои разборки? Разбираемся сегодня в эфире «Лицом к событию». Здравствуйте.
3: Это злостная группа людей. Я призываю все страны, которые являются членами МУС, официально покинуть этот орган-отшельник.
4: Президент США Дональд Трамп, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал государства-члены Международного уголовного суда немедленно выйти из этой организации.
3: «Мы никогда не позволим военнослужащим США или кому бы то ни было другому преследоваться антиамериканским судом, у которого нет юрисдикции в отношении нас».
4: Еще 13 июля Вашингтон объявил о запуске кампании против МУС. По мнению госсекретаря Марка Рубио, суд в Гааге претендует на право преследовать и заключать в тюрьму американских военнослужащих и должностных лиц, которые при этом действуют в интересах Америки. По информации Reuters и Wall Street Journal, администрация президента США готовит санкции против Международного уголовного суда, о них могут объявить уже в ближайшее время. Прошелся американский президент и по другому международному институту – ЮНЕСКО.
3: ЮНЕСКО – группа людей и стран, которые должны защищать культурное наследие, но при этом они поощряют глобальную миграцию и уничтожают таким образом великую культуру и великое наследие.
4: Выход США из ЮНЕСКО запланирован на конец 26 года. Ранее Штаты уже выходили из этой организации. В этот раз Вашингтон объявил свое решение несогласием с политикой ЮНЕСКО, считая ее антиамериканской. Говорил Трамп в своей речи в ООН, конечно, и войне в Украине. Глава Белого дома напомнил о роли США в урегулировании конфликта.
3: «Мы тесно взаимодействовали с руководством России и Украины. Я думаю, что нам удастся урегулировать этот вопрос быстрее, чем нам кажется. Каждый месяц 25 тысяч молодых людей, по большей части военнослужащих, погибают. Я смотрю на поле боя. Картина представляется ужасной».
4: Трамп упомянул недавно принятый закон Линдси Грэма, или так называемые «адские санкции». Заявил, что готов их использовать в случае необходимости. В тот же день Трамп провел переговоры и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Правда, за закрытыми дверями.
5: «Мы говорили и о зиме. Это важно на пути к урегулированию конфликта. В любом случае, мы должны подготовиться к зиме. А если это будет зима в условиях войны, это будет непросто».
4: Владимир Зеленский сообщил, что США готовы помочь Украине с производством ракет-перехватчиков для системы ПВО «Патриот», но конкретики Киев пока от Вашингтона не получил. Зеленский также отметил, что готов к трехсторонней встрече и переговорам с Россией.
5: «Мы готовы к прекращению огня в энергетической сфере, если они не хотят, чтобы мы атаковали их дизельное топливо, нефтеперерабатывающие заводы и так далее. Мы готовы, если они не будут атаковать нашу энергетическую систему, наше электроснабжение, систему отопления, водоснабжение».
4: Президент Украины рассчитывает, что американская сторона найдет способ склонить Россию, цитата, к каким-либо переговорам. Госсекретарь США Марко Рубио в интервью радиостанции ВАПС заявил, что соглашения об энергетическом перемирии между Украиной и Россией пока нет. Рубио считает, что дела у российской армии на поле боя сейчас идут неважно, поэтому война в Украине не закончится победой России.
6: «Она не закончится благодаря какой-то сокрушительной военной победе той или иной стороны. Она закончится благодаря соглашению, достигнутому путем переговоров. И чем быстрее это произойдет, тем меньше людей погибнет, и тем меньше будет разрушений».
4: 23 сентября в Нью-Йорке Марко Рубио должен встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что центральной темой разговора станет война в Украине.
1: И перед эфиром мы спросили у военного эксперта Сергея Ауслендера, насколько удары по энергетике и водоснабжению, о которых говорил Владимир Зеленский в ООН, важны России в военном плане. В условиях, когда фронт не движется, это один из способов давить на Украину, так говорит эксперт. Сам же Сергей Ауслендер не верит, что Киев и Москва пойдут на энергетическое перемирие.
7: Я не вижу никакого, как сказать, никакой причины, что это сработает в этот раз. Оно понятно, что это нужно Трампу в первую очередь, чтобы снизить цены на нефть, чтобы понизить цены на бензоколонках. Ну, вот эта вся тема, связанная с выборами. Но так вот на полшишечки не бывает. Война есть война. То есть воюют по полной программе или не воюют. Почему я и как бы очень скептически отношусь к подобным идеям? Давайте мы не будем бить там по кораблям. Давайте мы не будем бить по портам. Давайте мы не будем бить по нефтезаводам. А по заправкам будем бить, если не будем бить по нефтезаводам? Или по нефтебазам можно бить, а по нефтезаводам нельзя бить? Или, допустим, можно не бить по нефтезаводам, но бить по электростанциям в Украине? Они же не производят нефть и не влияют на цену на нефть. Например, все выглядит как-то даже вот странно, на мой взгляд, и это не сработает, еще раз повторяю. Всеобъемлющее прекращение огня, после этого уже там переговоры, перемирие, вот это вот все.
1: Ну и как же подталкивать Россию и Украину к перемирию или миру на фоне кажущегося глобального хаоса? Мы сегодня спросим у политолога-американиста Антона Пеньковского. Антон, здравствуйте.
8: Добрый день.
1: Я хочу начать с разговоров о возможном, желаемом воздушном перемирии, энергетическом. Есть ли что-то, что союзники Украины могут предложить Путину, чтобы тот все-таки отказался от ударов по энергетике хотя бы на зиму? Чтобы поменять позицию Кремля о том, что Кремль не заинтересован в приближении к миру?
8: Ну, действительно, и у Североатлантического альянса, и у стран членов Европейского союза, и у Соединенных Штатов достаточно вооружений или личного состава, условно говоря, войск этих стран для того, чтобы предоставить Украине значительное преимущество на поле боя, что может сдвинуть фронт, который за последнее время выглядит как что-то, что не подверженное серьезным изменениям. Но так или иначе, ввиду угрозы еще одной войны в Европе, о чем говорят много последние месяцы, в особенности Польша и страны Балтии, и достаточно скептичное отношение самого Дональда Трампа к участию, непосредственному участию в этом конфликте Соединенных Штатов своими военными контингентами, технологиями, либо же вооружениями. Мы видим, что в данном случае именно Европа и Соединенные Штаты не предоставляют Украине достаточного преимущества в этой войне, чтобы склонить чашу весов в пользу этой страны и принудить Владимира Путина не риторикой, а конкретными действиями к заключению мира, либо же прекращению огня в том или ином формате, энергетическом, общем, или же все, что можно себе представить.
1: Когда журналисты на Генассамблее ООН спросили Дональда Трампа, что бы он хотел передать России, тот сказал: урегулируйте войну. Как вы понимаете слово урегулирование? Как оно выглядит для нынешней администрации США?
8: Знаете, администрация Дональда Трампа в переговорах с Владимиром Путиным, с российскими элитами в целом, столкнулась кардинально непонятным для себя мировосприятием, крайне абстрактным. Существуют совершенно разные толкования, почему так происходит, но каждый раз американские делегации, сам Дональд Трамп во время официальных встреч предлагает сторонам достаточно конкретные шаги, конкретные меры, какие-то конкретные предложения. Будь они приемлемы или нет для Украины, для России, все-таки они лежат в достаточно конкретной плоскости. Что же говорить о России? Каждый раз переговорные группы натыкаются на какие-то абстрактные, скажем так, разговоры о наследии Рюриковичей, печенегов и всего остального, что для начала для американских переговорных групп выглядело как какое-то вот, знаете, историческое отступление, после которого все-таки можно будет обсуждать какую-то конкретику. Но раз за разом они слышат только абстрактные рассуждения. И здесь уже невозможно понять, это Владимир Путин настолько никому не доверяет, хочет всех перехитрить, или же он попросту не может сформулировать конкретных требований, конкретных условий, выразить конкретные мнения по поводу тех или иных предложений американской переговорной группы, что в итоге приводит к достаточно высокому уровню фрустрации со стороны американской дипломатии. Мы видим, что все меньше и меньше они уделяют времени вот этому переговорному треку, все меньше энергии, и за последние месяцы мы даже слышим много раздражения со стороны руководителя американского внешнеполитического ведомства Марко Рубио, говоря о том, что они не собираются раз за разом кататься на другой край мира для того, чтобы снова услышать одно и то же. По большому счету, Америка оставляет дверь открытым. Если Россия, ее руководство, найдет все-таки какую-то землю под ногами, какую-то практическую плоскость, американцы готовы выступать здесь проактивными посредниками. До этого момента сложно себе представить, насколько долго могут вот происходить вот эти вот поиски форматов перемирия, прекращения огня или же других способов, которыми Дональд Трамп и его команда оправдают свою роль посредника в этом процессе.
1: Антон, я также хочу спросить у вас о том, что же за этой предполагаемой дверью американская администрация предлагает глобально. Дональд Трамп в завершении своей речи в ООН критикует некий глобалистский порядок, который навязывает странам ограничения. Я предполагаю, что он говорит об институтах, которые, понятное дело, что требуют, чтобы страны отказывались от части своего суверенитета. И он призывает все страны быть суверенными. Что Трамп в это слово вкладывает?
8: Очень хороший вопрос, и здесь, по большому счету, прослеживается некоторый континуитет его позиции в отношении многосторонней дипломатии еще со времен его первой каденции. По большому счету, еще в те времена, которые сейчас кажутся достаточно осмысленными и цивилизованными, но уже тогда он фрапировал публику заявлениями о том, что вот эта многосторонняя, слишком институциализированная международная политика не работает. За последнее время, если мы проследим действия американских делегаций при ООН не только во время Генассамблеи, но и за последний год, мы видим, что главное, к чему призывает американская делегация в ООН, это сокращение финансирования ООН, поскольку текущая администрация не верит в этот инструмент. И здесь важно понимать, что это прежде всего совпадает с такими персоналистскими подходами самого Дональда Трампа. Он верит в личные сделки, в личные отношения. И, как мы и услышали во время его вчерашней речи, практически все достижения, которые он перечислял, он начинал со слов «я». Даже не говоря о том, что это достижение всех Соединенных Штатов, он говорил об этих достижениях как о своих личных. Но в то же время Дональд Трамп не видит смысла в продолжающемся либеральном, глобалистском миропорядке, как он это сам описывает. И во многом это его отношение вызвано его опытом со своей внутренней американской бюрократией. Когда он избирался на второй срок, одним из главных его тезисов предвыборных был о том, что он собирается разрушить Вашингтон. Не в прямом смысле, говоря о том, что он сравняет столицу США с землей, а разрушить разрушить привычную бюрократию того, как работает американское правительство.
1: А в этом суверенном, в этом мире, который строится на суверенитете, о котором говорит Дональд Трамп, в нем есть место Владимиру Путину? И вообще, это тот же самый суверенитет, о котором Путин много лет и говорит?
8: Я, пожалуй, не возьмусь сравнивать здесь позиции Владимира Путина и Дональда Трампа. Все-таки они существуют в совершенно разном таком понятийном аппарате. Но мы знаем одно, что сам Дональд Трамп декларировал многократно о том, что как только эта война прекращается, буквально на следующий день Соединенные Штаты собираются восстановить торгово-экономические отношения с Россией. Нужно держать в голове, что они настолько 100% никогда не прекращались. То есть все-таки торговля какими-то критическими материалами так или иначе продолжается между этими двумя странами. Но она, безусловно, очень сильно затруднена текущими событиями в Украине. Дональд Трамп сам лично заявлял о том, что он намерен вновь возобновить бизнес-интерес американских компаний в России и наладить торговлю между этими двумя странами. Вновь он видит международную политику через призму скорее бизнеса, нежели дипломатии.
1: Ну, возможно, это и так называемые глобалисты сопротивляются, или либеральный старый порядок не хочет меняться. Я хочу об этом тоже у вас спросить. Меняются, есть ли вообще какие-то изменения? Ведь Европа, например, снимает санкции с российских миллиардеров и особо не объясняет этого. Давайте посмотрим об этом короткий сюжет и вернемся к обсуждению.
9: Евросоюз снял санкции с двух российских миллиардеров – Михаила Фридмана и Алишера Усманова. И сделал это в тот же день, когда продлил санкции против всех остальных. Под европейские санкции оба попали через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в Украину. Все эти 4 года оба пытались доказать Европе, что санкции против них ввели несправедливо. Фридман судился и в апреле 2024 года даже выиграл. Общий суд ЕС признал, что доказательств для его включения в список в 2022 и 2023 годах было недостаточно. Однако к тому моменту Совет ЕС уже продлил санкции с новыми обоснованиями, и из списка Фридман так и не вышел. За него вступились даже представители российской оппозиции. В 2022 году Леонид Волков, тогда председатель правления ACF, Международного фонда ФБК, написал главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю письмо с предложением механизма снятия санкций с российских бизнесменов и в качестве примера упоминал совладельцев Альфа-групп, в том числе Фридмана и Петра Авина. Волков признал письмо политической ошибкой и ушел со своего поста.
10: Коллег я в известность не поставил и, следовательно, тем самым их подставил. У меня было ощущение, что ситуация в тот момент на фоне поражения путинской армии и разброда в российских элитах стала критической, и что можно, создав прецедент, запустить цепную реакцию публичных судебных войн и раскола в российских элитах. Я ошибся.
9: Алишер Усманов тоже судился, но у него ничего не получалось. Общий суд ЕС отклонял его жалобы. Усманов продолжал искать пути снятия санкций. Весной этого года журналисты опубликовали телефонный разговор Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сиярта, который, по их словам, перехватила разведка одной из стран Евросоюза.
11: Смотри, я звоню по просьбе Алишера. Он только что попросил меня напомнить тебе, что вы делали что-то по поводу его сестры.
12: Миссис Исмайлова?
11: Yes. Да.
9: В марте 2025 года Венгрия согласилась продлить санкции. В тот же момент из списка исключили сестру Усманова, Гульбахор Исмаилову. Для Усманова снятие санкций с сестры значило очень много, ведь именно ей принадлежал траст, на который записана его яхта «Дельбар». По оценке Минфина США она стоит 600-750 миллионов долларов. Как пишет Financial Times, все решили не суды, а торг между странами Евросоюза. По данным Financial Times и Reuters, исключить Усманова потребовала Франция, и дипломатические источники связывают это с отношениями Парижа и Баку и с судьбой французских граждан, которые находятся в заключении в Азербайджане. А Азербайджан был заинтересован в снятии санкций с Усманова. Как только речь зашла об Усманове, в Люксембурге заявили, что тогда нужно вычеркнуть и Фридмана, что Financial Times связывает с тем самым иском на 16 миллиардов долларов. Люксембург поддержали Словакия и Венгрия, а без их согласия Евросоюз не смог бы продлить санкции и против всех остальных. Это около 3000 российских чиновников, бизнесменов и компаний. Большинство стран на сделку согласились, но Латвия упиралась до последнего. Сначала она заблокировала решение, и премьер-министр Андрис Кулбергс объяснил это так.
13: Продлить санкции на 36 месяцев было бы правильным шагом. Но ценой за это не должно быть просто исключение двух человек из списка.
9: Но в итоге Латвия все же воздержалась при голосовании, чтобы не сорвать санкции против всех остальных. Сразу после этого Кулбергс рассказал, что был в активном контакте с президентом Франции о сотрудничестве в сфере безопасности. И стало известно, что Латвия начнет переговоры с Францией о французском ядерном зонтике. Официально эти две истории никто между собой не связывал. При этом отпускать Фридмана и Усманова совсем Латвия не хочет. Она объявила, что введет против них собственные санкции, чтобы их деньги в стране не разморозили. Эстония собирается сделать то же самое. Леонид Волков, с которого 4 года назад начался скандал, это решение раскритиковал.
10: По Фридману это просто ошибка. Он так ничего и не сделал, ничего не поменял, даже не высказался. Снимать с него санкции за просто так – глупо. 4 года назад я предлагал, и сейчас продолжаю считать, что для таких предпринимателей, как Фридман, должны были быть созданы понятные и прозрачные механизмы выхода из-под санкций в обмен на конкретные шаги, ослабляющие путинский режим от осуждения войны до существенной помощи Украине. Это было совершенно реальным, если бы такие механизмы были созданы своевременно, как предлагал я, как предлагала комиссия Макфола, Ермака и много кто еще. Но этого не было сделано.
9: А 23 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал французского бизнесмена Мартена Раяна, приговоренного к 10 годам колонии якобы за шпионаж.
1: И о снятии санкций с российских миллиардеров мы перед эфиром спросили политолога Руслана Айсина. Вот так он трактует решение европейских властей.
12: Позиция европейского сообщества, европейских элит, она более или менее понятна. Во-первых, они хотят использовать этот момент в качестве такого указательного, указующего элемента для Путина, что вот мы можем твоих олигархов привлечь на свою сторону. Потому что если олигархи находятся под санкциями, соответственно, в каком-то черном списке, это значит, они не сошлись с Западом. Если с них снимают, соответственно, что-то они пообещали. А вот что? Передать часть денег куда-то, там, поддержку Украины, там, развитие гражданского общества, или же поделиться какими-то тайнами кремлевского двора. Есть, наверное, какие-то и более такие приземистые причины, там, инвестиции, деньги, там, еще что-то. Но я не думаю, что там средства Алишерова или того же Фридмана, они уж прям настолько для всего европейского сообщества важны, да, потому что надо отметить, что помощь Украине обходится ВВП Евросоюза 0,25. Так, то есть это, ну, капля в море, как известно. Я вижу в этом. Другое дело, что, видимо, европейские элиты не посчитали нужным нормально объяснить, почему с этих людей, которые были опорой путинского режима, снимают санкции, в то время как простые люди, там те же простые россияне, которые находятся в Европейском Союзе, страдают, мучаются, не могут там банковские карточки открыть, еще что-нибудь. Ну, то есть это вызывает огромное количество вопросов и внутри, соответственно, среди от европейцев и страны оппозиционно настроенных россиян.
1: Почему же нет такого подробного объяснения, мы спросим у политолога Антона Пеньковского. Антон, хотел бы спросить, почему в товарищах согласия нет, но оно есть, и они единогласно голосуют, что санкции нужно снять с двух российских миллиардеров, но непонятно почему и что это вообще говорит о решимости Запада противостоять войне Владимира Путина.
8: Ну, я думаю, что нам здесь нужно принимать во внимание то, что у нас нету всего всей полноты информации о происходивших переговорах, о происходившем торге. Ваш сюжет достаточно, на мой взгляд, правильно связывает освобождение в Азербайджане французского бизнесмена, осужденного на по очевидно политически мотивированному приговору и так далее. То есть, безусловно, это решение Европейского Союза выглядит публично непоследовательно и, безусловно, будет вызывать фрустрацию как внутри самих европейских элит, так и, безусловно, среди российского гражданского общества в эмиграции. И это, очевидно, достаточно неловкий шаг, который за собой потянет достаточно много последствий. Было ли вот это снятие санкций неоправданным или же немотивированным, либо же недостаточно мотивированным, мы, к сожалению, не можем знать. И сколько из того, что обещали европейским чиновникам конкретно эти два бизнесмена, действительно будет выполнено, сейчас говорить достаточно сложно. Но мы видим, что так или иначе переговоры европейских чиновников, европейских политиков с представителями российских элит продолжаются, так или иначе открывая для них возможность для некоторого лавирования. И в целом статистически мы знаем, что авторитарные режимы, в частности в 20 веке, рушились не из-за протестных волнений на улицах, а скорее из-за внутреннего раскола существующих авторитарных элит. Поэтому, возможно, у этого действия будут какие-то последствия позитивные, которые, к сожалению, нам сейчас очень сложно предсказать, поскольку мы углубимся слишком далеко в конспирологию.
1: А в представлении тех же европейских чиновников они все еще думают, что элиты внутри России влияют на решение Кремля?
8: Это очень хороший вопрос, и мне кажется, что пока единогласия, какого-то единой позиции с точки зрения стран-членов Европейского Союза нет, и чем дальше, тем больше мы видим вот это разноголосие среди европейских стран. Безусловно, ближайшие соседи, такие как страны Балтии и Польша, являются драйверами наиболее жестких ограничений, наиболее жесткой политики в отношении России, российских граждан на своей территории и российских активов, где были они не находились. В то время как существуют такие страны, допустим, как Венгрия или Словакия, которые занимали всегда, скажем так, достаточно оригинальную позицию с точки зрения своих сиюминутных тактических интересов и исключались из тех или иных санкционных списков или ограничений, в частности, можем вспомнить ограничение закона Линдси Грэма, которое напрямую предоставляет той же Венгрии право дальше покупать российские энергоресурсы, не подпадая под вот эти адские санкции, которые продвигались последние полтора года в американском Конгрессе. В любом случае, мы видим все больше и больше напряжения и разрыв единой позиции даже внутри такого, казалось бы, слитного образование, как Европейский Союз, в то время как Дональд Трамп играет очень агрессивно, очень быструю дипломатическую игру. И буквально сегодня мы узнали о том, что страна, которая способствовала российскому вторжению в Украину, Беларусь, уже отправила свои колейные удобрения в Соединенные Штаты, что еще недавно, благодаря санкциям и европейским, и американским, казалось бы невозможным. Поэтому мы видим, чем больше будет разноголосия внутри самого Европейского Союза, чем более агрессивный торг будет вести Дональд Трамп, тем сложнее будет ситуация становиться как для Украины на международных площадках, так и для российского гражданского общества, адвокатирующего для за те или иные политические решения в отношении Кремля.
1: Антон, 20 секунд у нас остается. Сколько Америка еще может вести такую агрессивную политику? Это только до выборов в Конгресс?
8: Я бы здесь не был так категоричен в оценках гарантированного поражения республиканцев. Скорее всего, они потеряют только одну палату, и это, условно скажем, свяжет только одну руку Дональду Трампу, а не обе. И все-таки мне кажется, что по ряду направлений Дональд Трамп продолжит вот свою такую агрессивную тактику международной политики.
1: Спасибо вам большое, Антон. Политолог-американист Антон Пеньковский был с нами в эфире телеканала «Настоящее время» и «Радио Свобода». Мы сегодня говорили о том, как же склонять Россию и Украину к так называемому энергетическому перемирию, особенно когда, как казалось бы, в глобальной политике происходит хаос еще не меньше, чем конфликт между Россией и Украиной. Спасибо, что досмотрели до конца. До свидания.

0: главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Слушайте «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской. Прошел саммит «Глобсек» – неправительственной организации, которая занимается проблемами мировой безопасности. Среди обсуждаемых вопросов было в том числе усовершенствование общеевропейской системы противовоздушной обороны, которая должна противостоять российским ракетам и дронам в случае, если Россия начнет удары по европейской территории. Вскоре после окончания саммита стало известно о российском беспилотнике, который упал в Румынии на жилой дом в городе Галац в ночь на 29 мая. Пострадали 2 человека. Румынские власти подтвердили, что дрон был российским, одним из десятков беспилотников, выпущенных в ту ночь по Одесской области Украины. Российский президент Владимир Путин на пресс-конференции 29 мая в Астане усомнился в этом, предположив, что беспилотник мог быть украинским. Он отметил, что расследование сможет установить истину, если румынская сторона передаст обломки. 31 мая президент Румынии Никуш Ордан, ссылаясь на данные обследования обломков БПЛА, написал, что специалисты пришли к однозначному выводу, что речь шла о российском ударном беспилотнике «Герань-2». По словам Дана, техническая экспертиза уже готова. Президент Румынии снабдил свой пост фотографиями. Он отметил, что на обломке видна надпись «Герань-2», а о том, что это именно беспилотник этого типа, свидетельствует технический анализ других обломков. Заявление Путина президент Румынии не комментировал. В работе саммита «Глобсек», где обсуждалась в том числе коллективная оборона стран Европейского Союза при угрозе атак беспилотников, принимали участие многие украинские эксперты. Их опыт войны против России оказался чрезвычайно ценным. Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский был гостем саммита «Глобсек». В интервью телеканалу «Настоящее время» он рассказал о проблемах создания общеевропейской ПВО и о том, почему она пока не справляется с дронами. Вопросы ему задавала Ксения Соколянская.
5: Анатолий, мы с вами разговариваем в Праге. Вы буквально только что закончили участвовать в специальном закрытом мероприятии форума «Глобсек», где, как я понимаю, обсуждались риски и вызовы и задачи европейской ПВО. Как развивались события в предыдущие несколько дней? Власти Эстонии сообщили, что впервые сбили беспилотник в своем воздушном пространстве. Потом в нескольких регионах Литвы была воздушная тревога из-за угрозы беспилотников. Кажется, риски для европейской ПВО очевидны. Вопрос, что насчет задач и готовности европейской ПВО к этим рискам и вызовам?
6: Якщо відверто, європейська ПВО не готова.
7: Если честно, европейское ПВО не готово. Давайте начнем с того, что классическая система противовоздушной обороны строилась против больших самолетов, против ракет, классических ракет, баллистических ракет, но не строилась против малых целей. И здесь важно понять, что классический радар системы Patriot, SAMP-T, Iris, радары, выпускаемые Fails, обнаруживают самолет, обнаруживают ракету на расстоянии 650 километров.
6: Але дрон вони виявляють на відстані 10 кілометрів.
7: Но дрон они обнаруживают на расстоянии 10 километров, 10-15. И тут нужно понять, что время на реакцию у вас 3 минуты. Если мы считаем скорость дрона, там 180 километров в час. Мы сейчас берем не реактивный шахет, а берем просто классический.

0: Вот им в том секторе. А дроны могут залететь неожиданно. Они могут использовать рельеф для того, чтобы подлететь как можно ближе к объекту, который нужно найти. Затем подняться на высоту и напрямую идти на цель. Поэтому на самом деле европейское ПВО сейчас не готово. У нее нет тех систем, которые есть в Украине. Они пытаются разворачивать это. Мы говорим о разных сенсорах, которые позволяют делать ранние предупреждения. Потому что звуковой сенсор может распознать звук, например, двигателя шахеда. И, соответственно, если этих сенсоров достаточно, то можно даже прогнозировать условное направление нападения.
1: Але після цього треба включати інші системи, які допоможуть вам.
0: Но после этого нужно включать другие системы, которые помогут вам обнаружить, сопровождать и уничтожать цели. И если говорить о современной классической системе воздушного нападения, я ее очень часто сравниваю с DDoS-атакой. Это та же ситуация, когда используется большое количество разнообразных воздушных целей, связанных с разными по профилю дронами.
1: Витриних цілей, які різні за профілем, тому що шахедів зараз у Росії.
0: Так как шахедов сейчас в России 5 образцов с разными скоростями. Герань-5 — это вообще иранский дрон, соответствующий профилю полета крылатой ракеты.
1: Тому тут треба зрозуміти, що нам не просто потрібно.
0: Поэтому здесь нужно понимать, что нам нужно не просто обнаружить. То есть классическая система противовоздушной обороны «обнаружил и уничтожил» не работает, потому что в такой воздушной атаке около 30 или 50% — это приманка, пародия, то, что нагружает противовоздушную оборону.
1: Пародии — те, що навантажує протиповітряну оборону.
2: А те собеседники, с которыми вы говорите на этом форуме, да, или какие-то другие ваши партнеры, они понимают реальное состояние европейской ПВО?
1: Они понимают, поэтому они прагнуть от Украины, как можно...
0: Они понимают это, и поэтому стремятся от Украины получить как можно больше экспертизы. Но проблема остается в границах, стоящих между Европой, даже внутри Европы. Давайте вспомним, как в свое время, во время Второй мировой войны, Британия передала магнетрон Соединенным Штатам. После этого началось активное развитие радио. Локации, классической радиолокации, X-бенд радаров, позволяющих обнаруживать воздушные цели. Сейчас большинство европейских компаний думают, как они могут сделать что-то конкурентоспособное на рынке. А должно большинство европейских компаний думать, как они могут сделать то, что защитит их в дальнейшем.
1: Я буквально вчера тоже на одном из выступлений
0: отметил, что сегодня вы можете помочь защитить Украину, а завтра вам, может быть, потребуется защищать Европу. Поэтому здесь нужно понять, что Украина сейчас на передовой, у нас есть качественные технологии, и поэтому нужно открывать границы для технологий, создавать объединения, делать единую стратегию развития ВПК.
1: Робити єдину стратегію розвитку ОПК. Європа, до речі, насправді...
0: Європа, кстати, действительно делает некоторые шаги. Давайте вспомним. В 24-м году, в конце 24-го года, была написана всеобщая стратегия развития ВПК, которая предусматривала увеличение финансирования в этот сектор. Дополнительно она предполагала даже определенное финансирование Украины. Но при этом нужно упомянуть, что большинство этих средств пошли в изготовление чего? Танков, пушек, которые уже малоэффективны. Я постоянно привожу пример, что тяжелая техника российская уменьшилась в количестве не после применения джавелинов или НЛОУ, а после украинских дронов. Это очень важно понимать, потому что пока Европа думает, как помочь, как защитить себя, она теряет шанс действительно получить помощь, получить решение.
2: Я, когда готовилась к нашему интервью, прочитала много ваших интервью, и вот выписала себе одну фразу недавнюю. Украина не экспортирует оружие, но может экспортировать гарантии безопасности. Мы начинали войну с того, что просили защитить наше воздушное пространство от российских ударных беспилотников, дронов, ракет и всего остального. А сейчас мы можем предложить такие услуги любой стране мира. Очень интересно, насколько это справедливо.
1: Справедливо, потому что не надо было достаточно допомоги Украине.
0: Справедливо, потому что не было оказано достаточно помощи Украине. Если бы Украине дали достаточно оружия, и мы смогли бы остановить Россию, то тогда не было бы развития технологий. Мы бы и дальше создавали системы типа Patriot, которые бы работали по баллистическим и крылатым ракетам. Кстати, здесь следует отметить, что, например, система Patriot значительно улучшилась за время этой войны за счет украинских военных. Почему? Потому что Россия существенно модернизировала ракеты «Искандер-М», которые могут маневрировать на продолжительной части захода на цель. И, соответственно, Соединенные Штаты проделали колоссальную работу с помощью украинцев, которые предоставляли свою экспертизу. Как так сделать, чтобы все же перехватывать эти ракеты? И появилась ПАК-3МСИ, новая версия этой ракеты, которая довольно быстро может перехватывать, даже учитывая происходящее небольшое там изменение в

0: траектории. Потому что, ну, опять же, баллистическая траектория — это прямое попадание.
1: Прямое облучание, когда мы говорим про заход сверху
0: вниз. И когда мы говорим о заходе сверху вниз, условно говоря, она может маневрировать влево-вправо. А эти 2 метра, извините, это колоссальная утрата возможности уничтожить ракеты. Потому что баллистические ракеты уничтожаются кинетически, то есть прямым попаданием в ракету. То, что не смогли сделать советские ВПК, они это компенсировали ядерными боеголовками в ракетах-перехватчиках, для того, чтобы увеличить волну от удара и все же перехватить то, что летит. Поэтому, в принципе, то, что я отметил и сейчас на встрече, если Европа не готова остановить Российскую Федерацию, то тогда она должна сделать Украину сильной, потому что Украина является гарантией безопасности Европы. Мы являемся границей, которая закрывает сейчас от той угрозы, которая несется из Российской Федерации.
2: Вы несколько раз уже сказали про Патриот, у меня был вопрос про проект Фрея. Это действительно может быть альтернативой?
0: Большинство современных видов вооружения дорогостоящие лишь потому, что их долго разрабатывали. Представьте себе, 5 лет назад куча инженеров, создающих какой-нибудь проект. Безумные зарплаты, безумные гарантии, безумное финансирование. У Украины нет такого времени, поэтому у нас появилась куча дешевых решений. Дешевые решения, позволяющие нам быстро реагировать на угрозу и искать решения противодействия. Именно поэтому мы инвестируем свои знания в то оружие, которое помогает нам бороться с врагом. И тут, если мы говорим о проекте Фрея, то на самом деле это решение, которое поможет сделать дешевую ракету-перехватчик для перехвата баллистики, поможет сделать систему противодействия угрозе. Опять же, надо не забывать о том, что защита от баллистики — это лишь 20%. Все остальное — это крылатые ракеты, обычные шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, нагружают систему противовоздушной обороны.
1: Шахеды, которые используют малую высоту и, соответственно, навантажают систему противовоздушной обороны.
0: Поэтому я бы говорил о комплексной системе с искусственным интеллектом, где формула «обнаружил и сбил» не работает, потому что нам нужно понимать, какая цель за что отвечает.
1: Потому что нам нужно понять, какая цель за что отвечает. Есть дроны, которые ретрансляторы.
0: Есть дроны-ретрансляторы, есть дроны-разведчики, обнаруживающие средства радиоэлектронной борьбы или радиолокации. Извещают другие дроны о том, что там есть средства, которые нужно уничтожить. Чат-бот в телеграм-канале, обмен информацией и, соответственно, отработка.
1: Обмен информацией и, соответственно, відпрацювання. Насправді, чому я порівнюю постійно...
0: На самом деле, почему я сравниваю постоянно? Я недавно выступал на конференции перед IT-сообществом, и такое сравнение им понравилось. Потому что, ну, условно, мы имеем воздушные нападение из 60 шахедов, которые между собой обмениваются информацией за счет меш-сетей. И классические виды вооружения предполагают, что нам нужно просто подавить эту связь, а мы можем ее хакнуть. Зайти в мозг и давать свои команды. И здесь вопрос, куда эти дроны попадают. Просто нужно идти в этом направлении. В любом случае, такое количество мы не сможем победить железом.
2: А это то, что делает сейчас российская сторона, перенаправляя украинские дроны так, чтобы они влетали в воздушное пространство ЕС, или это немножко...
0: Давайте начнем с того, что они работают простыми средствами радиоборьбы, которые существенно влияют на возможности навигации. Здесь следует сказать, что на самом деле Россия подошла к этому вопросу подготовленной. В начале 22 года они имели неплохие средства радиоэлектронной борьбы. То есть они качественно работали. За счет чего? За счет того, что они понимали, что большинство стран мира используют навигацию, спутник навигацию для точного наведения ракет, артиллерийских снарядов. И, соответственно, они создавали там краснуху, разнообразные системы, создающие существенные проблемы в частотном диапазоне.
1: Різноманітні системи, які створюють суттєві проблеми в частотному діапазоні.
0: Поэтому я бы говорил о том, что это влияние средств приводит к тому, что дроны могут отклоняться от курса. Но мы работаем над этим, и у нас есть некоторые решения по визуальной навигации, такие, какие есть именно в России.
1: Так, як саме в Росії.
3: В настоящее время на радио «Свобода» интервью военного эксперта Анатолия Храпчинского журналисту Ксении Соколянской. Баланс сил в российско-украинской войне дронов непрерывно меняется, и предсказать, каким он будет, очень сложно. Сейчас война дронов как минимум затрудняет любые наступательные действия, в частности, помогая украинской армии замедлить продвижение российских сил по всей линии фронта. Однако ранее операторы дронов из Украины в интервью «Радио Свобода» отмечали, что удерживать позиции исключительно дронами невозможно. Их необходимо удерживать на земле. Оборона может нормально функционировать только при совместной работе операторов дронов и пехоты, и полностью нивелировать недостаток живой силы дронами нельзя. Европейский Союз создал с Украиной так называемый «Альянс дронов». Этот проект реализуется как оборонный и направлен на совместное производство дронов и систем защиты от них. Об этом 7 мая заявил представитель Еврокомиссии Том Ренье. По его словам, Украина получила большой опыт, когда речь идет о возможностях дронов и возможностях противостоять им, а Альянс создаст синергию между европейской индустрией защиты от дронов и украинской индустрией, заявил Ренье. Военный эксперт Анатолий Храпчинский, участник саммита Глобсек, отмечает, что часто быстрое реагирование на вызовы сдерживает бюрократия в Европейском Союзе. Он рассказывает, что при работе украинским предприятиям ВПК приходится применять изобретательность, разрабатывая новое оружие против России, так как технологии постоянно меняются, и Украине приходится адаптироваться к обстоятельствам на фронте, тестируя новые разработки на поле боя. Продолжаем разговор с Анатолием Храпчинским.
2: Два follow-up вопроса. Во-первых, вот то, что вы сказали, что было очевидно, что Россия готовилась. А по уровню этой подготовки можно предположить, сколько времени они потратили, да, перед началом большой войны?
1: 2003
0: год, начало подготовки Российской Федерации к войне. Давайте вспомним, что они первые начали. 2003 год. Вот это начало, когда можно сказать, что Россия начала готовиться к войне. Почему? Потому что накопление разнообразных видов вооружения, активное взаимодействие с европейскими странами для того, чтобы понять, как что работает. Затем давайте вспомним, что пик возможностей, когда россияне изготовляли там сумасшедшую кучу самолетов, до 2014 года. Затем, когда вышло с Крымом, но не вышло с частью Украины, они получили санкции, и в результате чего упустили возможности. Например, ставить французскую авионику на самолеты Сухого.
1: Вони втратили колосальну можливість виробляти.
0: Они упустили колоссальную возможность производить чипы. Intel-чипы стояли у них в авиационной технике. Сейчас они ставят там что-то, привезенное каким-то странным путем, либо произведенное, например, в Беларуси. Беларусь очень активно помогает. Завод «Интеграл» производит большое количество того, что Россия не может получить за границей.
1: Россия не может отримати за кордоном.
0: Как так вышло? Ну, давайте вспомним 2017 год. Накладываются санкции на Российскую Федерацию. В то же время Беларусь начинает скупать с бешеным количеством станки по изготовлению микрочипов. И это привело к возможности получить дополнительную фабрику, дополнительное усиление за счет белорусских компаний, поставляющих в Россию сейчас большое количество наименований. Я постоянно подчеркиваю, что нужно бояться не THS Industries в российских ракетах, а нужно бояться российских комплектующих и белорусских комплектующих. То есть это локализация рынка, то есть они сами могут работать. Единственный инструмент, который может лишить Россию возможности воевать, это утрата возможности продавать нефть, продавать газ. То, что они могут продавать. Ну, то есть золото, все ископаемые. Но мы ведь понимаем, что сейчас в мире этой экономики это сложно остановить.
2: И второй вопрос, пока я не забыла, по поводу этих перенаправляемых дронов. После последнего инцидента с Эстонией Москва стала опять говорить, что, значит, Украина использует воздушное пространство страны ЕС для того, чтобы запускать с него свои дроны. Я хочу спросить, в ЕС признают, естественно, что у Украины есть право на самооборону, но при этом просят быть осторожнее. Что именно имеется в виду, и говорите ли вот вы на своих встречах про какие-то такие вещи?
1: Ну, давайте начнем с того, что если Европа не хочет бачити российские дроны, то нехай мириться с украинскими.
0: Ну давайте начнем с того, что если Европа не хочет видеть российские дроны, то пусть мирится с украинскими. Они не несут угрозы. Так бы европейцы сбивали российские дроны, как они сбивают залетающие туда украинские. Давайте начнем с этого. Поэтому, в принципе, я говорил о том, что Европе нужно объединить усилия, потому что все происходящее – это оказание помощи, которое только сдерживает возможности. Украина сама разработала дальнобойные средства вооружения. Большое количество вооружения, которое помогает украинским военным, было разработано самостоятельно украинскими инженерами.
1: украинским инженерам. Нам не надали ни томагавки.
0: Нам не предоставили томагавки. Даже те же Storm Shadow были в ограниченном количестве. Даже атакамсы были в ограниченном количестве, и их запрещено было использовать по территории Российской Федерации. Частные случаи, когда можно было использовать. И это было из-за колоссального сбора данных, что именно там есть важный объект, и потеря таких возможностей может привести к определенному ослаблению врага.
1: Пенал послабление врага.
2: Скажите, пожалуйста, последняя, самая серьезная за год атака украинских дронов на Москву и Московскую область. Как всегда, две стороны и разные типы заголовков. С одной стороны, писали, что ПВО Москвы пробито. Естественно, пророссийские медиа писали о том, что полностью ПВО справилась с атакой. Тоже читала ваши комментарии. Видимо, российское ПВО и та ПВО, которая работала в Москве, она чем-то похожа на европейскую. То, что вы говорили в начале интервью, она не про такие дрони.
1: Давайте почнемо з того, що російське ППО, яке вони побудували навколо Москви, насправді доволі непогане.
0: Давайте начнем з того, що російське ПВО, которое они построили вокруг Москвы, действительно довольно неплохое. Оно имеет множество разнообразных средств. Но классическая проблема того, что, опять-таки, это подход, классический подход, увидел и уничтожил, который сейчас не работает. Опять-таки, в очередной раз подчеркну, что недостаточно радиолокационных средств, которые могут обнаруживать заранее цели в воздухе. Использование рельефа, использование внешних помех в виде трассы, каких-то шумов разнообразных, это не позволяет. Россия сейчас разворачивает, пытается создать систему контроля воздушного пространства, которая предполагает имплементацию большого количества разнообразных систем. Но давайте...
2: У них получится?
0: Я думаю, что если панцирь, русский панцирь, стал на вооружение после того, как инженеры русские обматывали дроны, которые они планировали сбить фольгой, для того, чтобы они лучше были видны на радарах, хорошо, если они и дальше так же будут делать, потому что у них не получится.
1: Потому что у них не выйдет.
2: В частности, комментируя эту большую атаку, вы говорили о том, что она демонстрирует, что оборонно-промышленный комплекс Украины вышел на новый уровень. И я так понимаю, это то, о чем вы мне тоже сейчас говорили, вы имеете в виду и государственный, и частный сектор.
1: Безумовно, потому что насправді, я бы сказал, что у нас сейчас на большем уровне приватный сектор.
0: Безусловно, потому что на самом деле я бы сказал, что у нас сейчас на более высоком уровне частный сектор. Потому что государство позволило создавать компании оборонного сектора, даже иногда закрывая глаза на какие-то несогласованные правовые нормы. Но силам обороны требовалось оружие. Государство отреагировало правильно, предоставило возможность создавать компании. И сейчас можно говорить о 2500 компаний, только частных компаний, которые работают в области обороны.
1: И это не только Middle Strike, Deep Strike.
0: И это не только Middle Strike, Deep Strike. Это и всевозможные системы радиоэлектронного оборудования. То есть уже большинство компаний становятся устойчивыми. То есть рынок ВПК становится таким, что европейцы приезжают в Украину, американцы приезжают в Украину, интересуются, как у нас это работает. Даже американские военные отмечают, что мы гораздо интереснее решаем проблемы. Но это украинская изобретательность. Здесь следует понять, что это украинская изобретательность, которая нам помогает быстро адаптироваться под любую угрозу. Поэтому, в принципе, здесь есть и активно работающие государственные предприятия. Опять-таки, есть ряд государственных ракет, которые работают очень хорошо. И Нептун, и Рута, и там другие элементы в украинском ВПК. Поэтому здесь я бы говорил об этом взаимодействии. Но я, как сторонник частного сектора, буду говорить, что частный сектор более эффективен, потому что я сотрудничаю с одним из инвестиционных фондов и видел, условно, запрос на финансирование от частного сектора и частично от государственного.
1: Запит на финансирование от сектора приватного и частково
2: от державного. Вот я хотела спросить, со стороны западных партнеров интерес к частному сектору больше?
1: Больше до частного сектора. Знов-таки, потому что мы больше гнучки.
0: Больше к частному сектору. Опять же, потому что мы более гибкие. Мы понимаем необходимость. Как происходило в Украине? Мы ехали на фронт, общались с военными. Что вам нужно? Они говорили, мы приезжали и это создавали. Затем приезжали и тестировали вместе, и улучшали его постоянно. То есть у нас было прямое горизонтальное взаимодействие на уровне с ротами, батальонами, то есть с воюющими. То есть мы, обходя Министерство обороны, обходя там все эти системы, которые могли бы нам создавать бюрократические помехи, мы искали решение, искали, потом потом делали сборы волонтерские на закупку, потом получали уже кодификацию, и уже это поступало в войска, уже когда качественно себя зарекомендовало.
1: Волонтеры на закупівлю, потім це отримували вже кодифікацію, отримали і вже поступало військо, вже коли вже якісно за себе зарекомендувала. Поки що можна казати про
0: пока можна говорити о том, що Європа работает наоборот. Она дает технические задачи, компании начинают искать решения. Потому что Великобритания для Украины разрабатывает баллистическую ракету. Вот задача была в конце прошлого года, до конца этого года сделать баллистическую ракету для Украины стоимостью менее $1 миллиона. И выиграли три компании, которые сейчас разрабатывают. Год. А у нас некоторые ракеты стали лучше работать за 3 месяца.
1: Почали краще працювати за 3 месяца.
2: В конце я вот просто сейчас поняла, что я стала все больше и больше видеть материалов в западных средствах информации. Ну, вот зрители нашего канала знают, у нас есть съемочная группа, которая регулярно ездит на передовую, а вот на днях я видела у CNN репортаж с «Дороги жизни» в Константиновку, и там весь репортаж был про дроны, и вот война дронов, и что дроны и роботы определяют. И я подумала о том, что, ну, вроде как мы это знаем практически с самого начала войны, и, видимо, в западных медиа и, наверное, как следствие, в западном обществе сейчас начинает приходить вот это понимание.
1: Я не впевнена, що вони вже зрозуміли, яку загрозу. Їм потрібно показувати, знаєте, в цих віртуальних шоломах.
0: Я не уверен, що вони вже поняли угрозу. Їм нужно показувати, знаєте, в цих віртуальних шлемах розрушені українські города. Потому що, ну, вони розсуждають о том, як би вони воювали, да? Вот вони воюють, НАТО. Отработали по ключевым точкам в Иране и решили, что все, там победа. А здесь нужно понять, что Россия уничтожает все на своем пути. И Европа может вспомнить это на примере Второй мировой войны, когда она сдавалась для того, чтобы не разрушали их города. Они переживали за города. А Украина желает свободы и пытается объяснить это Европе. Когда это Европа поймет? Возможно, когда увеличатся атаки шахедов по территории Европы.
1: А Украина хочет свободы. И намагається пояснити це Європі. Коли це Європа зрозуміє, можливо, коли збільшаться атаки шахедів по території Європи.
2: Но ще це не произошло.
1: Залітали деякі групи, ми бачимо, що реакція була...
0: Залетали некоторые группы. Мы видим, что реакция была не очень оживленной. Но это проверка со стороны Российской Федерации. Они проверяют. Они сейчас активно работают в информационном пространстве, создавая там угрозу посредством закрытия лесополосы близко к Европе. Они проверяют реакцию.
1: Лесосмуги близко до Европы. Они проверяют реакцию.
2: Хотела попрощаться, но вот раз вы сказали про Беларусь, я еще слышала такое мнение, что это совпадает с поездкой Трампа в Китай. И что эта акция, направленная, может быть, даже не столько сейчас на устрашение самой Украины, сколько на Запад, как проверка.
0: Я думаю, что лучшее решение для Украины – понять, что гарантии безопасности находятся в Украине. И сильная Украина – это гарантии безопасности для Европы. И здесь нужно говорить об объединении усилий. То, что я сейчас говорил неоднократно, я говорю, нам нужно объединять усилия, убирать границы. Большинство спецслужб многих стран Европы не позволяют вывести технологии. Но они переживают, они приходят к нам и спрашивают, как вы защищаете воздушное пространство. Окей. Правда, я только что со встречи говорю, дайте технические характеристики вашего средства. Я его имплементирую со своим. Мы не можем. Так а вы от меня хотите ответить, как я защищу ваше воздушное пространство, как мое средство работает. Но вы не даете мне свои технические характеристики. Так мы делаем бизнес или мы ищем решение, как защитить себя? Поэтому основной месседж – давайте не делать бизнес, а давайте искать решение для защиты Европы, объединения Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
1: Объединение Европы против такой угрозы, которая есть сейчас.
3: Военный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью журналисту телеканала «Настоящее время» Ксении Соколянской рассказывал об украинских разработках БПЛА, системах противодействия им, а также о сотрудничестве Украины и Европейского Союза в области современных военных технологий. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
4: Студия подкастов «Радио «Свобода».
5: Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
6: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
7: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
9: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
10: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
11: Привет! С вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
12: Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Энциклопедия русской души. Содом и Гоморра. Что такое разврат?
13: Тема сегодняшней передачи «Содом и Гоморра». А вот, кстати говоря, почему «Содом и Гоморра» я назвал, то хотелось бы, Андрей, сейчас у вас поспрашивать, какие условия должны, к сожалению, случиться в государстве, чтобы государство стало «Содомом и Гоморрой»? Ну вот, например, сегодняшнее государство, можно ли назвать его развратным?
14: Ведь у нас другое сейчас государство, чем то, которое было 20 лет назад, правильно? Была революция социальная, которая началась при Горбачеве и закончилась там, в 91-м году. И она произошла именно потому, что люди устали жить в условиях тотального государственного разврата. И лозунг Ельцина и действия Ельцина, когда он ездил в троллейбусе, помните?
13: Да.
14: Борьба с привилегиями. Это была попытка общества избавиться от государственного разврата. Но, как мы очень быстро увидели, те же самые люди, которые провозглашали эти лозунги, к сожалению, в полной мере занялись развратом. Тем развратом, вот о котором я хочу сказать. То есть любая вот эта черная машина с мигалкой, которая едет по встречной полосе, ради которой останавливают движение.
13: Это разврат.
14: Это разврат. Это государственный разврат. Да. Или, например, чиновники, у которых есть определенные зарплаты, безо всякого контроля строят огромные дачи, ведут роскошный образ жизни, отдыхают в Куршевеле там, с девицами и так далее. Но в нормальных, развитых демократиях эти вопросы контролируются. И если какой-то чиновник, допустим, Центрального разведывательного управления построил дом, стоимость которого выше суммы его зарплат за несколько дней,
13: на него
14: он ловится, он моментально,
13: конечно,
14: попадается.
13: Да.
14: И наши агенты в последнее время попадались именно на этом, в Америке. Вот.
13: Кстати говоря, просто добавлю, довольно любопытно, как можно было определить советского шпиона за границей? Вот посольство, и все приезжают, дипломаты, на очень средненьких машинках, а резидент приезжает на большой шикарной машине.
12: Энциклопедия русской души. Содом и Гоморра. Что такое разврат? Подготовил и ведет программу Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 5 февраля 2005 года.

0: У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях социолог Игорь Кон и литератор Андрей Мальгин. Тема сегодняшней передачи – «Содом и Гоморра». Мы поговорим сегодня, что такое разврат. Должен сказать вам по секрету, дорогие наши радиослушатели, что у нас сегодня юбилейная программа. Мы ровно год назад вышли с первой программы «Энциклопедия русской души». Почему наша юбилейная программа посвящена разврату, это понятно. Потому что это тема, которая волнует не только людей, которые связаны с анализом сексуальной жизни, но и людей, которые занимаются социальной жизнью. Развращенное сознание, разврат государственный, который кончается беспределом, то, что мы видим, как государство поступает с пенсионерами, то, что чиновники ездят на богатых машинах, дорогих и роскошных, в то время как народ не может собрать деньги себе на проезды в метро. Вот темы, которые мы сегодня затронем. Хотя, с другой стороны, естественно, как уже Игорь Кон здесь сказал, само слово «разврат» очень рыхлое слово, и мы попытаемся определить, что же мы вкладываем в это понятие, а, скорее всего, каждый в это понятие вкладывает что-то свое. Дорогие радиослушатели, не забывайте в конце сообщения указывать свое имя и свой голос. Вот забывайте, часто забывайте. Вот анонимки вот совершенно не хочет читать, даже иногда они интересны. Я готов отвечать и просить наших гостей отвечать на самые острые вопросы, но все-таки вот не подписываться, это какая-то трусость, непонятно откуда идущая. Итак, тема «Содом и Гоморра». Игорь Кон, скажите, пожалуйста, а что вы сами для себя понимаете под словом «разврат»?
1: Ну, это житейское слово. Под словом «разврат» я понимаю действия, поступки, которые нарушают общепринятые нормы морали, нравственности и так далее. И в этом смысле вот действительно и взяточничество, и коррупция, и богатство на фоне всеобщей нищеты – это разврат. Но это, так сказать, вот такое понятие переносное. Если брать происхождение слова – то оно имеет религиозно-нравственные истоки, и это более узко. Но, опять же, значит, вот в свое время значит, церковь, она признавала сексуальность правомерной, только супружеская сексуальность, только одна позицию, скажем, любой секс, который не преследует цели деторождения...
0: То есть даже секс по любви...
1: По любви и даже в браке строжайше запрещено. Вот в требниках XVI века священники задавали вопросы на исповеди. Или целовал с похотью. Целовал с похотью – разврат. Или свой язык в чужой рот вложил. Или в естество жене тыкал. Или ут свой дал жене лобызать. Это все разврат, потому что это
0: не связано
1: с деторождением, и поэтому даже в церковном браке это запрещено. Точно так же позиция женщины сверху приравнивалась к содомии, так и называлась, потому что это противоречит, мужчина должен быть сверху, эта позиция была греховной. От этого некоторые из этих представлений мы унаследовали. Когда вышел фильм «Маленькая Вера», то мне позвонили из учительской газеты и сказали, вот, значит, сейчас вот вышел фильм, и нам идут вот такого рода письма и звонки. Я 30 лет живу с женой и никогда не видел такой позиции. Почему кино пропагандирует разврат и половые извращения? Я видел фильм на просмотре, но фильм я не запомнил позицию. Я спросил, простите, какая там позиция? И мне женский голос смущенно хмыкнул, и потом сказал, женщина сверху. Но это нормальная позиция. Но если
0: говорить... Сгодится для деторождения.
1: Дело даже не в том. Просто многие вещи, которые раньше кодифицировались, и поэтому они считались греховными, а раз греховными, то затем и преступными, и неправильными, они перестали как-то так восприниматься. А другие какие-то вещи, они остаются.
0: То есть можно сказать так, что то, что считалось развратом в одной отдельно взятой культуре когда-то и сейчас, тоже вещи разные. И в разных культурах разврат — это понятие тоже разное.
1: Конечно.
0: Да? То есть в этом смысле абсолютизировать этот термин невозможно.
1: Конечно.
0: Это каждый раз как бы собирается такой общественный совет, который составляет, что называется, вообще как бы ауру нации. Они решают, вот это разврат на сегодняшний день, а это не разврат. Поэтому это такой, даже сказать, не рыхлый, а мобильный термин, который мы каждый раз должны уточнять. Андрей, мы просто дадим Наташу из Москвы, она звонит, вот интересно, что она думает о разврате, а потом я попрошу вас. Здравствуйте, Наташа.
2: Вы знаете, о разврате я думаю ровно то, что ваша передача соответствует тому, что, наверное, скоро накроется медным тазом все это извращение, которое царит.
0: Так.
2: Потому что, согласно Ветхому Завету, именно так оно и было. В чем я вижу разврат нынешний? Я вижу разврат в том, что матом ругаются на подмостках МХАТа.
0: Угу.
2: Это какой-то вообще, я не знаю, я думаю, вы со мной согласитесь при всех ваших широких взглядах. Я тоже, кстати, не человек уж совсем заскорузлый, хотя я верующая.
0: Наташа, мне только про медный таз очень понятно. Кто накроется?
2: Ну, Содом и Гоморра, который Вавилонск наш, угу, который в Москве вот процветает, угу, игрища, жажда наживы,
0: угу,
2: на панели половина России стоит, органы куда-то там вывозятся. Содом и Гоморра заключается также и в безнравственном просто состоянии души. Я уже молчу о том, что параллель с политикой действительно реальна. Ну, трахают во все дыры бедных этих наших людей. А в Грузии вообще произошел парадокс. Если вы так ничего не увидели в том, что у молодого друга застукали этого несчастного президента, и другой покончил с собой, то это два голубых. А это тоже тема вот и евреев, и педерастов, о которых вот ваш присутствующий говорил.
0: Понятно.
2: Страшно, когда это все сочетается вместе для России.
0: Спасибо, Наташ. Спасибо за ваше мнение. Вот Андрей перед вашим звонком хотел добавить, и я хочу попросить его.
3: А вот как раз звонок и...
0: Добавил.
3: Да, как раз звонок добавил. Потому что разврат – это не только для разных эпох или для разных каких-то этнических групп значит разное, но и для каждого человека значит свое. Вот для нашей слушательницы развратом является то, что она перечислила. А для кого-то это является образом жизни,
0: а для кого-то,
3: или допустимым.
0: Посмотрите, образом. А для кого-то то, что наша слушательница Наташа может сказать в эфире, да, трахать,
3: да,
0: во все дыры, для кого-то это просто недопустимо вообще. Так
3: более,
0: вот
3: того, более того, увидеть в простом информационном сообщении о том, что грузинский министр умер одновременно со своим другом, увидеть в этом немедленно признаки педерастии, это тоже надо иметь...
0: Это развращенное сознание.
3: Да, да, да, да, как раз еще это какое? Я и хотел сказать. Да.
0: Хорошо. Я давайте дам слово нашему постоянному слушателю из Санкт-Петербурга Александру. Правильно? Это вы, Александр?
4: Да, Виктор, да? Это я.
0: Давайте расскажите нам про разврат.
4: Пожалуйста, расскажу. Я любитель предисловия, как вы, наверное, поняли. То есть вот язык через себя, так сказать, выговаривает или проговаривает по Хайдеггеру, так сказать, бытие через себя проговаривает. Ну, это, может быть, не очень точное слово. Разврат, разворот, да, разворот.
0: Александр, что я люблю в нашей беседе с вами, что всегда возник то ли Хайдеггер, то ли Киркегор, все-таки сразу такой культурный фон появляется. Давайте дальше.
4: Разворот здесь уже, по-моему, очень примитивная цепочка.
0: Да.
4: Разворот от чего к чему? От репрессий по культуре. Вот вопрос, который очень, как-то, так сказать, много чего обсуждалось, но вопрос, который для меня до сих пор непонятен. Может быть, Игорь Кон ответит.
0: Да, пожалуйста,
4: вот на какой, есть ли корреляция между, тем, что понимается под развратом в виртуальном мире, где, собственно говоря, ну, скажем, примитивно скажу, есть ли какие-то статистические данные по поводу того, что жесткая порнография подвигла, так сказать, количество насилий. Для меня так не просто нет никакой корреляции, это единственный способ решить эту проблему, это перевести в мир Эйдосов, где все возможно, где каждый может побыть маркизом де Садом, если он того желает, конечно. Потому что там действует закон, главный закон виртуального мира, это закон обратимости, в отличие от необратимости. Вот фильм был замечательный, «Необратимость» он назывался.
5: Александр, вы замечательно говорите, действительно, это проблема, которая не решается примитивно. Если на экране показывают насилие, это не значит, что зрители, если только они не примитивные, не архаические люди, тут же возьмутся за автоматы. Наоборот, происходит какое-то вытеснение. Давайте об этом поговорим с Игорем Коном. Это что получается? Если показывается разврат на телевидении, тут уже и на пейджер пришли тоже передачи о разврате. Если в России человек развратнее российского телевидения, Владимир Сергеевич нам пишет. Так что же получается? Надо показывать разврат в кино? И надо об этом писать в литературе? Это помогает нам освободиться или, наоборот, втягивает глубже в разврат? Ваше мнение?
1: А на этот вопрос нет однозначного ответа.
5: Я тоже так думаю.
1: Потому что, ну, во-первых, надо разграничить вот поведение интимное, домашнее и поведение публичное. Никакие сексуальные действия пары, супружеская, не супружеская, это сюда не относится, не имеют этой категории. Единственное правило в постели – это взаимная приемлемость. Это должно быть одинаково приемлемо для мужчины и для женщины, потому что вот если нарушается
5: не
1: принцип,
5: обижать, короче,
1: принцип добровольности, обижать. То вот это уже, значит, это скандал и так далее. Но те же самые совершенно нормальные действия дома, когда они показываются на публике, они имеют другую оценку. Скажем, если, беру пример, так сказать, вот мужчина где-то там показывает свои причиндалы женщине, которая незнакома и хочет там ее испугать и так далее, то это в Уголовном кодексе будет оценено, подводит под статью «развратные действия».
5: А есть именно статья «развратные действия»? Да,
1: да? Есть такая статья «развратные действия». Оно не, это очень неопределенное, опять же, вкусовое, но вот такого рода, как демонстрация своих гениталий, когда тебя не просили.
5: Знакомым ради бога, это а не будет, знакомым...
1: В постели, там, где, так сказать, для этого понятно. По доброму согласию. А так это
5: на
1: будет...
5: На кухне едят, а в постели показывают.
1: А это будет называться развратными действиями. А если мы то же самое будем описывать в медицинских терминах, то если этот мужчина делает это, он не в состоянии себя контролировать, то есть диагноз, это называется эксгибиционизм, и, так сказать, и он пойдет под суд, потому что, так сказать, он совершил разврат действия, а дальше будет медицинская экспертиза, которая установит, он мог себя контролировать или не мог себя контролировать.
5: Ну, вы абсолютно правильно говорите о том, что это очень вкусово. Например, при советской власти гомосексуализм был развратом и, видимо, уголовно наказуемым. Да, невидимо. Видимо, развратом и уголовно наказуемым, а сейчас нет. Так значит, и государство тоже по-разному относится к разным фактам. Мы продолжим через минуту.
6: Что для вас означает свобода?
7: Свобода – это возможность себя реализовать, свободу, как-то себя проявить творчески.
8: Свобода, когда тебя никто не достает, никто не донимает, когда ты что хочешь, ты и делаешь.
9: Ну, свобода означает не ущемление прав моих.
10: Я себя чувствую свободной, если могу действовать, мыслить без всяких подсказок, без всяких нравоучений, без всякой помощи.
11: Ну, для меня свобода, в общем, это возможность действовать сообразно своим представлениям. Поступать так, как я считаю необходимым.
12: Я чувствую себя свободной, когда ко мне никто не привязывается, и меня ничего не заставляют делать. Когда я делаю то, что я захочу сама.
13: Наверное, когда нет зависимости.
14: Свобода – это раскрепощение.
6: В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
5: Просто напомню, что в эфире «Радио Свобода», программа «Энциклопедия русской души», московской студии, автор и ведущий Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях социолог Игорь Кон и писатель Андрей Мальгин. Кстати, Андрей Мальгин написал интересную книгу «Советник президента». Рекомендую прочитать. Вот там речь идет и о государственном разврате. Тема сегодняшней передачи «Содом и Гоморра». А вот, кстати говоря, почему «Содом и Гоморра» я назвал, то хотелось бы, Андрей, сейчас у вас поспрашивать, какие условия должны, к сожалению, случится в государстве, чтобы государство стало Содомом и Гоморрой. Ну вот, например, сегодняшнее государство, можно ли назвать его развратным?
3: Ведь у нас другое сейчас государство, чем то, которое было 20 лет назад, правильно? Была революция социальная, которая началась при Горбачеве и закончилась там, в 91-м году. И она произошла именно потому, что люди устали жить в условиях тотального государственного разврата. И лозунг Ельцина и действия Ельцина, когда он ездил в троллейбусе, помните?
5: Да.
3: Борьба с привилегиями. Это была попытка общества избавиться от государственного разврата. Но, как мы очень быстро увидели, те же самые люди, которые провозглашали эти лозунги, к сожалению, в полной мере занялись развратом. Тем развратом, вот о котором я хочу сказать. То есть любая вот эта черная машина с мигалкой, которая едет по встречной полосе, ради которой останавливают движение.
5: Это разврат.
3: Это разврат. Это абсолютно. Государственный разврат. Или, например, чиновники, у которых есть определенные зарплаты, безо всякого контроля строят огромные дачи, ведут роскошный образ жизни, отдыхают в Куршевеле там, с девицами и так далее. Но в нормальных, развитых демократиях эти вопросы контролируются. И если какой-то чиновник, допустим, Центрального разведывательного управления построил дом, стоимость которого выше суммы его зарплат за несколько дней,
5: то на него достучат,
3: он моментально конечно, попадается. Да. И наши агенты в последнее время попадались именно на этом в Америке. Вот.
5: Кстати говоря, просто добавлю, довольно любопытно, как можно было определить советского шпиона за границей? Вот посольство, и все приезжают, дипломаты, на очень средненьких машинках, а резидент приезжает на большой шикарной машине. То есть вообще это же надо быть такими олухами. То есть это разврат и одновременно такая страшная глупость. Ну, у нас Игорь Максимович вот ждет из Москвы. Игорь Максимович, ваше представление о разврате. Здравствуйте.
15: Спасибо, здравствуйте. Я хотел бы обратиться вот к вашим советникам,
5: да, пожалуйста,
15: которые обсуждают очень интересную тему.
5: Спасибо.
15: Я думаю, что она имеет очень широкий диапазон. И хорошо, если вы коснетесь того, что разврат, прежде всего, это развратное наше государство. Вот я хотел бы спросить у этих знающих людей. Да. Если Починок, Греф, Христенко, там, Кудрин бросают своих жен, или, вернее, их хорошо устраивают, и женятся на молодых, причем это проводят очень пышные такие свадьбы, это разврат или нет? И второе, можно ли терпеть таких министров в нынешнем правительстве?
5: Хорошо.
15: Вообще в правительстве.
5: Иван Максимович, спасибо. Вопрос ясен. Я попрошу Андрея Мальгина, вот автора книги, новой книги «Советник президента», ответить на ваш вопрос. Он уделил этому, ну, не только этому вопросу место своей книги, но и, в общем, действительно, он, скорее всего, может считаться специалистом именно по государственному беспределу, а значит и разврату. Да, Андрей, что же это?
3: Вы знаете, вот я вообще в свое время был избран депутатом Моссовета на волне демократических вот, преобразований. Меня избрал район Сокольники практически 100% голосованием, хотя было большое количество там конкурентов. Это было в 89-м году. И сразу же, после того, как мы вошли в здание Моссовета, так называемые демократы, нас стали развращать. Нам стали, аппарат Моссовета стал устраивать всякие распродажи, где продавались дефицитные тогда товары. Нам выдали автомобили черные, в которых мы перемещались по Москве. У меня, например, была машина с номером 0001. Это вот именно то, что с нами стали делать.
5: Причем они развращали для того, чтобы мы стали их слугами вот этой,
3: да,
5: власти.
3: Но это было как бы на низком уровне, на уровне муниципальном. Но абсолютно то же самое происходило и на более высоком уровне.
5: И там был больше разврат.
3: И там был больше разврат. Да. Вы знаете, мне довелось случайно совершенно стать членом комиссии по приемке имущества ЦК КПСС в 91-м году. Меня Музыканский туда включил. И возглавлял комиссию тогдашний глава администрации Ельцина Петров. И на этих заседаниях я увидел, как всю огромную хозяйственную империю ЦК партии пытаются забрать себе вот те самые как бы демократы, которые пришли к власти.
5: Хотят проглотить ее, да? И переживать.
3: Да, и это касалось очень многих людей. ну, мне не хочется называть фамилии, но меня, например, возмутил тогда случай, когда Сергей Борисович Станкевич, заместитель наш в Моссовете, тут же забрал себе квартиру Поскрёбышева, сталинского секретаря, которая так мирно стояла и ждала его все это время. И многие другие случаи. Это происходило все на глазах. Сначала очень узкой группы лиц, потом все более широкой, потом об этом стал узнавать народ, так или иначе. И в результате именно это, на мой взгляд, привело к падению популярности нашего демократического движения, нашего либерального движения в обществе.
5: А потому что, наверное, все-таки не было тех моральных ценностей, которые были необходимы для этих.
3: Очень людей, большое правда? Было искушение у каждого
5: большое,
3: из них.
5: Огромное. Большое искушение, мало морали. Вот и рождается это «да, пожалуйста». Игорь, как в школе, поднимает руку «да, пожалуйста».
1: Я боюсь, что я с вами обоими не согласен. А вы литераторы, а я социолог. Я должен сказать, что оценка политических, экономических и прочих ситуаций в моральных терминах, она абсолютно неадекватна, потому что она слишком общая. Потому что коррупция, разврат, а неэффективность государства, когда кого не назначишь, все равно, так сказать, любое указание, оно будет саботироваться, потому что аппарат непрофессионален, он не умеет работать, не только потому, что воруют, а просто потому, что работать не умеют, что назначаются по принципу личной преданности и так далее. Это разные вещи. И если мы хотим лечить какие-то недостатки, то мы не должны ограничиваться осуждением тех или иных министров или чиновников, или системы, а мы должны разбираться, почему это происходит. Потому что, вот я говорю, неэффективность ЖКХ – это не коррупция чиновников, это не коррупция в правоохранительных органах, это разные вещи. И трудности у нас... Я отнюдь не хочу защищать государство. Но, кстати, Ницше когда-то говорил, отнюдь не имея в виду советскую власть, ее не было, и постсоветской подавно, он говорил, что государство – это самое холодное из всех холодных чудовищ, поэтому, так сказать, там этические оценки вообще не очень применимы. Но вопрос эффективности, вопрос механизмов и так далее.
5: Тем не менее, Игорь, смотрите, после войны в Японии огромные корпорации, вот Sony и все прочие эти так называемые международные монстры, они сами приносили деньги государству, и государство распределяло, и Япония встала на ноги. В то время как Андрей совершенно прав, когда открылись возможности демократического движения, те же самые демократы скомпрометировали демократию на том, что искушения эти оказались для них непреодолимы. Программа «Энциклопедия русской души» продолжается через 2 минуты.
16: Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
17: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
16: «Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
17: Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
16: Читайте и смотрите нас на сайте sibrial.org.
18: В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Что такое разврат?
5: Мы знаем времена Нерона, когда и сам император был развратен, и действия его власти были развратны. То есть, когда падает мораль общества, возникают такие вещи. Но не только вот эта жестокость и антиморальные ингредиенты доводят нас до разврата. Вспомните разврат 18 века во Франции, когда высшее общество занимало с разратом с точки зрения религии, которая отступала, но с точки зрения вот этих либертинов, как они себя называли, они считали, что все создано для удовольствия, и Дидро был ярким представителем вот той самой французской философии, которая считала, что удовольствие – это очень приятно. У нас из Москвы нам на сайт написал интересное письмо Семен Семенович, я его зачитаю. о разврате. Это такой всепоглощающий эгоцентризм, глубоко симптоматический для прогрессирующего распада феодального общества, каким является до сих пор наша страна. Очень похоже на эпоху Людовика XVI, стиль инкруаябль по-французски, это невероятный, да? Философия после нас хоть потоп. Подходит образ Марии Антуанетты, тратившей огромные суммы на развлечения. Цинизм. Нынешние проблемы российской власти полностью совпадают с этим термином. Я просто хочу сказать нашим образованным и тонким радиослушателям о том, что разврат действительно не только сложно вычисляется с точки зрения наказуемости уголовной, но является тоже достаточно противоречивым философской категории. Посмотрите, наша императрица Екатерина II, которая явно с мужчинами занималась тем, что мы могли бы по нормативам ортодоксальной православной церкви сказать развратом. В то же время мы же считаем ее, в общем-то, императрицей нашего российского просвещения. А вот Распутин, например, наш Гришка Распутин, он кто, был развратником или тем человеком, который хотел спасти государство? Я думаю, что, наверное, был тем другим, но просто хочу сказать, что мы часто, вот если мы пойдем по линии, что нам одна нация всегда угрожает, мы часто впадаем в такую простоту, которая хуже воровства. Давайте лучше разуждать. И вот наша программа «Энциклопедия русской души», она как бы поощряет такой, скорее, аналитический подход к теме, нежели ругань и тыканье друг другу пальцем и говорить, что ты виноват.
18: «Энциклопедия русской души. Содом и Гоморра. Что такое разврат?» Подготовил и ведет программу Виктор Ерофеев. Впервые в эфире 5 февраля 2005 года.
5: На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Кто не был с нами до этого времени, тому пламенный наш привет. Мы сегодня говорим о разврате. У микрофона, значит, Ерофеев, а у нас в гостях социолог Игорь Кон и писатель Андрей Мальгин. Тема нашей сегодняшней передачи, ну вот, Содом и Гоморра, так мы решили такую метафору дать общеизвестную. Звоните нам по поводу разврата. У нас на проводе Елена Сергеевна из Москвы. Елена Сергеевна, что вы думаете про разврат?
19: Добрый вечер. Сначала планировала Наташе начать возражать, но услышал ваши реплики присутствующих. Если можно, я по этому поводу коротко.
5: Вы можете и Наташе тоже возразить.
19: Никто... И Наташе возражу, да, потому пожалуйста. Что все-таки пора открывать глаза.
5: Давайте.
19: Виктор, все корпорации японские были мыльными пузырями. Об этом знают все экономисты мира. Они рухнули сразу же, так. Как только перестали получать государственные дотации. Mm-hmm. Поэтому сейчас в Японии такая степень разврата в полном смысле слова, что у них даже в провинции нет молодежи ни голубой и ни розовой.
5: Угу, понятно.
19: И суициды молодежи, вот только что на вашем радио, 9 человек молодых покончили с собой, вроде бы без повода, аля. Второе, Игорь Семенович Кон. Да. Ну, я, конечно, в общем-то, лет 30 так созерцаю, я когда-то тоже занималась социологией в МГУ.
5: Угу.
19: Вы знаете, я не знала, что вы до такой степени идеалист, оторвавшийся от земли. То есть такое ощущение, что вся жизнь теории и жизни на земле, и радости для вас просто нету. А Андрею Мальгину, если у нас ненормальная и нецивилизованная страна, то зачем вам здесь жить? Зачем вам здесь руководить? И ведь ваши сотоварищи 1917 года, то есть люди, принесшие сюда одну революцию, потом другую, третью, пятую, десятую, руководят этой страной. Что же вы, ребята, все здесь? Вон Израиль, дорога открыта.
5: Елена, а что, если говорить о разврате, что...
19: Естественно, да. Виктор, что? У вас же всегда публика только одного происхождения, этнос один. Наташа, я следующее хочу сказать, что российским гражданам просто смешно быть настолько детьми, что не понимать, что производное христианство и мусульманство — это иудаизм. И твердить о Ветхом Завете и все его вот эти тошнотворные, как у вас там сегодня тема-то, развратные вещи, да, привносить людям, которые живут на территории России, могут только иудеи и евреи.
5: Елена Сергеевна, ваша позиция понятна, а вот расскажите, а вы на каких ценностях воспитаны?
19: Воспитывалась на ценностях Создателя.
5: Да. Создатель.
19: Он у Амара Хаяма прописан от и до. Виктор, ну почитайте, я его с 12 лет читаю, а мне уже далеко за 50.
5: Елена Сергеевна, да, вы, значит, на каких ценностях? Вы расскажите нам, какая вот главная ценность? А на каких?
19: На ценностях, да, что Создатель создал эту планету Земля.
5: А Создатель это у нас кто? В вашей интерпретации.
19: Виктор, вы извините, вы вроде как литератор.
5: Да, ну, а вы вроде бы как слушатель, поэтому я могу вам тоже задавать вопрос как слушатель. Вы
19: хорошо
5: расскажите, а как Создатель у нас кто?
19: Если человек не русский, я объясняю, да, Создатель это тот, кто создает. Создает мир,
5: есть,
19: создает,
5: значит,
19: вселенную.
5: Это у нас Бог, выходит, дело.
19: Виктор, это у вас по-иудейски.
5: Но у меня по-иудейски как-то... Вот у меня по-иудейски как-то совсем, Елена Сергеевна, не получается. Вот это,
19: Виктор,
5: скорее
19: это у вас, потому что вы
5: вас...
19: иудей в душе, у вас и не получается.
5: У вас, наверное...
19: У россиян
5: подождите,
19: все получается.
5: Подождите. Вы знаете, вы, во-первых, на себя все одеяло не тяните, у вас, россиян. Это что же вы так... Вы что, президент Путин, что ли, чтобы за всех россиян говорить? Елена Сергеевна, вот даже до 60 лет, а говорите всякую ерунду. Вот завтра мы поговорим на эту тему, кстати, у Познера в программе «Времена». Так что послушайте, ну что ж такое, господи, вот развратные-то вообще люди. И тут тоже кто-то пишет, все вообще во всех грехах одну нацию. Это ж как легко-то придумать-то, при этом оставаясь сразу. А, Анна Федоровна у нас пишет совсем про другому. Как расценивать действия мужчины, Игорь Семенович, который заставляет свою жену своим телом зарабатывать деньги? Как расценивать?
1: Как, безусловно, безнравственное.
5: Это разврат или что?
1: Ну, мы же начали с того, что разврат – это очень широкое понятие. Все можно назвать развратом.
5: Но это вы не одобряете вот таких мужчин?
1: Я просто, вы понимаете, я ученый, а в науке предпочитают пользоваться более определенными понятиями. И я еще раз хочу сказать, что очень важный принцип оценки любых явлений – это принцип социологического реализма.

0: А была, я не знаю, вы помните или нет, была такая очень симпатичная партия, объявились молодые ребята, которые, партия называлась «Субтропическая Россия». Идея была очень такая хорошая, что главные беды нашей страны от того, что климат холодный. Вот если сделать, если климат будет субтропическим, средняя температура 20 градусов, то сэкономим на отоплении и так далее. Поэтому задача заключается, вот, значит, партия «Субтропическая Россия». Вы их спрашивали, а как это сделать? А это, говорили, не наша задача, это задача исполнительной власти. Вот мы придем к власти, и мы поставим эту задачу. Ну, это были такие остроумные ребята, но потом, значит, естественно, они на зиму заявили, что они ушли в спячку, а вот весной проснутся. Но весной они так и не проснулись. Так вот, юмор – это хорошо, но идея субтропической России – это прекрасная идея.
1: Она мне тоже нравится, да.
2: Но вот за звонок дамы, который да. сейчас прозвучал...
1: Елена Сергеевна, по-моему, да?
2: Да. Это вот она высказала одну мысль, которая в последнее время очень часто повторяется на страницах так называемой патриотической прессы, в кавычках. Это мысль о том, что существует некий русский народ, абсолютно далекий от разврата, какого бы то ни было, государственного, негосударственного, эротического, какого угодно. Чистый, кристально чистый, целомудренный русский народ. И существуют некие силы, и, видимо, вот мы трое представители этих сил, судя вот по ее звонку, которые этот русский народ сбивают с истинного пути с какой-то своей вот тайной целью. Видимо, уничтожить этот народ или унизить его. Вот что прозвучало в этом звонке.
3: Это абсолютно точно.
0: Вот. Но, кстати, эта философия, она оскорбительна для русского народа.
2: Конечно,
0: потому что что же получается за народ, которого каждый может обмануть, которого каждый может повести в одну сторону, в другую сторону, а он каждый раз вот дурачок, причем не Иванушка-дурачок, который на самом деле умный, а вот на самом деле дурачок и безответственность.
3: Меня, кстати говоря, поражает это то, что я уже сказал Елене Сергеевне, что такие люди берут смелость на себя выступать от всей России.
2: Да.
3: Вот здесь на Радио Свобода в нашу передачу звонят разные люди. Есть люди, которые гневно осуждают антисемитизм и ксенофобию, и это нормальные, современные русские люди, но они не понимают, они не тащат одеяло на себя, понимая, что есть и другие. Есть люди, которые звонят с коммунистических позиций, есть люди, которые звонят еще с каких-то своих собственных позиций. Но почему-то, чем человек более, скажем так, архаичен, тем больше у него подозрений, что другой народ может что-то сделать плохое. Помните, у Черчилля он говорил, англичане не боятся евреев, потому что не считают их глупее, не считают их умнее, чем они сами, да? Вот это мука. Да, у нас очень давно Владимир из Москвы просит слово. Да, Владимир, ваше слово.
4: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
4: Владимир из Москвы.
3: Да.
4: Скажите, пожалуйста, можно ли назвать развратом тот факт, что вот уже скоро 100 лет власти все время выдают нам ложь? Эта ложь
3: тиражируется
4: средствами массовой информации. И я начну с того. Земля крестьянам, заводы рабочим. Прогоним белогвардейцам, будем жить нормально. Загоним людей в колхозы, все будет хорошо. Потом борьба с врагами народа. Потом и на вражьей земле мы врага разобьем. Мне это очень близко, я участник войны.
3: Поздравляю, Владимир, просто хочу поздравить вас с этим годом победительным, да. Да. Спасибо, Владимир, спасибо. И этому как раз и посвящена наша программа. Я не знаю, почему вы сказали, что 100 лет, в общем, государство обманывало и раньше. Давайте все-таки мы немножко вернемся к Ане из Санкт-Петербурга. Подождите немножко, я хочу чуть-чуть в другую сторону пойти. Потому что, видите, мы говорим о сегодняшнем разврате, но это не первый случай, когда государство попадает в такой социальный разврат. Мы знаем времена Нерона, когда когда и сам император был развратен, и действия его власти были развратны. То есть, когда падает мораль общества, возникают такие вещи. Но не только вот эта жестокость и антиморальные

0: градиенты доводят нас до разврата. Вспомните разврат 18 века во Франции, когда высшее общество занималось развратом с точки зрения религии, которая отступала. Но с точки зрения вот этих либертинов, как они себя называли, они считали, что все создано для удовольствия. И Дидро был ярким представителем вот той самой французской философии, которая считала, что удовольствие – это очень приятно. У нас из Москвы нам на сайт написал интересное письмо Семена Семеновича, я его зачитаю о разврате. «Это такой всепоглощающий эгоцентризм, глубоко симптоматический для прогрессирующего распада феодального общества, каким является до сих пор наша страна. Очень похоже на эпоху Людовика XVI, стиль инкруаябль по-французски, это невероятный, да? Философия после нас хоть потоп. Подходит образ Марии Антуанетты, тратившей огромные суммы на развлечения. Цинизм. Нынешние проблемы российской власти полностью совпадают с этим термином. Я просто хочу сказать нашим образованным и тонким радиослушателям о том, что разврат действительно не только сложно вычисляется с точки зрения наказуемости уголовной, но является тоже достаточно противоречивым философской категории. Посмотрите, наша императрица Екатерина II, которая явно с мужчинами занималась тем, что мы могли бы по нормативам ортодоксальной православной церкви сказать развратом. В то же время мы же считаем ее, в общем-то, императрицей нашего российского просвещения. А вот Распутин, например, наш Гришка Распутин, он кто, был развратником или тем человеком, который хотел спасти государство? Я думаю, что, наверное, был и тем и другим, но просто хочу сказать, что мы часто, вот если мы пойдем по линии, что нам одна нация всегда угрожает, мы часто впадаем в такую простоту, которая хуже воровства. Давайте лучше разуждать. И вот наша программа «Энциклопедия русской души», она как бы поощряет такой, скорее, аналитический подход к теме, нежели ругань и тыканье друг другу пальцем, говорит, что ты виноват. А вот у нас Андрей тоже на сайт прислал сообщение из США. Он пишет, разврат – это когда тебя понимают. А глубокий разврат – это когда тебя глубоко понимают. И вот тут вот правильно наши гости улыбаются и хмыкают, потому что вот это вот, мне эта позиция ближе. Потому что действительно, когда приходит юмор, когда приходит ирония, то как-то все оживает. У нас тут еще одна, знаете, что вот, что написала Тамара Николаевна из Санкт-Петербурга. Большего разврата, чем на телевидении в свои 60 лет, я не видела. Выключаешь телевизор после 12 часов ночи и тут же выключаешь, так как смотреть просто невозможно. Андрей, вы тоже выключаете телевизор? Страшно там, да, после 12 ночи?
1: Вы знаете, мне страшно, потому что я, к сожалению, не вижу информационных программ, к которым привык за долгие годы, и поэтому меня в телевидении пугает вот исключительно выхолощенность его последних лет. Вот это пугает меня. Честно говоря, когда на экране телевизора рассуждают люди разных взглядов, разных убеждений, обсуждают проблемы текущей жизни, это нормально. А когда ты видишь сплошной серый фон какой-то, вот это пугает. Совсем не то, что имел в виду слушатель или слушательница. Я сейчас не помню. Ведь всегда можно переключить кнопку. Этих кнопок очень много. Программ телевидения множество. Я не думаю, что какие-то порнофильмы идут сразу по тем 20 каналам, которые доступны теперь почти каждому москвичу. Я думаю, что можно выбрать что-то на свой вкус даже ночью.
0: Это действительно, кстати говоря, непросвещенное сознание. Вот мы до передачи говорили с Игорем Семеновичем Ковиным о том, что у нас, к сожалению, сексуальное просвещение, сексуальное воспитание очень слабое. Непросвещенное сознание очень часто превращается в испуганное, развращенное сознание. Я хорошо помню, как наши писатели-деревенщики 60-х годов боялись аэробики, потому что считали, что это разврат. А помню книгу Белова, это очень талантливый автор, очень его люблю.
1: Все вот, впереди было.
0: Все впереди. Да. Помните, Андрей, конечно. У него он там же приезжает, герои приезжают в Париж, идут в музей Родена, и для них это музей разврата.
1: Но у него есть в этом романе высшая степень разврата, это бутылка виски. И у него через весь роман проходит изображение как бы вот этой бутылки виски. И это перерастает уже в огромный символ. вот это, значит, какая-то там лошадь уже скачет по России, затаптывает все с этикетки, бутылки и так далее, и так далее.
0: Бутылка виски, вы совершенно правильно вспомнили эту книгу, и женщина, сама женщина есть уже орудие и разврата. Орудие и субъект разврата. Так, Анна из Санкт-Петербурга, мы вас не забыли, мы вас слушаем. Здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Добрый.
2: У меня, я, наверное, опять своим звонком расстрою Елену Сергеевну, потому как зовут меня Анна Фальковна, но неважно. Тем не менее, вот я решила позвонить, никогда не звонила на ваши программы. Высказаться хочу, опять же, ссылаясь на все-таки тот же Ветхий Завет, и сузить, наверное, надо все-таки понятие разврата. Вот очень уж он широко у вас, так сказать, все разврат, куда ни глянь. А я все-таки хочу свести тему разговора к истинному разврату, что вот подразумевается в том же Ветхом Завете.
0: Пожалуйста,
2: если
0: будь
2: уж
0: добры.
2: У вас программа называется «Содом и Гоморра», то вспомним тот самый содомский разврат, о котором вот и говорится в Ветхом Завете. На мой взгляд, когда вот такого разврата, скажем, всем понятно, что я имею в виду, не так много, то это вроде бы как, там, так сказать, явление, описывающееся в какой-то энциклопедии, и как вот говорит уважаемый господин Кон, что это либо подлежит, так сказать, каким-то там милицейским действиям, либо действием психолога или там врача, но когда это слишком много, тогда вот я имею в виду как раз историю Содома и Гоморры, когда это тотально, и когда это приносит вред, и когда на этом кончается развитие, вот тогда это разврат, который действительно развратом является, и который, согласно Ветхому Завету, я имею в виду, Содом был просто сожжен. И описано это как мерзость в глазах Господа.
0: Спасибо. Спасибо, Анна. У нас еще некий слушатель добивается с мобильного телефона вступить с нами в контакт. Давайте.
3: Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Как вас зовут?
3: Меня зовут Владимир.
0: Да, Владимир.
3: Вы назвали свою передачу, эпиграф поставили «Содом и Гоморра».
0: Да.
3: Но это библейское название, вы узнали об этом из Библии. Угу. И нельзя об этом говорить материально, а только духовно. Библия — это всегда духовно. Я вкратце только расскажу, что произошло в Содоме и Гоморре. Когда два ангела в виде мужчин пришли в дом Лота, Лот — это племянник Авраама, они пришли, чтобы вывести его оттуда, ибо Бог решил погубить этот город из-за великой его развращенности. И когда они пришли к нему домой, то люди, жители этого города, подступили к дому Лота и сказали: «Выведи их нам, ибо мы хотим их познать». Развращенность была настолько велика, что и старцы, и молодые пришли и требовали, чтобы этих мужчин вывели. Они ослепили, эти ангелы ослепили людей. И люди, будучи слепыми, они все равно пытались войти в дом, ворваться в этот дом. Так вот, с духовной точки зрения, я хочу сказать, почему старцы там были? Да потому что весь этот мир, Содом и Гоморра, жил по заповеди, сатанинской заповеди, похоть очей, похоть плоти, гордость житейская. Они хотели вторгнуться в дом Лота. Дом Лота по-библейски – это церковь. Так что вот рассуждайте с этих позиций.
0: Спасибо, духовных. спасибо, что вы как раз вернули нас к названию нашей передачи. Это интересно. У нас тут на пейджере просто скопление разных точек зрения относительно Елены. Да, Виктор, пропарила вас, Елена, крыть-то нечем, Александр, Санкт-Петербург. Ну что ж, Александр, если у вас такая точка зрения, я вас не переубежу. А другой Александр из Санкт-Петербурга, вот интересно. Виктор, не расстраивайтесь, отыграйтесь на Елене где-нибудь в ваших заметках, хотя я думаю о вас лучше и о себе тоже. Думайте о себе лучше, конечно. Олег Константинович из Москвы, мы вас слушаем, здрасте.
4: Ага, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: С большим увлечением слушаю вас.
0: Спасибо большое.
4: Вот мне как раз на памяти Карамзин.
0: Да. Хороший писатель наш.
4: Хороший.
0: Да.
4: Когда он описывал смутное время, то заметил, что Россия могла тогда завидовать временам Батыева, будучи жертвой величайшего из бедствий — разврата государственного. который мертвит и надежду на благополучие. Вот величайшее из бедствий и величайшее из развратов – это разврат государственный.
0: Ой, Олег Александрович, как приятно вас слушать. Вы действительно вот после... после каких-то таких эмоций, меня действительно это задевает, когда огромный народ, большая нация русская все время думает о том, что кто-то ее может обмануть и похитить.
1: Ну, кто-то думает, а кто-то и нет.
0: А кто-то, да, вот тоже.
1: Думаю,
0: вот тоже.
1: Так.
0: А вот Олег Константинович, по-моему, совершенно правильно высказался. И вспомнил замечательного русского писателя Карамзина. Игорь Семенович, Александр спрашивает, в чем заключается родство? Разврат и блуда. Ну вот, как вы думаете?
5: Ну, это не меня надо спрашивать. Я думаю, что с точки зрения, вот, так сказать, религиозной, разврат – это понятие более широкое, оно включает в себя блуд и очень многое другое. И блуд, и прелюбодеяние – это, как известно, разные грехи, и очень многое другое, о чем мы здесь говорили. Но я еще раз хочу сказать, что ни экономические, ни социальные, ни политические вопросы не решаются до тех пор, пока мы их рассматриваем в моральных категориях. Если мы хотим иметь эффективную экономику, мы должны рассматривать вопрос об экономических стимулах. Если мы хотим иметь эффективный государственный аппарат, мы должны рассматривать, каким образом там работают. А вот, так сказать, глобально все осуждать с моральной точки зрения, это очень легко, но это неконструктивно. И, скажем, лично мне... Вот совершенно безразлично. Меня не интересует личная жизнь министров. Ходит он в баню.
0: Женится ли он на молодых девушек?
5: Ходит он в бордель, имеет он одну жену или меняет
1: их. А вас не интересует?
5: Мне это совершенно безразлично. Но когда мне телевидение показывает министра или прокурора, который вот где-то там находится в борделе или в какой-то сомнительной бане, то меня интересует вопрос, он на свои ходит? Или на чужие. Если он ходит на деньги, так сказать, бандитов, или вообще кто-то, то, значит, я уже никогда не поверю, что он честный. А все остальное... Вот здесь разница между, скажем, французами и американцами. Вот американцы по поводу Билла Клинтона был грандиозный скандал, значит, вот что он занимался сексом с Моникой Левински, а он сначала сказал, что нет, он не занимался. Так вот, на самом деле он мог сказать правду, потому что были опросы.
0: А у него же жена есть.
5: Были опросы, нет. Дело в том, что он занимался оральным сексом, и потом, значит, стали называть овальным сексом. Так вот, он мог сказать правду, потому что при большом опросе американских студентов, а несколько лет спустя английских студентов, выяснилось, что молодые люди не считают оральный секс сексом. Это, так сказать, так, игры. Это они сексом не считают.
1: Америка пуританская страна, это был огромный удар.
5: Дослушайте меня. Ну, значит, там это был, бог знает, какой скандал. А во Франции, которая страна более цивилизованная, когда обнаружилось, что у Миттерана был роман, была внебрачная дочь, то никакого скандала не произошло. Поэтому вот с моей точки зрения важно, чиновник ворует или не ворует, он эффективен или он неэффективен, а эти вещи, они второстепенные.
0: Согласен, Андрей?
1: Я согласен с половиной. Да.
0: 5 секунд у нас есть.
1: Да. Я считаю, что наши чиновники должны быть пуританскими людьми, и наши политики должны быть менее развратны со всех точек зрения. И не должны пользоваться никакими привилегиями, которых нет у других людей, не должны получать дополнительных денег в виде взяток или в виде какой-то придуманной, такой якобы помощи, не должны ездить в спецсанатории, не должны ездить в спецтранспорте, не должны летать за границу через...
0: А в постели мы их как бы не должны...
1: Да, это нас не интересует.
0: Хорошо, спасибо вам большое. На волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – социолог Игорь Кон и писатель Андрей Мальгин. Тема сегодняшней передачи – «Содом и Гоморра». Координатор программы Маша Шабурова, продюсер в Москве Марк Штильман, продюсер в Праге Юлия Голубева. Вел программу Виктор Ерофеев.
6: «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
7: Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свобода» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
8: В 1967 году праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру порознь с магнитофонами записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
7: Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
8: И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, ну погодите. Есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе. Это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса. Мы-то радио. Нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу. Дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой? Там. Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Но почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть. Что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел, в какую-то комнату. Копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль, а вдруг размагничено? Послушал, чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
9: Причался в нашем окружении, в нашем мире, считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
7: Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».